0: FM представляет.
1: Снова в нашем зале
0: тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
2: Мы начинаем КВН.
0: Сборная КВНщиков G-Drive.
3: С 1 июля повысились тарифы ЖКХ. В связи с этим участились подобные случаи.
4: Добрый день.
5: Добрый он был, пока мне платежку не принесли. Вы вот эти цифры свои поганые как придумываете, а? Просто берете цифру, без которой я сдохну, вычитаете из нее 100 рублей в печать? Вот это вот что за сумма?
4: Это холодная вода.
5: Вот именно, вода. Не скрипка Страдивари. Не утерянная работа Рембрандта. Вода! 75% которой принадлежит нашей стране, девочка! Вот это что за сумма?
4: Это горячая вода.
5: Что, еще одна вода? А следующая какая будет? Теплая? Газированная? Святая, живая? С долькой лайма огурцом какая? Я вас знаю, вы по-любому еще какую-нибудь третью воду придумываете.
4: Дедуль, да нет никакой третьей воды.
5: А вот это что за цифра?
4: Отопление.
5: Да. А отопление это что?
4: Как что? Это по трубам течет горячая вода.
5: А вот и третья вода! Бинго! Я бы от таких цен утопился бы. Да боюсь, не потяну! Почему за свет так дорого стало?
4: Ну, значит, столько накапало.
5: Накапало!
4: Так все, дедушка, успокойтесь, не будет здесь больше никакой воды.
5: А вот это, подожди, в конце цифры, что это?
4: Уборка снега.
5: А снег, по-твоему, это что?
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L, номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет. Нка на «Юмор-ФМ».
1: Если посмотреть ипотеку задом наперед, получится история про деда, которому платят, чтобы тот становился все счастливее, беззаботнее и моложе.

0: Представляет Сатья с юмором. Отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Ксения, менеджер по продажам из Москвы, спрашивает.
1: Здравствуйте. У меня такой вопрос. Что сказать мужчине после свидания и почему он пропадает на несколько дней и ухаживание такие вниз?
0: Сатья отвечает.
2: Что за вопрос? Почему же? Непонятно. Почему же мужчина после свидания
1: пропал? После хорошего такого свидания. Ну, без физической близости нет.
2: Без физической близости. Это может быть разве хорошее свидание без физической близости?
1: Ну, конечно.
2: Что вы мне такое рассказываете? Все что угодно может быть. Мужчина может занятый, мужчина где-то работает, мужчина может быть устал, у мужчины, возможно, семья, у мужчины масса каких-то удивительных вещей. Мужчина, может быть, сомневается. Ну, нормальная история. Мужчина пришел на свидание, чтобы получить удовольствие на свидании. Нету такого, что мужчина приходит и говорит, было такое свидание, это, наверное, перспективные очень отношения. Скоро мы, наверное, построим семейную жизнь, мы скоро вместе съедемся, а потом обязательно обсудим брак и туда поедем. А в этом браке потом мы родим 64 красивых ребенка, а еще мы возьмем в ипотеку холодильник и будем стоять на очереди там еще. Нет, мужчина пришел на свидание, получил удовольствие, даже если он без секса его получил. Теперь он ждет следующий прилив, когда ему захочется. Ну, вот смотрите, мужчина встречается с женщиной. Как вы думаете? И у них есть интимная жизнь. Под кого будет подстраиваться ваше свидание? Под его интимную жизнь. Да. Если мужику нужно каждый день секс, он будет тебе звонить каждый день. Если ему нужно каждый день, но у него есть 10 девушек, он будет звонить тебе раз в 10 дней. Если же ему надо раз в неделю, он не будет тебе звонить каждый день, потому что какой смысл звать девушку на свидание, если ему сегодня не надо. Такая вот история. Мужчина с тобой встретился, пообщался и куда-то пропал. Ну, пропал и пропал. Это что, последний мужчина на планете? Вы на необитаемом острове. Есть ты, он и попугай. Чем должна заниматься женщина в жизни, пока она ждет ответ от того самого мужчины? Кто знает?
3: Своей жизнью.
2: И правило очень простое. Ни минуты покоя. То есть сегодня у тебя работа, фитнес, ты поехала в тир, сегодня ты с подругами где-то встречалась, что-то писала какую-то книгу, где-то там правила ходила на какие-то мероприятия, сегодня танцы, кавешечка, завтра у тебя еще какая-то встреча. Все это крутится. Он, когда мы встретимся? Ты такая, вот в субботу у меня есть с 4 до 6 время. Он такой, о, какая занятая женщина. А если я сижу, жду. У нас было свидание без интима, как, кстати, рекомендовал. Теперь я жду, когда он меня позовет замуж. Сколько у тебя поклонников? А должно быть много. Много, чтобы ты запуталась. Порядочная женщина, у которой все по порядку. Понедельник Валера, во вторник Павлик.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на

0: все звезды. Плюс Надежда Ангарская. Плюс фантастический Стас Ярушин.
1: Я смотрю на бледное личко Владимира Ильичка. Владимира Ильичка.

0: Пименко на Юмор-ФМ.
1: Когда вижу имена парочек, вырезанные на деревьях, я не думаю, что это мило. Я думаю, весьма странно, что люди берут на свидание нож.

0: знаешь, если бы ты меня действительно любила, ты бы вышла замуж за кого-нибудь другого.
1: И песни.
2: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
3: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes, чтобы быть рядом даже на полках газетных киосков. И пока вертится глобус, цепляясь за ус, не разминуться на одном из перекрестков.

0: Star.fm представляет.
1: Самые лучшие.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
2: О чем говорят мужчины? Я бы даже сказал, мечтают. Разговаривают два приятеля. Представляешь, у одной моей знакомой грудь, внимание, 41 размера. Да ладно врать, ты что, охренел, что какие 41 размер? Ну, честное слово, поверь, я сам своим кроссовкам померил. В эфире рубрика «Актуальный анекдот». Сидят бабушки на лавочке и обсуждают новости. Одна говорит: «Слышали, на Западе запретили Дон Кихота». «Господи, а его-то за что?» «Ну как же, он боролся с ветряными мельницами, а они – основа зеленой энергетики». Давайте поговорим, друзья, о пенсионной реформе. Зять приходит довольный домой и кричит с порога: «Тещенька, ну-ка давай-ка, налей-ка зять своему любимому по 50 себе и мне». Она говорит: «Что, охренел, что ли?» Говорит: «Давай, 500 рублей тебе плачу». Ну, теща наливает 50 ему, 50 себе, выпивают. Она только собирается уходить. «Ну-ка, говорит, дай, теща, повторим». Она говорит: «Так, ну-ка, заканчивай». Говорит: «Я 1000 рублей даю». «Ну, теща, ну что ты? Ну, выпили еще по 50. Он говорит: «Теща, слушай, говорит, а может, танец?» Она говорит: «Так, ты давай не борзей». Он говорит: «Я тебе 2000 рублей даю». «Ну, 2000 рублей, ну ладно». Ну, в общем, танцуют они медленный танец, танцевали. Он говорит: «Тёщ, ну, а может, мне жена рассказывала, ты в молодости стриптизёрша, говорит, была. Может, стриптиз?» Она говорит: «Я тебя убью». Он говорит: «5000, тёща, ну вот 5000, просто минутный стриптиз, и всё». Она говорит: «5000? Ну, только дочке не говори». Он говорит: «Да, конечно, вообще тишина, просто молчу». Ну, он дает ей 5000, она включает музыку, начинает медленно раздеваться, он так присаживается, начинает наблюдать эту картину, как у нее лямка спадает с плеча, и вдруг звонок от его супруги, он поднимает трубку, и там жена ему говорит: «Дорогой, ты передал маме пенсию?» «В процессе, любимая, в процессе».
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор-ФМ.
3: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35-00-279 для лиц старше 16 лет.
0: Реклама. Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Жми больше всех на этой неделе, и тур на двоих на концерт «Басты» твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muz-tv.ru. Категория 18+.
3: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда 70 72 82.
4: Нет, не надо слов.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Ожидая с утра на остановке маршрутку, четко понимаешь смысл фразы «не твоя, вот и бесишься».

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Маленькое такое странное произведение. Идешь, как обычно, куда-то. Лицо, как обычно, смотрит вперед. Вдруг сзади. Продолжать движение. Продолжаю. Так и идите. Я так и иду. Сядь правее. Возьму, беру. Не разговаривать. Молчу. Стоять, не оглядываться. Стою, не оглядываюсь. Пропускаю слева, что там сзади. Не оглядываться. Не оглядываюсь. Все свободны. Все свободен. Когда вышел этот указ об алкоголе, я тогда почувствовал, что от него пострадает не только большая часть населения нашей страны, но и писатели-юмористы. У нас не так много было разрешенных тем. Сейчас я прочту уже одно из послевоенных произведений. После указа. Когда доказалось, что все по чуть-чуть, мы уже почти добились этого, интеллигенция еще сопротивлялась, но непосредственные производители и большая часть крестьянства были охвачены этим подъемом, и все, как вы помните, с утра. Поэтому сложная наша техника до сих пор страдает такой точностью. Теперь участились случаи трезвой сборки. Тогда выявились конструктивные недостатки. Порой случается, что конструктивно ничего. Тогда вылезли некачественные элементы смежников. А теперь бывает сборка трезвая, конструктивно ничего, смежники не подвели. И тут пошли недостатки ГОСТа. А сейчас случается сборка трезвая, конструктивно хорошо, смежники не подвели, ГОСТ хорош. И тут пошли огрехи всей системы, научной организации труда. Не надо было водку трогать. Еще одно старое свое напомню вам. Самому я уже давно не читал, самому приятно вспомнить. Но до сих пор, к сожалению, живет. Когда меня спрашивают, вот я уже говорю, что я всегда в выигрыше, как ни странно. Или наша жизнь станет лучше, или мои произведения останутся бессмертными. Ну вот было написано, ну лет 10, наверное, назад. Ну, приспособился народ, ну, публика вертится. Едят то, чего нет в меню, носят то, чего нет в магазинах, угощают тем, чего не достать, говорят то, о чем не слышали, читают то, чего никто не писал, получают 120, тратят 250, граждане воруют, страна богатеет, в драке не выручат, в войне победят.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Москве 4 часа. Фоменко на Юмор ФМ.
1: В цирке выдавали зарплату продукции. Директор собрал клоунов и рассмеялся им в лицо.
2: Эх, судьба моя, судьба, не один я на столбах. Кем я был и кем я стал?

языка, грустный разговор, памятный браслет заберу с собой. Наши уже спят, тише не буди, расскажи, что там ждет нас впереди. Так давай запоем хоть толпой.

0: шутки, песни плюс на Юмор ФМ. С вами я, Надежда Ангарская. Рядом мой любимый соведущий Стас Ярушин.
1: А между нами вдруг появился он. Популярный рэп-исполнитель, певец, автор песен Александр Степанов. Он же рэпер СТ.
0: Предлагаю перейти к коротким смешным шутка-песням. А, Саша, с тебя на коронное «Дайте шуму» и поскакали.
2: Все готовы? Тогда дайте шуму!
1: Ярушин Ангарская плюс Саша СТ.
3: На Юмор ФМ.
0: Стас, давай ты.
1: Асеминович, ну так со спины, но очень круто с другой стороны.
4: Давай, Надюш, твоя песня.
0: Не подходят ко мне мужики, даже пьяные, даже придурки. Не свистят в спину холостяки и не пишут ВКонтакте мне турки. И пускай мне уже 45, не спешу я с любовью проститься. Буду в Мурманский порт приезжать, здесь я знаю, к кому обратиться. Дорогие мои моряки, дайте я вас сейчас расцелую.
4: Так, Сань, твоя песня.
5: На Месси не купить, Роналду не купить. Давайте вместе скинемся хотя бы на попить.
0: Это смешно.
5: Жизненно.
4: Моя песня, слушайте.
1: Критикуют, все дразнятся,

0: же.
1: Браво!
0: Да, и опять я с чудо-песнями. Ты не можешь починить протекающий кран, у тебя не хватит сил передвинуть диван. Перфоратор, увидев, испугался, сбежал. Нет такого прибора, чтобы ты не сломал. Прибивая к стенке полку, ты прибьешь и ладонь. Подключал ты телевизор, я тушила огонь. Тебе мусор до подъезда даже вынести лень, но зато от тебя слышу я с утра каждый день. Самая моя, моя, самая любимая.
1: Браво!
0: В следующий раз готова только на 3 куплета.
2: Дальше давай я.
3: Надувая круг, ты издал неловкий звук.
4: На Юмор ФМ.
2: Это была Груда, Александр Степанов, он же рэпер Стэ в проекте «Шутки, песни, плюс». Больше шума, друзья!
1: И не менее грустно.

0: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ-35-00-279 для лиц старше 16 лет. Реклама.
1: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт Басты твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Радиоканал Юмор ФМ. Для слушателей старше 16 лет. На Юмор ФМ.
1: Лучший способ передачи информации от поколения к поколению — это подзатыльник.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Да-да-да, это проект «Угарный папа», и здесь шутят дети. Дети шутят, родители записывают и присылают веселые курьезы и ляпы на Юмор-ФМ. А нам с вами остается только расслабиться и получать удовольствие. Вашему вниманию очередная минута смеха. Начнем.
0: «Угарный папа».
1: Перед обедом 4-летний Даниил просит у мамы конфеты. «Мама, если ты мне не дашь хоть одну конфетку, то моя жизнь к ужину точно закончится». Мама обращается к 4-летнему Вите. «Сынок, ты почему ешь шоколад так быстро? Забыл, что у тебя есть братик?» «Нет, не забыл, поэтому и тороплюсь». Из школьных сочинений Антона. «Такие девушки, как Ольга, уже давно надоели Онегину, да и Пушкину тоже». У Чичикова много положительных черт. Он всегда выбрит и пахнет. Труд действительно облагораживает нас, например, финансово.
0: Угарный папа.
1: Дед пришел домой с новой стрижкой. 4-летняя Женя увидела его и спрашивает: «Дед, что же ты с собой сделал? От тебя одни уши остались». 3-летний Глеб спрашивает маму: «Мам, почему у меня такое некрасивое имя, Глеб? Уж лучше бы ты меня назвала ниндзя-черепашка». Игорю 5,5 лет. Смотрит с папой телевизор. Тут мама слышит папины крики. Прибегает Игорь и прижимается к маме. Мама спрашивает: «Что случилось?» Папа чихнул. Я испугался и убежал. «Почему папа кричал?» «Ну, наверное, потому что я по нему бежал». Ну что же, на этом пока все. Я отправляюсь на поиск новых приколов и смешинок, короче, детского юмора в наш необъятный интернет. И очень скоро вернусь с очередной порцией. Кстати, если у вас есть смешная история про ваших детей, кидайте текстом на единый номер, как всегда, +7 915 0303 567. Лучшие прозвучат в эфире, худшие нет. Пока!

0: дамы и господа, на Юмор-ФМ Джейсон Стэтхэм.
1: Купил своей девушке крем для ухода, а она не уходит.
2: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор-ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Девушка бывает права в двух случаях. В каких? Никто не знает.
2: Только на Юмор-ФМ.
3: Категория 16+. В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2020 года.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: А вы знаете, что до собаки-белки в космос слетали кошка-енот и морская свинка-зайка?

0: Хоменко. 5 шуток про картошку.
1: В деревне у людей нет времени на депрессию. Они постоянно заняты делом. То закапывают картошку, то выкапывают. Ученые доказали, что картошка в земле не просто растет, а еще немножечко ползет в сторону Белоруссии. Фактически, уничтожение колорадского жука – это межвидовая война за картоху. Хочу напомнить об одном гениальном стартапе. Закапываешь картошку, ждешь, осенью откапываешь. Картошки стало больше. Единственная сила, которая может нагнуть Россию – это картошка.
0: Юмор ФМ. Шутки и песни.
2: Радиоканал Юмор ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: Я скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить вместе.
4: Давай поженимся.
1: А у нас будет девочка.
5: А мой внук.
6: Сам сын у меня родился.
1: Какое мое счастье, сердечко.
7: Мое солнышко.
8: Я объявляю вас мужем.
1: Я тебя люблю.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Читаю на бутылке с соусом. Подходит к мясу. А к рыбе он подойти стесняется, что ли?

0: командовать парадом буду я. Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор-ФМ.
1: Чертог вдовы Грицацуевой сиял. Во главе свадебного стола сидел марьяжный король, сын турецко-подданного. Он был элегантен и пьян. Гости шумели. Молодая была уже не молода. Ей было не меньше 35 лет. Природа одарила ее щедро. Тут было все. Арбузные груди, нос обухом, расписные щеки и мощный затылок. Нового мужа она обожала и очень боялась, поэтому звала его не по имени и даже не по отчеству, которого она так и не узнала, а по фамилии товарищ Бендер. Ипполит Матвеевич снова сидел на заветном стуле. В продолжении всего свадебного ужина он подпрыгивал на нем, чтобы почувствовать твердое. Иногда это ему удавалось. Тогда все присутствующие нравились ему, и он неистово начинал кричать «Горько!». Остап все время произносил речи, спичи и тосты. Пили за народное просвещение и ирригацию Узбекистана. После этого гости стали расходиться. Ипполит Матвеевич задержался в передней и шепнул Бендеру: «Так вы не тяните, они там!» «Вы стяжатель», — ответил пьяный Остап. «Ждите меня в гостинице. Никуда не уходите. Я могу прийти каждую минуту. Адьё, фельдмаршал. Пожелайте мне спокойной ночи». Ипполит Матвеевич пожелал и отправился в Сорбонну волноваться. В 5:00 утра явился Остап со стулом. Ипполита Матвеевича проняло. Остап поставил стул посередине комнаты и сел.
2: «Как это вам удалось?» —
1: выговорил, наконец, Воробьянинов. «Очень просто, по-семейному. Вдовица спит и видит сон. Жаль было будить. На заре ты ее не буди. Увы, пришлось оставить любимой записку: выезжаю с докладом на Новохоперск. К обеду не жди, твой суслик». Ипполит Матвеевич с урчанием кинулся к стулу. «Тихо», — сказал Остап. «Нужно действовать без шума». Он вынул из глубоких карманов плоскогубцы, и работа закипела. Отталкивая нетерпеливого Воробьянинова, Остап аккуратно вскрыл стул, стараясь не повредить английского ситца в цветочках.
2: «Готово»,
1: — сказал Остап тихо. Он приподнял покровы и обеими руками стал шарить между пружинами.
2: «Ну?»
1: — повторял Ипполит Матвеевич на разные лады.
2: «Ну!»
1: — отвечал Остап раздраженно. «Один шанс против 11, и этот шанс...» Он хорошенько порылся в стуле и закончил. «Этот шанс пока не наш». Он поднялся во весь рост и принялся чистить коленки. Ипполит Матвеевич кинулся к стулу. Бриллиантов не было. У Ипполита Матвеевича обвисли руки, но Остап был по-прежнему бодр. «Теперь наши шансы увеличились», — он походил по комнате. «Ничего, этот стул обошелся вдове больше, чем нам». Остап вынул из бокового кармана золотую брошь со стекляшками, дутый золотой браслет, полдюжины золоченых ложечек и чайное ситечко. Ипполит Матвеевич в горе даже не сообразил, что стал соучастником обыкновенной кражи. «Пошлая вещь», — заметил Остап. «Но согласитесь, что я не мог покинуть любимую женщину, не оставив о ней никакого воспоминания. Однако времени терять не следует. Это еще только начало. Конец в Москве. А мебельный музей — это вам не вдова. Там потруднее будет».
0: Ильф, Петров и Бурунов.
3: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
0: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует. Юмор-ФМ представляет самые веселые шутки и самые популярные песни.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Основная задача мизинца на ноге – убедиться, что вся мебель в доме на месте.

0: Встречайте, Владислав Сапунов, город Москва.
1: Спасибо, что все пришли.
2: Ну, очень приятно вас видеть. Слушайте.
1: Я из Читы, но не все в Москве знают, что есть такой город. И когда я говорю, я из Читы, мне говорят, из какой Читы? Ну, из Читы Романовых, блин. Правда, Николая Второго. Здравствуйте, вот это я. Чита очень далеко, реально очень далеко. Я так долго добирался на поезде до Москвы из Читы, мне показалось в один момент, что мы еще раз Читу проехали. Бывало такое, что вы слышали храп так долго, что теперь можете уснуть, только если включаете храп в Яндекс.Музыке. У меня такая подборка, там чувак почти задыхается, я иначе не засну. Я был в пути 94 часа и 40 минут. И я поэтому не люблю людей, которые переехали в Москву из городов типа Ярославль, Тула, потому что, как по мне, если ты из Москвы обосрался и можешь вернуться домой на автобусе, то это не переезд, это передержка. До Читы на автобус ехать 80 часов без остановок. На это способен только Киану Ривз из фильма «Скорость». Помните, там, где тема была такая, если он остановится, он взорвется. Вот, но что про Читу? Чита — это очень криминальный город. Там очень много тюрем. Но если сел, то рядом. Это удобно, с одной стороны. Это жесткий город. Жесткий город, каждый день тебе подходит и говорят, ты кто по жизни? Слышь, ты кто по жизни? И это только социологи, прикиньте. А сложно, ну, быть жестким, когда ты растешь с бабушкой. Она кричала мне из окна, Влад, не забудь шапку. А должна была кричать, Влад, не забудь, что по жизни ты ровный пацан. Сложно быть жестким. Как стать главарем банды, когда все пацаны смотрят бригаду, а я с бабушкой клон по первому? И мой батя ушел, когда мне было 5. Здесь не надо грустить. Это нормальная информация. У друга вообще ушел в 4. У него батя бакалавр. Понятно? Но зато я помню один из очень ярких дней в моей жизни. Он подарил мне Sony PlayStation. Первый. Это было время, ну, когда Sony PlayStation был лучше любого отца. И мы сидели с ним в крузаке в его, и он меня спрашивал, Влад, хочешь ли на какие-нибудь секции? Ну, бокс, дзюдо, тэквондо. А меня мама отдала на плетение. Ну, я ему и наплел, что я хожу на бокс, на тэквондо, на дзюдо. Знаете, порой я думаю вот о чем. Если бы я знал, ну, своего отца, я бы, ну, может, на сцену не пошел. У меня много друзей, там, коллег, ведущих, артистов, которые тоже росли без отца. И мне кажется, что каждый раз, когда из семьи в России уходит отец, в стране появляется свадебный ведущий. Каждый раз, когда батя говорит, наверное, вам будет лучше без меня, его сын через 20 лет говорит, дамы и господа, для следующего конкурса мне нужно 4 человека. По сути, ну, мне нравится мое дело, но есть одна проблема, что работая ведущим, у меня никогда не будет таких же возможностей, такого уровня жизни, как у людей, для которых я работаю. История знает много людей, которые начинали с нуля и добились большого, там, чего-то, Илон Маск, Билл Гейтс. Ни у кого нет в биографии графы, ведущий ярких зажигательных событий. Я порой думаю, а как, ну, вообще понять, талантливый ли я, если мою работу принимают всегда пьяные люди? Если бы я пьяный принимал свой ремонт, я бы сказал, вау, ребята, обалдеть, вы лучшая команда, шовчик к шовчику, ребят. Они говорят, это подъезд. Я такой,
3: Это у меня все. Спасибо большое, что вы сегодня были со мной.

0: смотри, новый автомобиль? И на какие шиши?
1: А я его не покупал, я его улыбнул.
0: Улыбнул? Это как?
1: А вот так, на Юмор-ФМ все просто. Улыбнулся и выиграл автомобиль бесплатно.
2: Автомобиль за улыбку.
3: Суперигра
2: на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
1: Каждый может улыбнуть себе новенький автомобиль
2: на Юмор-ФМ.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Я уже в том возрасте, когда сразу жму на восстановить пароль и даже не пытаюсь его вспомнить.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Счастье – это когда тебе в аптеке кроме презервативов ничего не нужно. Чисто не там, где убирают, а там, где дворник с ружьем. Весь мир – русский язык, а ты в нем – ихний. В детстве я не уделял должного внимания математике. И вот недавно моя жизнь круто развернулась ровно на 360 градусов. Цыганские отличники заканчивают школу с золотыми зубами. Однажды я невнимательно изучил инструкцию к фейерверку. И запуск получился, так сказать, пальцем в небо.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только...

0: «Однажды в России» на Юмор-ФМ. Валерий Равдин.
1: Добро пожаловать в кафе «Инжир». Для вас поет Мартин Копытов.
0: Яна Кошкина.
2: А ну нахрен эту твою настойку на тархуне. У меня в прошлый раз после нее реально на 2 дня зеленый цвет пропал.
0: Александр Пташинчук.
3: Цвет этого года Viva Magenta, да?
4: Да.
3: Вот нахрена мне эта информация?
0: И Азамат Мусагалиев.
5: Вот с этого надо было начинать. Значит, мы хотим посольство. Трехкомнатное посольство в центре Москвы.
0: «Однажды в России». Народное скетч-шоу. Лучшие номера.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Совет мужикам. Проходя мимо жены, поцелуй ее. Ты все равно мимо идешь, а ей приятно.

0: преступлении листает капитан юстиции Игорь Мухич.
1: Здравия желаю. Каждый следак желает знать, где лежит папочка со смешными и ржачными протоколами. Вот она, у меня в столе. Кстати, давайте вместе посмотрим на свежий креатив постояльцев нашего отеля, то есть отдела.
2: Реалити криминалити.
1: 2 августа текущего года гражданин Бердников Геннадий Викторович, 1965 года рождения, нанес телесные повреждения легкой и средней тяжести гражданам Фарафонтову, Васильченко, Дмитракову у фонтана на Центральной площади после словесной перепалки, возникшей в результате вопроса пострадавших, где служил, и перечисления Бердниковым ГВ прихода в Тамбовской епархии, игуменом которой он является, а также его отказа совершить таинство крещения потерпевших в водах фонтана. Перед выходом на работу 11 мая я не пил, а проходил программу реабилитации после майских праздников, традиционным издревле принятым у славян.

0: способом. Зеркало в тренажерном зале треснуло случайно, когда я хотел создать эффект присутствия для подписчиков своего видеоблога во время упражнений с гантелями. А не потому, что я доходяга криворукий, как написал в заявлении администратор. Травмировать тещу я не хотел. Просто от досады пнул баскетбольный мяч, когда она на 23 февраля вместо ожидаемого подарка назвала меня полузащитником Отечества, потому что я не был в армии. Базовые знания законов физики, полученные мною в школе, не позволяют мне достоверно объяснить траекторию полета мяча по нелепой случайности, попавшего ей в лицо. Подытожим. Граждане, не нарушайте закон всемирного тяготения, когда вышли покурить на балкон 15 этажа. Услышимся на Юмор ФМ. Пока-пока.
1: Реалити-криминалити.
2: С капитаном Мухичем на Юмор ФМ.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: В эфире новости. И у нас на связи корреспондент, который занял у меня 3000 рублей и вот уже 5 месяцев не отдает. Итак, что там у тебя происходит, скотина?

0: я познакомился с японцем в Хабаровске. Он хозяин японского ресторана. Он женился на русской. Он говорит, я в Японию больше не хочу. Здесь так хорошо. Он говорит, здесь так интересно. У меня каждый день адреналин вырабатывается. Русский он знает замечательно, потому что он любит свою жену, она русская. Но он мне рассказал историю, когда выработался адреналина больше, чем за всю предыдущую жизнь. Жена сказала, слетаю к родителям. Таежный город. Они сели на Ан-24. У него уже адреналин начал вырабатываться в этот момент, потому что он никогда не видел, чтобы на брюшко садились. И описать ему, и объяснить ему, что там колеса есть невозможно, что они выныривают в нужный момент. А наши ведь еще летчики-приколисты. Я на водоплане летал, я вам должен сказать, у меня тоже адреналин выработался. Когда летчик нас решил разыграть и так приводнился, что мы на 10 метров под воду ушли. Это вам ха-ха-ха! Довольный такой! Японец рассказывает мне. Полетели мы. И вдруг самолет начинает падать. Мало того, что у меня руки вспотели при посадке, а тут он начинает падать, заваливается на одно крыло, потом на другое, и резко вниз идет, и уже земля рядом, уже кто-то звонит, прощается с родными, уже эти бумажные пакеты просят, уже переполнены у всех, уже шишки набили, кто-то ударился обо что-то, вещи летают. Вот, и вдруг, уже когда все чуть не попрощались с жизнью, самолет выравнивается, летит и набирает высоту. Все так, хо, готовы. Высовывается из кабины пилота довольное лицо пилота. Не, вы даже не представляете. И спрашивает, ну чё? Козлов на поляне видели? Этот народ никто не оцифрует. Нет, я все-таки должен вас добить. Два аэропорта. Один из аэропортов маленький для местных авиалиний. Только наши могли разрешить работнику аэропорта в год кризиса накосить травы для его коровы на летном поле. Был дождь. Мужик надел черный плащ с капюшоном. Взял косу или косу, как хотите, неважно. Главное, пошел на летное поле. В это время взлетал самолет. Пол самолета перебежала, как кошка. Смерть идет. А этот им помахал. Говорит. И дикий крик пилота в аппаратуру. Уберите смерть с поля!
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Персидский кот сделал на персидском ковре небольшой персидский залив.

0: Ленты представляют. «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в кабинете мэра».
1: Азамат Ахирович, можно?
2: Пожалуйста.
1: Я извиняюсь, а что вы делаете?
2: Приседаю, что не видишь?
1: Я извиняюсь, а зачем вам это?
2: Я на Олимпиаду поеду. Буду там выступать.
1: Зачем?
2: В смысле зачем? Во всех группах, во всех пабликах написали, Олимпийский комитет, блин, заподозрили наших спортсменов в допинге. Заподозрили в допинге, прикинь?
1: Ну а вы-то здесь при чем?
2: Фу, в смысле при чем? Они наших ребят взяли всех, понаснимали там, блин, там некому ехать. Они думают, что все, в России больше нет талантов? Ага, хрен два. Поеду за наших ребят, за наших девчат отстаю честь. Понятно, и завоюю все медали и привезу сюда.
1: В каком виде спорта вы будете выступать, Азамат Ахирович?
2: Так, интересненько. В смысле, в каком виде спорта? Их что, до хрена?
1: Ну да.
2: Ладно, зови Катерину, сейчас будем разбираться.
3: Вызывали?
2: Катерина! Блин, Катерина, выглядишь, как будто тебя ребенок нарисовал. Ладно, слушай. Катя, тут мне этот свистит, что тут всякие виды спорта есть. Я, значит, сейчас на Олимпиаду поеду. Ты знаешь какие-нибудь виды спорта?
3: Да, мне очень нравится фигурное катание.
2: О! Фигурное катание, видал? Сразу, человек сразу на работе, чувствуется. Фигурное катание. Катерина, напомни, что это?
3: Это танец в коньках на льду.
2: Ну так и говори, танец в коньках на льду. Ты чё, блин, другими словами это заменяешь? Танцевать на льду — это прикольно. У меня и костюм будет такой классный, весь в стразах.
3: Вы серьезно?
2: Да нет, конечно! Фигурное катание мы отметаем. Есть какой-то другой вид спорта?
1: Есть прыжки с шестом.
2: Прыжки с шестом. Ну и какой там рекорд?
1: 6:15.
2: Утра? Типа, кто раньше встал, прыгнул, тот и победил?
1: 6:15 метров вверх.
2: 6 метров вверх? Ну что, Макдональдс надо перепрыгнуть, что ли? 6 метров, Саша! Жираф 5! Давай что-нибудь другое, нахрен надо так прыгать, ты чё?
3: Да есть еще прыжки в воду с высоты 10 метров.
2: Сколько?
3: 10.
2: 10 метров? Это же два жирафа! Нормальный вид спорта в пределах человеческих сил. Человеческих, не леопардов, не дельфина.
3: А есть еще марафон.
2: Так, видимо, бежать надо куда-то. И много там бежать. Не говори 10 метров, блин.
3: Нет, там 42 километра, 195 метров.
2: А вот эти вот 195 метров обязательно? Что, за 42 километра непонятно, что человек бежит 42 километра? Или типа, ну, 42 километра кто угодно может пробежать, а ты попробуй еще 195 метров добеги.
1: Азамат Ахирович, есть санный спорт?
2: А до этого прям все распрекрасные были.
1: Да нет, там надо на санках съехать с горы просто.
2: Просто на санках с горы? Это нормально. С этим я справлюсь.
1: Азамат Ахирович, вы не поняли, там они на санках едут 150 километров в час.
2: А санки где, в багажнике, что ли? Все, нахрен, никуда я не поеду. Не уговаривайте меня, все. Чего вы вообще взяли, что на Олимпиаду собираетесь? Я лучше вон поеду на этот Уимблдон. Большой теннис называется, если вы не знали. Большой теннис. Он большой, я тоже взрослый. Вот и все. Все, не бесите меня!

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: У студентов две приметы: снег выпал, скоро сессия. Снег растаял, скоро сессия. Вывод: во всем виноват снег.

0: у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: Шаман моего сердца. Три нерпы на ягельном поле. Постучись в мою ярангу.
2: Немецкие сериалы.
3: Вообще-то они ненецкие.
4: Не мешай, пожалуйста.
2: Ненецкие сериалы. С недавних пор они вошли в нашу жизнь, чтобы навсегда остаться в наших сердцах.
1: Встречайте. Мировая телесенсация. Кумир миллионов зрителей. Звезда ненецких сериалов. Ябко Ептунай.
5: О, не может быть! Сам Ябко Ептунай!
4: Да. По нашим многочисленным просьбам он вернулся. Киноконцерт «Музыка ненецких сериалов». Знакомые всем мелодии, народные песни, сказки, охотничьи байки. Дегустация ягеля, фото с оленем, автограф-сессия.
1: Концерт пройдет в сопровождении симфонического бубна.
2: Музыка ненецких сериалов.
3: Говорят же тебе, они ненецкие.
5: Да рот ты свой слишком грамотный, закрой.
4: Билеты ждут вас на сайте kinoinemcy.chum.
0: Ваш сосед регулярно скручивает электросчетчик?
6: Автохамы паркуются прямо на газоне?
7: А Нинка из 36-й квартиры водит к себе кого ни попадя?
1: Не держите в себе эту ценную информацию.
8: Сообщите ее куда следует.
1: С помощью мобильного приложения для активных граждан «Тук-тук».
4: Бесплатно скачайте «Тук-тук» на ваш телефон и смотрите, подсматривайте, снимайте, подслушивайте, записывайте, фиксируйте, отправляйте.
9: А, простите, кому и куда?
4: В том-то и фишка.
10: Приложение само разберется, кому и куда.
4: А вам баллы за активность, именная грамотка и ценный приз.
9: Ценный приз, это хорошо. Вот возьму и скачаю.
1: Новое бесплатное мобильное приложение «Тук-тук».
4: Для граждан с активной жизненной позицией.
1: Скачайте бесплатно на сайте немолчинастучи.рф.
11: Вот, столкнулся с проблемой. Спина чешется, а почесать некому. И дотянуться сам не могу. Что же делать?
12: Дружище, тебе поможет умный робот-спиночес, товарищ Сухов.
11: Робот-спиночес? Однако, чего только не придумает.
7: Да, в деликатной ситуации товарищ Сухов – это настоящее спасение. Он придет на помощь, дотянется и почешет. Даже в самых труднодоступных местах.
13: Это точно.
14: Умный робот-спиночес «Товарищ Сухов»
15: содержит 11 чесальных и массажных программ, 8 режимов интенсивности, а также возможность индивидуальных настроек.
7: Попробуйте нашу водонепроницаемую новинку «Товарищ Сухов Плюс». Спинку и почешет, и помоет.
14: Умный робот-спиночес «Товарищ Сухов» сделано в Китае.
16: Восток – дело тонкое.
15: Закажите прямо сейчас на сайте явсячешусь.хрю.

Средства массовой информации, радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер, серия L, номер FS-77-82-609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Ну, соседи реально бесят. Не сверлят, не слушают музыку, не веселятся, не шумят. Такое впечатление, что сидят и подслушивают.

0: отвечайте. Тимур Батрутдинов и команда Error 404. Нижний Новгород.
1: Здорово, юмористы! Здорово, молодежь! Здорово, старичешь! Здорово все, чей голос стоит плюс-минус пятихатку. И я, Егор Батрутдинов, представитель комитета по молодежной политике.
2: И чё вы приехали?
1: После того, как я узнал, что вы можете выиграть 10 миллионов, меня вдруг осенило. Я помогал вам весь сезон.
2: Так вы же нам не помогали.
1: А вы помните, что я вам сказал, когда ко мне обратились?
2: Да, идите в...
1: Ну, вы же прошли этот путь. А кто вам указал дорогу? Я, Егор Батрутдинов. Достаточно одной дороги.
2: Вы не сделали ничего хорошего для молодежи.
1: Для молодежи как раз у меня целая программа. Я отменю в школах изучение русского языка. Скажем нет АБВГД пропаганде. Также я обещаю молодым семьям двухэтажный частный дом. Да, возможно, не все поместятся в этот дом, но обещание я сдержу. Егор Батрутдинов в тесноте? Да, в тесноте. Еще я повышу минимальный размер оплаты труда, потому что мне самому не хватает. Вот для этого мне, собственно, и нужно 10 миллионов.
3: Мы вам ничего не дадим.
1: Ну вот заберете вы деньги, вернетесь домой, вас там ограбят и убьют, а деньги все равно достанутся мне. Егор Батрутдинов, депутат с криминальным прошлым, настоящим и будущим.
2: Вы нам сейчас все испортите, и мы ничего не выиграем.
1: А кто тут все решает?
4: Ну вот.
1: Ладно, если эта команда победит, я подарю вам хунцы.
2: Китайские машины?
1: Хунцы вам, а не китайские машины. Честно выигрываете. Так что давайте, 10 миллионов выигрываете, а я ухожу. О, 9000 шагов.
2: Это шагомер.
1: Нет, это мне от дома далеко отходить нельзя. Все, я пошел.
0: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L, номер ТУ 35-00-279 для лиц старше 16 лет. Хорошая погода.
5: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха днем плюс 22 градуса, вечером плюс 19, ночью до плюс 15.
0: Радиоканал «Юмор-ФМ» для слушателей старше 16 лет. Реклама. На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. «Сокол», ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98. Акция действует до конца августа.

0: автомобиле «Лада» у официального дилера «Автоэкспресс Вологда». Приезжайте и забирайте вашу «Ладу» с выгодой почти 600 тысяч рублей. «Автоэкспресс Вологда». Железнодорожная, 50В.
1: Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Указана стоимость автомобиля «Лада» с учетом максимальной выгоды по программе «Трейдин» и 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и их семьям. Предложение ограничено, действует до конца месяца. Не является офертой. Оцените свои финансовые возможности и риски.
0: Холтеровская диагностика – надежный способ контроля работы вашего сердца. Суточный мониторинг. Мы следим за работой вашего сердца в реальном времени. Магнит Плюс на Зосимовской. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Любовь делает человека чище. По крайней мере, заставляет мыться, бриться и стирать носки.

0: представляет. Любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Муж и жена лежат в кровати, отдыхают. Самый сон, 3 часа ночи, вдруг в дверь раздается такой наглый длинный звонок. Муж пошел открывать, быстро с кем-то переговорил, возвращается, ложится в кроватку. Жена спрашивает: «Витя, кто был?» Он говорит: «Мужик какой-то приходил, просил, чтобы ее подтолкнул». Говорит: «Ну, шо ну? 3 часа ночи. При чем тут 3 часа ночи? Ты меня удивляешь, человек обратился к тебе за помощью. Между прочим, твой коллега тоже застрял где-то в грязи ночью. Неужели тут? Ну, Лида, не Лида! Будь ты мужиком, в конце концов, ты меня удивляешь сегодня». Он, чертыхаясь, одевает очень красивую белоснежную пижаму, необычайно красивые тапочки с розовыми бубонами, такие из Румынии перевезли в позапрошлом году на день рождения. В этом прикиде опускается вниз, открывает дверь на улицу, там убийственная погода, грязище, ветрище, грязь по колено просто. Он, бедолага, полчаса искал этого дядьку, не может найти, и все. Уже пижама цвета хаки, уже бубоны потерял вместе с тапочками. Нет, и все. Кричит: «Мужик, ты где?» Голос справа: «Брат, я здесь, на качелях». Мама с папой лежат в кровати. Папа пытается уговорить маму на исполнение супружеского долга. Мама сопротивляется, говорит: «Ребенок не спит». «Да спит, да не спит». «Сейчас, Ромочка, папе с мамой водички принеси». Ну, я говорю: «Спит, давай». Они сделали свое дело, откинулись на подушки. Голос из темноты: «Я долго тут буду с кружкой стоять еще?»
2: Ресторану требуется вышибала, чтобы объяснить предыдущему вышибале, что тут больше не работает.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
3: Плохие танцоры ночью на расхват.
0: И все танцуют. По выходным и большим праздникам. Вечером с 6 до 10.
4: Танцуют все.
0: Шутки и танцы.
5: Белый танец, дядя. Белые приглашают красных.
0: На Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
6: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
7: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 141-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.

0: 7 часов утра.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Знаете ли вы, что по-настоящему искренний и честный ребенок любит не маму с папой, а трубочки с кремом?

0: давайте с вами будем в этом часе выгодно выделяться в веселом чате, передавать привет и поздравлять, ну и, конечно же, просто, знаете, пожелаем чего-то бодрого этим прекрасным утром. Понимаю, как тяжело каждому из вас вставать на работу, а если вы уже давно, например, находитесь в этом рабочем процессе, точно нам напишите. Постараюсь сделать все возможное, чтобы ваше настроение стало чуточку лучше. Кстати, доброе утро, здравствуйте, говорю я, Настя Иванова. Про веселый чат напомню номер наш, +7 915 0303 567. Пишите и не забывайте подписываться. А также напомню, что будет из смешного. В финале часа услышим Жванецкого, а также послушаем анекдоты самого лучшего Дэна. В середине часа любимая рубрика «Сатья с юмором», ну а прямо сейчас тот самый КВН. А все это, напомню, «Юмор-ФМ», «Шутки, песни», «Автомобиль с улыбкой».
1: «Юмор-ФМ» представляет.
2: Снова в нашем зале
1: тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда, утомленная солнцем. Город Сочи.
3: Я работаю вышибалой в библиотеке. Некоторые люди не понимают, когда им говорят, что Пушкин уже закончился. А Релмонтова надо заказывать заранее. Стой! Куда?
4: В читальный зал.
3: Почему без очков?
4: Ну, я нормально вижу. Скажите, у вас Гоголь есть?
3: Не есть, а читать. Библиотеки нельзя есть. И тишина должна быть в библиотеке. Ладно, колись, зачем пришел?
4: Да у меня тут в библиотеке девушка работает.
3: Как звать?
4: Галя.
3: Хорошее имя. А девушку как звать?
4: Ну я же говорю, Галя.
3: Так вы что, тёзки?
4: Почему тёзки? Меня Сергей зовут, её Галя.
3: Подожди, если тебя Сергей зовут, а её Галя, какие же вы тогда тёзки?
4: Да никакие мы не тёзки, вы только что сейчас сами придумали.
3: А, ладно, раскусил ты меня. За это... Если угадаешь мои загадки, я тебя пущу.
4: Как же я угадаю? Вы здесь всю жизнь работаете, столько книг прочитали. 1000, 2.
3: 3.
4: 3000?
3: 3 книги.
4: Какие?
3: Значит, «Буковарь», вторую и синюю.
4: Ну тогда давайте.
3: Первая книга. Светлана Грантовна, Андрей Грантович, Сергей Грантович и Надежда Грантовна.
4: Дети капитана Гранта.
3: Вторая загадка. Негритенок.
4: А, ну что, я уже знаю ответ. Что
3: не ты? Перебивай, негритенок.
4: 10 негритят.
3: Хорошо. Последняя. Али-Баба. И разбойник.
4: Ну все, Али-Баба и 40 разбойников.
3: Тишина должна быть в библиотеке. Тихо я сказал, или я тихо сказал?
1: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Aqua Plus держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Elite – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Elastide Super Flex – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
2: Альпийские, баварские, французские.
3: Сережа, что ты делаешь?
2: Путешествую.
3: С открытым ртом и причмокивая.
2: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
4: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
5: «Мясной гурман». Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Шевченко на Юмор-ФМ.
1: Если на вас упало яблоко, бегите. Яблоня от яблока недалеко падает.

0: Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор-ФМ. Вы спрашиваете?
1: Как поступить с другом, у которого появилась девушка? Раньше я делился с ним всеми своими переживаниями, а теперь ему не до меня.
0: Сатья отвечает.
2: Хороший вопрос.
3: Всегда мужчины, которые впервые нашли себе какую-то девушку, или только нашли какую-то девушку, он туда немножко погружается, потому что там и секс, и радость, и она там что-то ему рассказывает, и у него какие-то, гормоны сумасшедшие. Но не волнуйся, сейчас они чуть-чуть поживут, и он будет с тобой общаться еще больше, чем раньше. Куда-то ему нужно будет сливать вот это все свое счастье. Все свои переживания о том, какая она потрясающая, какая она великолепная, как ему повезло. Так что не волнуйся, все под контролем. Ни ты первый, ни ты последний. Кстати, нужно иметь пару друзей. Пару друзей нужно для того, чтобы кто-то один из них мог поиграться. Отношения. В отношения. Да, благодаря женщине скоро она выйдет за него замуж. И пообщаться с тобой — это будет такое счастье, такое счастье.
0: Сатья с юмором.
4: У меня такой вопрос или ситуация, я не знаю. Я тусовщица. Люблю ходить по клубу. Вопрос. Могу ли я там встретить свою любовь?
3: Конечно. Замечено, что в клубе обычно можно, естественно, легко встретить любовь на сегодня. Да. И прямо будет отличная любовь. Волшебная любовь.
4: Сумасшедшая.
3: Вы переспите, да, и он пропадет. Да. Потому что очень сложно представить, что в... Может, я опять же ошибаюсь. Я последний раз, когда ходил в клуб, это был сельский клуб. Туда приезжал Утесов, скорее всего, да. Поэтому вот эти клубы, где джин-джин-джин, я таких не знаю. Если это все интеллигентно, культурно, люди пришли: здравствуйте, я Анастасия, я Федор. Какие ваши планы? Мои планы — вот минут 5-10 потанцевать под ритмичную музыку, а потом в библиотеку, естественно. Естественно. Я не могу сказать, можно или нет, потому что я не хожу в клубы, я не тусовочный человек. А вы сделайте вывод, кто там собирается и для чего там собирается. Если там люди собираются для того, чтобы немного потанцевать и найти себе жену или мужа, это не знаю. Если ко мне подойдет сын и скажет: пап, где найти жену? Я говорю: в клубе, там же люди танцуют. Смотря какой клуб. Если это клуб любителей творчества Маяковского, или это клуб любителей Мулине, приходишь в клуб, а там шахматы, кроссворды и компот в ассортименте, да?
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор

0: Юмор ФМ представляет. Остап Бендер.
1: Интересный вы человек. С таким счастьем и на свободе.
0: Подпольный миллионер Корейка.
1: Фуражечку милицейскую не забудьте. Она на столе осталась.
0: И даже сын лейтенанта Шмидта Михаил Самуэлевич Паниковский.
1: Вы знаете, Шура, как я вас уважаю, но вы осел.
0: Все это он, Сергей Бурунов.
2: С удовольствием прочитаю вам избранные фрагменты знаменитых произведений Ильфа и Петрова на Юмор ФМ.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
2: Ваш Сергей Бурунов.
0: На Юмор ФМ 16+. Реклама.
3: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
4: А в каком магазине можно купить все для школы?
5: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
6: У Максимату, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
7: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
8: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги «Яндекс.Директ» платные. Подробнее direct.yandex.ru.

0: Маркуленко на Юмор ФМ.
1: Прихожу с работы, теща сидит, своего ротвейлера гладит, показывает на меня пальцем и говорит: «Зять!»

Итак, вы точно знаете, что сейчас на Юмор-ФМ начинается веселый чат. Шутки, приветы и поздравления прозвучат ваши. Если вам есть что сказать, пишите. Номер наш плюс 7-915-0303-567. Ну и не забывайте подписываться. Есть такое сообщение. Прошу выразить форму приветствия, то есть вербальное выражение дружелюбия, доброжелательности или доброго пожелания, обращенное Надежде Сергеевой из Челябинска. Проще говоря, привет, Надя. Класс, Надежда. Вот я думаю, что никогда вам еще такой привет не передавали, поэтому ловите. Идем дальше. Есть еще от Ольги привет любимому супругу Константину. Желает она ему хорошего дня и хорошего настроения. Дальше. Привет всем комбайнерам. Мы убираем в Татарстане. От Евгения сообщение. Классный Евгений. Хороший вам уборочный. Галина передает привет Лине. Юрий желает всем привет. Особенный летит папе Владимиру Анатольевичу, маме Анастасии Юрьевне, а также всей России. Хорошо. Дальше, значит, летит привет у нас Анатолию. Желает ему классного дня и прекрасного настроения. Любимая Екатерине передает привет ее супруг. К сожалению, не подписал сообщение, но ничего. Привет солнечную Чувашию, именно в Чебоксары. Поздравьте мою подругу Татьяну Хорохордину с ее днем рождения. Счастья и здоровья и всего самого классного. Друзья, впереди самый

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самые лучшие.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
2: Миленький анекдот про цвет волос. Хотя, честно говоря, вот эта цветовая дискриминация, вот я считаю, что это неправильно. Девушки все прекрасно. Просто бывают не очень умные, а бывают очень умные. Все. Блондинка говорит мужу: «Дорогой, давай усыновим 3-месячного английского ребенка». «И что ты с ним будешь делать?» «Ну, когда он начнет говорить, я буду учиться у него английскому». Рубрика «Очевидное и невероятное». Сыну главы Росгидромедцентра 35 лет. Ощущается, как 33. На самом деле 27. Временами дочь. Друзья, как говорится, здоровье не купишь. Но бывают и исключения. Представьте, пожилой еврей Семен Маркович в обычной двухкомнатной хрущевке смотрит телевизор, вдруг звонок в дверь. Он открывает, там стоит мужчина в челме, в халате и говорит: «Самуил Маркович?» Он говорит: «Да. Я помощник арабского шейха, шейх при смерти, ему нужна срочно кровь. Кровь у него редкая, такая кровь только у вас. Если вы дадите ему свою кровь, он выживет». Он говорит: «Да ради бога, пожалуйста, берите сколько надо». Ну, значит, пришли врачи, забрали кровь, тот уехал. На следующий день Самуил Маркович сидит, смотрит телевизор, опять звонок в дверь, он открывает дверь. Там опять стоит мужчина в челме, у него в руках чемодан. Он говорит: «Самуил Маркович, вы спасли жизнь шейху, вот вам чемодан, шейх просил передать». Он открывает, там 1 000 000 евро, он говорит: «Слушайте, ну как-то неудобно, не, берите, вы спасли шейху, миллиардеру, что это такое 1 000 000 для него». Ну, говорит, ну спасибо. Ну, проходит год, Самуил Маркович сидит, смотрит телевизор, опять звонок в дверь, он открывает дверь, опять стоит этот чувак в челме, говорит: «Дело в том, что шейху опять с кровью». Он говорит: «Пожалуйста, берите». Все, пришли врачи, забрали, тот уехал. На следующий день опять звонок в дверь, он открывает дверь, там стоит опять мужчина в челме, и в руках у него тортик. Он говорит: «Пожалуйста, Самуил Маркович, вам просил шейх передать». Он говорит: «Спасибо большое, но просто как-то странно, в прошлый раз 1 000 000 евро, а сейчас тортик». На что помощник шейха отвечает: «Ну, извините, кровь начинает действовать».
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.

0: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда». Для слушателей старше 16 лет.
1: Хорошая погода.
2: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха днем плюс 22 градуса, вечером плюс 19, ночью до плюс 15.
1: Радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
3: Уникальные сувениры и модные аксессуары из сердца Вологды. От стильных кепок и панам до изысканных изделий из натурального льна и кожи. Посетите магазины «Традиции Севера». Наши адреса: ТЦ «Аксон», первый этаж, ТЦ «Макси», Дальняя, 33, Чернышевского, 88, туристический центр на Сергея Орлова и проспект Победы, 5.
4: В люксе?
5: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
4: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Люся увидела падающую звезду. Она успела загадать желание, но не успела отойти в сторону.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор ФМ.
1: Ой, наша кошка Фелиция, преданная, но мрачная красавица, принесла Наташе в постель половину мышки. Я думаю, лучшую половину. Она очень любит Наташу и не могла понять, отчего этот крик, шум, беготня. Она говорила: «Позвольте, извините, неужели после колбас, сосисок вам не хочется чего-нибудь свеженького?» Все кричали: «Забери, унеси!» «Как их понять, — сказала Фелиция, — если они сами себя не понимают? Ну, не хотите есть сырую, можете отварить. Убери немедленно, гадкая тварь!» «Да уберу, уберу, — говорила Фелиция, — дикари! Я предпочитаю, лично я предпочитаю живую дичь. Это еда аристократов. Это во-вторых. А во-первых, ты ее поймай. Подежурь с мое, погоняй по дому, а потом ори». Ничего не видела отвратительнее хозяина в очках со соленым огурцом во рту. «Ну ладно, все, все, я ушла. Где вы, девушка, живете?» «В Нарьян-Маре». «А ваши родители?» «В Нарьян-Маре». «А чем они занимаются?» «Ну, они в Нарьян-Маре». «И как они живут?» «Как все в Нарьян-Маре». «Они хотели бы затеять какое-то дело?» «Они же в Нарьян-Маре». «И что будет?» «А что может быть в Нарьян-Маре?» «Ну, может быть, учиться?» «Где?» «В Нарьян-Маре». «Ну, уехать, в конце концов, из Нарьян-Мара?» «А что ж там сидеть?» «А где сидеть?» «Ну, за границей». «А кто ж будет сидеть в Нарьян-Маре?» «Значит, надо как-то там налаживать». «Где? В Нарьян-Маре?» «Ну, в Нарьян-Маре, где же еще?» «Откуда я знаю, где еще? Мы же в Нарьян-Маре». «Ну, соберитесь, выберите толкового мэра». «Где?» «В Нарьян-Маре?» «Ну да, чего же плакаться? Соберитесь, договоритесь, наладьте. Какая-то жизнь...» «Простите, вы про Нарьян-Мар?» «Ну, конечно, там хоть что-то интересное есть». «Вы что? Это же Нарьян-Мар. Значит, так и будете жить? А как еще жить в Нарьян-Маре?» «Как узнать правду о себе? У кого?» «Спросить у тех, кто тебя любит. Они разве скажут правду о тебе? Они же тебя любят. Даже о своем здоровье у них не узнаешь. Значит, надо искать тех, кто тебя не любит. А что же их искать? Их вон сколько. Разве это будет правда о тебе? Они же тебя не любят. Значит, те, кто любит, не скажут правду о тебе. И те, кто не любит, тоже не скажут правду о тебе. Остались те, кто не знает. А что они вообще могут сказать? Как их можно спрашивать, о ком с ними говорить? Как же узнать правду о себе? А как жить, не зная правды о себе? А как все живут? Каждый так и живет, не зная правды о себе, и умирает от другого.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор ФМ. Реклама.
2: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МВФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.

0: Москве 8 часов утра.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Женщина может бесконечно смотреть на три вещи, а потом бац и купить сразу 7.

0: И, конечно же, каждому по факту нужен новенький автомобиль, друзья. И вы можете его выиграть в нашей суперигре «Автомобиль за улыбку» здесь, на Юмор-ФМ. Для этого вы делаете фотографии, загружаете их на сайт веселорадио.ру, внимательно слушайте Юмор-ФМ, ловите шутки Николая Фоменко, ждете, когда же мы вам позвоним. Ну а после звонка называете шутку, забираете 3000 рублей и становитесь нашим суперфиналистом. И, кстати, если вы в игре, то будьте внимательны, потому что шутка прозвучит с минуты на минуту. Ну а пока всем привет, говорю я, Настя Иванова. Еще и в этом часе будет веселый чат, поэтому шутки и приветы тоже присылайте. Ну и, конечно, Ильф Петров и Брунов в финале. Послушаем 5 шуток Фоменко про ЖКХ. В середине часа угарный папа Гар Дмитриев с детскими перлами. Ну а прямо сейчас проект «Шутки песни плюс», где Стас Ярушин, Надежда Ангарская и Акмаль будут шутить и петь для вас. Все это Юмор-ФМ. Шутки песни. Автомобиль за улыбку.
1: Шутки песни. Плюс Стас Ярушин.

0: Снова в эфире «Шутки, песни плюс». Стас Ярушин у микрофона. На Юмор-ФМ работает целая фабрика по усмешнению популярных хитов. А мы с Надеждой Ангарской их перепеваем в компании самых веселых звезд. С кем будем перепевать прямо сейчас, Надежда?
1: Назову его тихо по имени. Российский певец, автор суперхитов, участник самых популярных телепроектов. Встречайте, Акмаль!
0: «Шутки, песни плюс» на Юмор-ФМ. Начинаем петь на троих. Акмалев.
2: На Юмор ФМ.
0: Позвольте, друзья, я начну.
1: Пожалуйста.
0: Ничего на свете проще нету, чем с друзьем разгадывать секреты. Я с друзьем вопросы все решаю, просто рот закрыл и не мешаю. Просто рот закрыл и не мешаю.
3: Давай, Надежда, твоя песня.
1: На гастролях в городке миллионном я скакала целый час с микрофоном, а я вертела им вовсю, докрутила, а потом не помню как проглотила. Открывала широко полость рта я, говорили же мне пой, не глотая. Проглотила, проглотила.
0: Акмаль, добро пожаловать.
4: Ну давайте песня. Попробуем.
0: Давай.
4: Уходи, дверь закрой, здесь не женский, а мужской.
0: Бывали у тебя такие ситуации?
1: Смешно.
3: Бывали, когда мне такое говорили, да.
0: Так, моя песня, да? А шашлычок под коньячок вкусно очень. А коньячок без шашлычка вкусно очень. А шашлычок без коньячка чё-то не очень. Короче, нафиг шашлычок, чё-чё-чё.
3: Надя, твоя песня.
1: Так, флюорография кальянщика со стажем воняет мятой и арбузом.
0: Акмаль.
4: Глеб вёл блог, а Володя стартапы, пока мамка ремня не дала.
2: На Юмор ФМ.
0: О, как внезапно закончил петь Акмаль в нашем суперпроекте «Шутки, песни плюс» на Юмор ФМ.
1: Но пел он великолепно, и это заслуживает самой горячей похвалы.
4: Ой, спасибо большое. Да что вы все про меня, да про меня. У вас тоже, кстати, неплохо получается.
0: Спасибо на добром слове. Пригласим тебя еще к нам как-нибудь потом, наверное. А пока...
1: «Шутки, песни плюс» ненадолго уходят в минус. Стас Ярушин, Надежда Ангарская, плюс Акмаль. Это было здорово, великолепно. Чао!

терпение и спокойствие. Сейчас они появятся.

0: Реклама.
1: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
2: Качественные, конечно.
3: Надежные, чтобы потом не было проблем.
4: Долговечные, проверенные временем.
5: Именно такими являются материалы Болос. Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки Болос обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы Болос.
6: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
7: Акция действует до конца августа.

0: автомобиле «Лада» у официального дилера «Автоэкспресс Вологда». Приезжайте и забирайте вашу «Ладу» с выгодой почти 600 тысяч рублей. «Автоэкспресс Вологда». Железнодорожная, 50В.
1: Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Указана стоимость автомобиля «Лада» с учетом максимальной выгоды по программе «Трейдин» и 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и их семьям. Предложение ограничено, действует до конца месяца. Не является офертой. Оцените свои финансовые возможности и риски.
0: Нельзя пренебрегать тревожными симптомами, когда речь идет о сердце. УЗИ, ЭКГ, прием кардиолога в медицинском центре «Магнит Плюс». Начните путь к здоровому будущему уже сегодня. Нам доверяют. 212-444.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор ФМ. Улыбнись и выиграй автомобиль.
1: Доктор прописал растолстеть. Прям так и сказал: поправляйтесь.
0: Автомобиль за улыбку.
2: Так, ну все были предупреждены, что шутка прозвучит. Надеюсь, что уже успели подбежать к своим мобильным телефонам и, конечно же, к радиоприемникам. И готовы назвать шутку наши дорогие участники. Ну а если вы еще не в числе участников, то вам напомню о правилах игры. Значит, здесь вы загружаете свои фотки на сайт веселорадио.ру. Внимательно слушайте Юмор ФМ, ловите шутки. Далее ждете, когда же мы вам позвоним. Ну а после звонка называйте шутку, забираете 3000 рублей, становитесь нашим суперфиналистом. И, возможно, в суперфинале получаете от Юмор ФМ вам новенький автомобиль. Правила простые. Предлагаю вам присоединиться. Ну а участникам предлагаю насторожиться. Я говорю, лобазер, стоп.
0: Автомобиль за улыбку.
2: Будем звонить мы в Муром. Уважаемый Дмитрий, пожалуйста, возьмите трубочку. Помните, что на кону 3000 рублей, конечно же, место в суперфинале. Это гораздо важнее, потому что в суперфинале вообще-то новенький автомобиль вас ожидает. Набираю ваш номер. Так. О, сразу же гудок пошел. 30 секунд засекаю. Надеемся, что... Дмитрий, здравствуйте.
3: Да.
2: Юмор ФМ вас беспокоит. Вы в прямом эфире. Это Дмитрий. Алло.
3: Алло, говорите.
2: Так, ага, понятно. У нас автоответчик вместо Дмитрия из Мурова. Ну ничего. Спасибо большое, автоответчик, что вы хотя бы взяли трубочку. Передайте Дмитрию, что Юмор ФМ хотели отдать ему 3000 рублей и возможность стать нашим суперфиналистом. Ну, такая возможность у него, конечно же, остается, потому что по правилам нашей игры мы можем перезвонить. Друзья, ну а вы загружайте фотографии, слушайте Юмор ФМ, ловите шутки и называйте шутку, что важно, правильно. Ее нужно в точности повторить. В этом и суть нашей игры. И, конечно же, суть в том, чтобы забрать новенький автомобиль в финале. Присоединяйтесь прямо сейчас, ну а этот эпизод игры я завершаю и раскручиваю лобазер вновь, чтобы мы любовались вашими фотками. Игра продолжается.
0: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: Всем стюардессам и не только. Передадим привет и буквально через 10 минут в нашем веселом чате. Присылайте свои смс на наш номер +7 915 0303 567. Ну и, конечно, не забывайте подписываться. Писать нам можно в любом мессенджере, в котором вам будет удобно. И напомню, что в финале этого часа послушаем проект Ильф Петров и Бурунов, услышим 5 шуток Фоменко. Ну а прямо сейчас встречайте Гар Дмитриева с детскими перлами в рубрике «Угарный папа».
1: Юмор ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
2: Большой привет родителям и родителям родителей, то есть всем. Меня действительно зовут Гар Дмитриев, и я с недавних пор стал большим фанатом родительских чатов. Я настолько погрузился в этот удивительный мир, что даже не заметил, как с российского рынка ушел Netflix. Родители часто делятся забавными и курьезными историями про своих детей. Мне остается только отобрать для вас лучшее. Кстати, вот и они. Прибавьте громкость.
1: Угарный папа.
2: Папа задает 5-летней Маше загадку. То толстеет, то худеет, на всю хату голосит. Кто это? Маша, не задумываясь. Это наша мама. Диляра 4 годика. Лежит утром в своей кровати и не хочет вставать. Мама тычет ее в бок пальцем, но та даже не шевелится. Диляра, доча, ты почему никак не реагируешь? Мам, ну ты же меня только что включила. Я еще загружаюсь. 3-летний Андрюша любит на прогулках гонять голубей. Но как-то раз голуби не обратили на него внимания и не разлетелись в разные стороны. Бабушка говорит, эти голуби какие-то бесстрашные. Андрюша с небольшой досадой. Ладно, бабуль, пойдем найдем других, страшных.
1: Угарный папа.
2: Илине 4 года. Папа усаживает ее в машину и слышит. Папа, у тебя машина очень грязная. Ее нужно отогнать на помойку. 6-летний Олег играет с машинками. Годовалая сестра Света бегает рядом, пинает и отбирает его игрушки. Олег начинает кричать и плакать, папа подходит и объясняет. Сынок, Света еще маленькая, ничего не понимает, не надо на нее ругаться. Олег с возмущением в ответ. Ага, маленькая, не понимает. Соображать уже должна, целый год у нас живет. На этой лирической ноте возьмем небольшую паузу. Кстати, если ваш цветок жизни отчебучил угарную хохму, расскажите об этом мне. А я, Гар Дмитриев, расскажу об этом всем. Единый номер для ваших веселых историй +7 915 0303 567. Жду с нетерпением. Auf Wiedersehen.

0: дамы и господа, на Юмор ФМ Джейсон Стэтхэм.
1: Если пельмешки не делают тебя счастливым, сходи к доктору и проверь, есть ли у тебя сердце.
0: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Если вашу жену зовут Галина, то вы все будете делать ради галочки.
0: Только на Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
2: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: А в ленте есть все для будущих отличников со скидками до 50%. Например, тетради, 40 листов для разных предметов в ассортименте 25 рублей штука.
4: Акция действует до 2 сентября 2026 года в гипермаркетах. Кроме формата эконом, количество товара ограничено.
5: В ленте.
6: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
7: А в каком магазине можно купить все для школы?
8: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
9: ООО «Максимату». Москва. Улица Красная Пресня, 24. ОГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
10: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
11: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.

0: Маркуленко на Юмор-ФМ.
1: Анжела и Снежана заявили, что до них домогались инопланетяне. Даже был составлен фоторобот-фуры, на который они прилетели.

Так, друзья, снова привет и шутки, и поздравления звучат здесь. Ну, будут пока звучать. Просто напомню вам наш номер. +7 915 0303 567. Не забывайте подписываться. Такое сообщение имеется. Привет Евгению и всем остальным комбайнерам, которые убирают в ТТ

0: такая от Сергея. Сегодня ночью во сне работал трактористом с двумя, с двумя выходными. А утром жена рассказала, что просыпалась ночью два раза от собственного храпа. Класс. Ну, интересная у вас, конечно, там семья. Дальше идем. Надежда пишет. Приняла форму приветствия, то есть вербальное выражение дружелюбия, доброжелательности и добрых пожеланий мне от моего мужа Сергеева Сергея из Челябинска, который вы передали. Спасибо большое. Передайте, пожалуйста, что я его тоже очень сильно люблю. Вот это я понимаю. Настоящая идиллия в этой семье. Класс. Вам от нас тоже приветище. Ну и, конечно же, приветы прозвучат уже в следующем часе. Пока мы их ждем, послушаем 5 шуток Фоменко про ЖКХ и в финале проект Ильф, Петров и Брунов.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Фоменко. 5 шуток про
1: ЖКХ.
2: Хомяки заранее готовятся к зиме. Чем выгодно отличаются от коммунальщиков? Вышел от психиатра и расстроился. Оказалось, что во мне живут 24 личности, а за коммуналку плачу только я. Иногда так хочется простого человеческого начала отопительного сезона. Каждый немецкий сантехник мечтает, чтобы хоть раз его вызвали просто починить кран. Справка из ЖЭКа считается историческим документом, потому что добыта путем интриг, козней и предательств.
0: Юмор ФМ. Шутки и песни.
3: Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
4: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха днем плюс 22 градуса, вечером плюс 19, ночью до плюс 15.
0: Радиоканал Юмор ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
5: В люксе?
6: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
5: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
3: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: В семье математиков всего две позы в кровати. Либо ты в числителе, либо в знаменателе.

0: и Бурунов.
1: Командовать парадом буду я.
0: Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор-ФМ.
2: Ипполит Матвеевич проснулся по привычке в половине восьмого, пророкотал «Гутен Морген» и направился к умывальнику. Он умывался с наслаждением, отплевывался, причитал и тряс головой. Вытираться было приятно, но, отняв от лица полотенце, Ипполит Матвеевич увидел, что оно испачкано тем радикальным черным цветом, которым с позавчерашнего дня были окрашены его горизонтальные усы. Сердце Ипполита Матвеевича потухло. Он бросился к своему карманному зеркальцу. В зеркальце отразился большой нос и зеленый, как молодая травка, левый ус. Все существо Ипполита Матвеевича издало такой громкий стон, что Остап Бендер открыл глаза. «Вы с ума сошли!» — воскликнул Бендер и сейчас же сомкнул сонные вежды.
3: «Товарищ Бендер!»
2: — умоляюще зашептала жертва «Титаника». Остап проснулся после многих толчков и уговоров. Он внимательно посмотрел на Ипполита Матвеевича и радостно засмеялся. Отвернувшись от директора-учредителя концессии, он содрогался, хватался за спинку кровати, кричал «Не могу!» и снова бушевал.
3: «С вашей стороны это нехорошо, товарищ Бендер», сказал Ипполит Матвеевич с дрожью, шевеля зелеными усами.
2: Это придало новые силы уже изнемогшему было Остапу. Чистосердечный его смех продолжался еще минут 10. Отдышавшись, он сразу сделался очень серьезным. «Что вы на меня смотрите такими злыми глазами, как солдат на вож? Вы на себя посмотрите.
3: Но ведь мне аптекарь говорил, что это будет радикально черный цвет. Не смывается ни холодной, ни горячей водой, ни мыльной пеной, ни керосином. Контрабандный товар».
2: «Контрабандный? Всю контрабанду делают в Одессе, на Малой Арнаутской улице. Придется красить снова. Давайте деньги, пойду в аптеку». Остап вернулся с новой микстурой. «Наяда! Возможно, что лучше вашего «Титаника». Снимайте пиджак». Начался обряд перекраски, но изумительный каштановый цвет, придающий волосам нежность и пушистость, смешавшись с зеленью «Титаника», неожиданно окрасил голову и усы Ипполита Матвеевича в краски солнечного спектра. «Таких усов должно быть нет даже у Аристида Бриана», — бодро заметил Остап. «Но жить с такими ультрафиолетовыми волосами в Советской России не рекомендуется. Придется сбрить».
3: «Я не могу», — скорбно ответил Ипполит Матвеевич. «Это невозможно».
2: «Тогда вы всю жизнь сидите в Дворницкой, а я пойду за стульями. Кстати, первый стул над нашей головой».
3: «Брейте!»
2: Разыскав ножницы, Бендер мигом отхватил усы. Они бесшумно свалились на пол. Покончив со стрижкой, технический директор достал из кармана пожелтевшую бритву жилет, а из бумажника запасное лезвие и стал брить почти плачущего Ипполита Матвеевича. «Последний ножик на вас трачу. Не забудьте записать на мой дебет 2 рубля за бритье и стрижку». Содрогаясь от горя, Ипполит Матвеевич все-таки спросил:
3: «Почему же так дорого? Везде стоит 40 копеек».
2: «За конспирацию, товарищ фельдмаршал», быстро ответил Бендер.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
1: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
0: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует.
4: Внимание, внимание! Работают все радиоприемники, утюги, умывальники и бездельники страны.
0: В эту субботу ровно в полночь
4: я, Николай Фоменко, ровно на 1 час закрою Юмор-ФМ. И вы, наконец-то, услышите!
5: Фоменко Фейк Радио!
4: Да детка.

0: Реклама.
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».

0: 9 часов утра.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Свидетель, ловивший рыбу недалеко от места преступления, утверждает, что преступник был 4,5 метра ростом и весом 300 килограммов.

0: это главный вопрос.
1: Ну и у нас тоже все всерьез, друзья, будет в этом часе. Серьезные приветы, серьезные шутки, серьезные поздравления в нашем веселом чате. Пишите нам на серьезный номер +7 915 0303 567. В любом мессенджере принимаем ваши смс. Самое главное, не забывайте подписываться. Ну, вообще, доброе утро, здравствуйте. У микрофона я, Настя Иванова, рада вас всех приветствовать. И надеюсь, что мы с вами хорошо проведем время не только в веселом чате, но и с удовольствием послушаем любимые шутки. Например, в финале услышим задорного, также послушаем рубрику «Гол, ой, штанга» с Романом Юнусовым, где он поделится самыми смешными комментаторскими ляпами. В середине часа лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в рубрике «Я такого не говорил», ну а начнем мы с любимого биг-стендапа. А все это, напомню, юмор ФМ, шутки, песни, автомобиль с улыбком.

0: Встречайте, Игорь Пименов, Ростов-на-Дону.
1: Так, здорово, всем привет. Привет, всех рад видеть. Вот тебя в красивой рубашке особенно. Так, только вот честно, давайте сразу похлопайте, кто курит. Угу. Перестаньте. Серьезно, у меня все знакомые курят, я спрашиваю, ну нахрена вы курите? Один говорит, ну не знаю. Ну а другие, те, которые не ушли после девятого, они уже отвечают более конкретно. Вот мне, например, друг один сказал, ты не понимаешь, после хорошего секса нужно хорошенечко покурить. Да, если что, это он мне не сразу после секса сказал. В смысле, ну там прошло время. Это разные события, ну вы поняли. Но я вот думаю, окей, если после хорошего вот так, а что делать, если секс был не очень? Что надо делать? Извиниться? Типа, извините, такого больше не повторится. Я теперь в курилке, если стою с кем-то за компанию, то всегда думаю, а кто здесь после секса? Вот эти, которые курят до бычка? Или те, которые пришли в курилку с кальяном? У меня друг курит пачку сигарет в день, тратит 130 рублей, и он постоянно занимает у меня деньги. Я говорю, Володя, я посчитал, за год ты бы сэкономил 45 тысяч. За 10 лет 450 тысяч. За 100 лет 4,5 миллиона. За 1000 лет 45 миллионов. За 10 тысяч лет 450 миллионов. 450 миллионов! Это же охренеть можно. Можно в Сочи 3 дня тусить. Стендап – это же не только шутки, это еще и позиция комика. Я всегда, когда выступаю, говорю людям, чтобы не бросали курить, потому что это вредно. Но беда, что я очень часто выступаю в кальянных, и это не совсем работает. Люди такие, да-да, ты прав, братишка. Угли поменяй, пожалуйста. Знаете, я такой человек, я люблю выпендриваться, вот если я что-то знаю. Вот вы знали, что радужная форель при температуре выше 12 градусов получает термический ожог? Нет? А я знал. Я причем это только недавно знал, пока к вам сюда ехал. Но это не мешает мне выпендриваться. Потому что, ну, знаете, вот эти вот вечера встречи выпускников, где начинаются понты. Вот у нас недавно в Ростове был один такой. У меня свои заправки в Аксай. Другой говорит, а я хату новую на окраине купил. До меня очередь доходит, я говорю, а вы знаете, что радужная форель при температуре выше 12 градусов получает термический ожог? Потому что надо уметь понтоваться, понимаете? Я думаю, сложнее всего было понтоваться, это вот вечер встречи выпускников, класс, где учился Юрий Гагарин. Потому что он такой, я в космос летал. А ты такой, а я в Пятигорск. Сложно, понимаете, сложно. Почти ни у кого не было бы шансов. Шансы были только у одного человека, который знает, что радужная форель при температуре выше 12 градусов получает термический ожог. Все, он ли я. Всем большое спасибо, пока-пока, всех обнимаю.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее. Точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ. 18+.
5: Реклама. Нужен плиточный клей, который действительно держит. Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Aqua Plus держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Elite – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Elastid Super Flex – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.

0: автомобили «Лада» у официального дилера «Автоэкспресс Вологда». Приезжайте и забирайте вашу «Ладу» с выгодой почти 600 тысяч рублей. «Автоэкспресс Вологда». Железнодорожная, 50В.
1: Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Указана стоимость автомобиля «Лада» с учетом максимальной выгоды по программе «Трейдин» и 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и их семьям. Предложение ограничено, действует до конца месяца. Не является офертой. Оцените свои финансовые возможности и риски.
2: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Настоящий кинолог на первом свидании вместо «к тебе или ко мне» уверенно говорит «ко мне».

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Лицо человека может сказать о многом, особенно рот. Домашнее животное должно быть тихим, спокойным и не приносить хлопот хозяину. Вот, например, чучело совы. Первобытным детям приходилось играть в камень, камень, камень. Гости – это такие люди, которые мешают ходить дома без трусов. Однажды я так сильно устал, что до сих пор не могу обратно как следует отдохнуть. Если ты хочешь провести незабываемый вечер, проведи вечер и постарайся его не забыть.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Да, все течет, все меняется. Но есть то, что остается неизменным. Маэстро Жванецкий.
1: Чем больше женщину мы меньше, тем меньше больше она нам.
0: И Задорнов навсегда.
2: Если женщина говорит, что она вас любит, это не значит, что она любит только вас.
0: Вечная классика юмора. Неизменно. На Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
3: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
4: А в каком магазине можно купить все для школы?
5: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
6: Лумакс на двух, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
7: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
8: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
9: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
10: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
11: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
12: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, креветки королевские, варено-мороженое – 519 рублей за килограмм с 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Если женщина после ссоры вас неожиданно быстро простила, значит, она уже придумала, как вам отомстить.

0: веселый чат на Юмор-ФМ. Передаем привет и шутим прямо сейчас здесь. Номер наш, напомню, пишите +7 915 0303 567. Ну и, конечно, не забывайте подписываться. Ну а я начну со стихотворения. Представляете, можно сказать, что даже его мне посвятили, слушая. В эфире вновь прекрасный голос. Ведущая Настя просто класс. В наряде белом с красным несет нам радость, шутки, смех для нас. Из города, где крепки морозы, где Братск стоит, встречая нас, летит привет, снимая все угрозы и дарит настроение для всех сейчас. Пусть будет день ваш полон света, как куртка Насти, ярким, как заря. От всей души всем вам ответа. Желаю счастья, радости, добра. Сергей из Братска написал. Вообще, Сергей, спасибо. Все цвета собрали в моей куртке. Ну, а если вам тоже интересно посмотреть, в какой же куртке я сегодня, то, конечно же, заходите в нашу прямую трансляцию на сайте веселыйрадио.ру. Сергей, ну, а вам я отправляю сердечки. Спасибо вам большое. Мне очень-очень приятно. Сохраню на долгую память. Дальше видим. Я за Лиза Альметьевска. Желаю своей мамочке удачного дня. Люблю ее очень сильно. Зовут ее Лиля. Ну, а чтобы она узнала, от кого это, я знаю, что ты слушаешь Юмор ФМ по утрам и захотелось тебе сделать приятное. А, значит, это все написала Азалия Билалова. Вот так, классно. Так, и Надежда желает еще хорошего дня своему любимому супругу Николаю. Пишет, что очень и очень сильно его любит. Друзья, через час вернемся с приветами. До конца этого часа гол, ой, штанга и Задорнов в финале. Ну, а приветы продолжайте присылать.
1: Веселый час. Поделись улыбкой.

0: представляет.
1: Опасный момент! Гол! Штанга!
0: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
2: Физкульт-привет! С вами Роман Юнусов. Я просто обожаю смотреть спорт по телевизору и записывать за нашими комментаторами самые смешные и нелепые оговорки. Однажды я подумал, зачем держать в себе такой классный контент? И вот я на Юмор-ФМ. Очередная порция оговорок вашему вниманию.
1: Гол! Штанга!
2: Арбитр вновь делает предупреждение. Не надо забирать мяч у колумбийцев. Они тоже хотят поиграть. Ну что тут скажешь, наши в третьем периоде показывают неплохое фигурное катание с клюшками. Тренер голландцев очень активно ведет себя у бровки поля, кричит, жестикулирует, пьет, иногда и курит. Вы меня, конечно, простите, но итальянцы сейчас выглядят как стая баранов во время грозы. Но мы с вами надеемся, что с Трауре все в итоге будет нормально, хотя несут его ногами вперед. В итоге, после некоторого замешательства у наших ворот, вратарь ухитрился отделаться легким испугом и чудом поймать мяч. Вот так всю жизнь пишешь шутки, а тут раз и какой-то комментатор на ровном месте взял и перешутил тебя как стоячего. А все почему? Шутки сочиняют люди, а оговорки сочиняет сама жизнь. Вот такая неожиданно глубокая мысль. Пойду додумаю ее. До встречи на Юмор-ФМ. Ваш Роман Юнусов.
1: Гол! Штанга!
0: На Юмор-ФМ. Радиоканал Юмор-ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
3: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха днем плюс 22 градуса, вечером плюс 19, ночью до плюс 15.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
4: Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая?
4: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
6: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
7: Мясной гурман.
8: В люксе?
9: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
8: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
10: Нужен бетон? В Груз-сервисе он. Запиши телефон 58-00-86. 58-00-86.
0: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда 70-72.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Браконьер, не рассчитавший количество динамита, вывел карасей на околоземную орбиту.

0: один человек я видел, как бежал за автобусом. Я давно не видел такого вообще. У меня машина давно уже, а тут сломалась. Я надел очки, надел шапку, поехал в автобусе, чтобы никто не узнал. Я был необычайно счастлив, потому что я давно этого не видел. Человек догоняет автобус. Подумать, что через 10 минут другой придет, никогда. Энергия в нашем человеке есть. Он мало того, что догнал, он заднюю вообще пробежал дверь, он до передней добежал. Он так бежал, что он забыл, что есть задняя дверь. Автобус уже едет, он разворотил дверь, просто вцепился с клещами. У него пальцы как пассатижи. Он это, раз, голова уже в автобусе едет, ноги еще бегут. Но что мне нравится, в отличие от Австралии, тут весь народ, что был в автобусе, включился в этот процесс. Он говорит: «Мужик, греби левой, сюда», говорит. «Бабуля, давай клюкой за шею его». Знаете, и весь участвует в этом автобус с утра. Затащили, все, стоит он рядом со мной. У вас сейчас истерика будет, я вам точно говорю. Знаете, что меня спрашивают? «Это 46-й?» На что я ему, по-моему, разумно отвечаю: «Скажи, а тебе какая теперь разница?» Он говорит: «Ладно, мужик, хорош, 46-й или нет?» Я говорю: «А что вперед не забежал посмотреть сначала?» Он говорит: «Ну, мужик, хорош, я на работу еду», он мне говорит. Теперь поворот совершенно непредсказуемый. Я ему совершенно честно отвечаю: «Нет, мужик, 47-й. Знаете, что он мне говорит? «Ну, слава Богу! Как можно нас предсказать, американцам? Молодежь эмоционально растет тоже. При мне приходит в аптеку молодой человек с умом Шварценеггера такой.
1: Говорит: «Презервативы есть?»
0: Ему продавщица отвечает: «Нету». Он говорит: «Тогда дайте волокордин». Ну, кому из иностранцев вы объясните, что это то и другое успокаивает русского человека? А у ветеранов эмоции в форме приказов всегда. Вот мне нравится. И у военных вообще. Я иногда с военными играю в теннис. Очень интересно, когда генерал с полковником в паре играет. Генерал кричит: «Взять мяч!» Тот бедный бежит, говорит: «Встать немедленно с мячом!» А тут ветеран пришел при мне в аптеку и говорит: «Мочегонная!» А девчонка ироничная, современная попалась. Такой с улыбкой говорит ему: «Принимай 3 раза в день!» Он говорит: «А мочиться?»
2: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
3: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.

0: 10 часов утра.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Утренние лужи – это слезы людей, которые не хотят идти на работу.

0: улыбаться всегда можно наших слушателей встретить в одном месте точно. Это, конечно же, в нашем улыбазере на сайте веселорадио.ру. И если вы еще по каким-то причинам не стали нашим игроком, так скажем, если вы не стали тем самым претендентом на новенький автомобиль, сделайте это прямо сейчас. Загружайте фотки на сайт веселорадио.ру, внимательно слушайте Юмор ФМ. И, в общем-то, не упустите эту шикарную возможность под Новый год стать обладателем нового автомобиля. Ну, а я, Настя Иванова, не упускаю возможность быть с вами еще один час здесь на Юмор ФМ. Всем привет, здравствуйте. В веселом чате ровно через 30 минут передам ваше послание. Привет, шутки и поздравления. Пишите на наш номер +7 915 0303 567. Ну и, конечно, не забывайте подписываться. Ну, а из смешного в финале часа услышим Маменко. Также послушаем лучшие миниатюры проекта «Лига городов». В середине часа фирменная не реклама, ну а начнем мы с любимого народного скейт-шоу «Однажды в России». Все это, напомню, Юмор ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в тату-салоне».
2: Добрый вечер.
3: Добрый вечер, присаживайтесь. Трезвый?
2: Да, очень сильно трезвый.
3: Ну тогда прикольные татуировки не для нас. Девушка бросила.
2: Да какая девушка, что вы говорите?
3: Ну, разбитые сердца тоже не сюда. Но остаются животные и иероглифы, выбирайте.
2: Нет, вы не поняли. Мне нужны татуировки несколько специфического характера. Ну, так сказать, наколка, партак, масть.
3: В смысле, тюремная?
2: Да.
3: Что случилось у вас?
2: Дело в том, что у меня завтра суд, и я, скорее всего, лет на 20 поеду на полное гособеспечение. Ну, это знаете, как это там, завтрак, обед, ужин, прогулка. Повышенная осторожность в душе. В общем, мне нужно что-то такое, чтобы я не выделялся из толпы, понимаете? Ну, что-то такое, что-нибудь устрашающее, знаете? Ну, чтобы меня там не трогали, понимаете?
3: Ты там человек 10 в душе завали, и к тебе никто не подойдет.
2: Да это не вариант. Я очень впечатлительный, я потом просто с этим не смогу жить, понимаете? У меня однажды между окнами умер шмель. А я не мог его достать, а смотреть на это было просто невозможно. В общем, я продал квартиру.
3: А давно у нас 20 лет дают за то, что ты просто дебил?
2: Нет, просто я работал в негосударственном пенсионном фонде, где ежемесячно недосчитывалось очень большое количество средств.
3: Ты мне сейчас прости за эту шутку, но... Ты у бабок воровал бабки? Ну, давай тогда что-нибудь устрашающее, типа...
2: Устрашающее?
3: Паука.
2: А, нет. Паука, не надо, не надо.
3: Почему?
2: У меня арахнофобия. Меня однажды в детстве укусил паук. Я так сначала обрадовался, думал, стану супергероем. Поэтому, когда я потел и терял сознание, я никому ничего не говорил. А потом выяснилось, что паук был ядовит, и я чуть не умер.
3: Как ты дожил до этих лет, я вообще не понимаю.
2: Однажды в школе в буфете я взял булочку с маком и обещал занести 8 рублей и не занес. Скажите, в таком случае мне можно нанести на спину черного котенка?
3: А, я не знаю, что это значит.
2: Ну, это типа я встал на воровской путь по малолетке.
3: Давайте лучше что-нибудь, ну, действительно нормальное наколем. Ну, акулу с открытой пастью. Или медведя страшного с когтями.
2: Послушайте, может быть, что-то такое менее метафоричное, но я не знаю, там, допустим, ну, прям прямой посыл. Да, уважаемые зэки, вы не могли бы меня не трогать, пожалуйста?
1: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.
4: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Здравствуй, Иван Царевич. Мы получили твою стрелу. К сожалению, сейчас все лягушки заняты, но твоя стрела очень важна для нас. Оставайся, пожалуйста, на линии.

0: Так, друзья, все не так уж плохо, действительно, потому что приближается веселый чат. Будет все еще лучше. Номер наш +7 915 0303 567. Присылайте свои самосообщения. И, конечно, не забывайте подписываться. Напомню, что еще из хорошего. В финале часа Маменко. Также послушаем лучшие миниатюры проекта «Лига городов». Ну, а начнем, точнее, мы уже начали, а сейчас мы продолжим с нашей фирменной не рекламы. Это как реклама, только очень сильно смешная.
1: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
2: Комитет по культуре, спорту и межвидовой эротике города Ногозадерищенска приглашает всех сочувствующих на открытый чемпионат Ногозадерищенского района по хобби-хорсингу.
3: А у вас есть конь на палочке? А может, вы и есть конь на палочке? Тыгдым, тыгдым, для вас не пустой звук?
2: Тогда и гаго на Ногозадерищенский ипподром, где вас ждут показательные выступления хобби-хорсеров-чемпионов, скачки на приз Ногозадерищенской конно-палочной фабрики, выездка, конкурс, джигитовка.
3: Конкурс красоты «Мам, ты чё как кобыла», а также фудкорты, полные ржи и овса, и другие конские радости.
2: Приходите с конем на палочке.
3: Можно просто с палочкой или просто с конем.
4: Кто-нибудь, пожалуйста, приходите.
2: Чемпионат Ногозадерищенского района по хобби Хорсингу.
4: Мы вам и го-го. Не реклама.
5: В отношениях исчезла былая страсть. Ой. Хочется новых ощущений.
6: Даже и не знаю, как ему намекнуть.
5: Сеть магазинов укрепления семьи «Цацки-пяцки».
6: Интригует.
5: Более 1000 удивительных приспособлений для простого семейного счастья. Самоубирающиеся носки, самовыносимое мусорное ведро, самомоющаяся кастрюля, умный утюг «Анатолий» и хит сезона – самопадающая крышка для унитаза.
6: Теперь у нас появится море свободного времени.
5: Море свободного времени для океана любви. Магазины укрепления семьи «Цацки-Пецки». Оцените нашу новинку. Самонаводящаяся дизель-электрическая швабра «Сатана». «Цацки-Пецки». Все, что нужно для счастья.
6: И даже немножечко больше.
7: Хочется чего-то вкусненького, а чего – не знаю.
8: «Накось выкуси» – сеть ресторанов бюджетной молекулярной кухни.
7: Вкусненько, интересненько.
8: «Накось выкуси» – каждый день в нашем меню более 200 наименований всякой молекулярной накоси, выкуси и закуси.
7: А есть что-нибудь для изысканной публики?
8: Ну, разумеется. Шеф-повар Пистон Плюменталь рекомендует абрикосовые щи, шоколад из говядины, морковную утку с арбузной икрой, а на десерт лососевый пломбир.
9: Дорогой, угадай, где мы сегодня ужинаем?
8: «Накось выкуси». Еще никогда молекулярная кухня не была так близка к народу. «Накось выкуси».
10: Вкусные молекулы по вкусной цене.
11: Закажите столик на сайте активированныйуголь.с собой.

0: Реклама.
1: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
2: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организации, правилах, количестве призов, сроках.

0: Круглосуточно ром.
1: 6+.
2: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
3: ООО РВВ, ОГРН 124-770-047-19-19, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Говорят, коньяк проблем не решает. Можно подумать, что кефир решает. Коньяк хотя бы старался.

Открываю веселый чат. Привет, и сразу же зачитываю. Лена пишет: привет Димочке, Владику и Стамбова. Передали. Дальше идем. Из города Томск есть привет всем вообще слушателям Юмор-ФМ. Привет девчонкам из отдела кадров из Пензы. Оле, Лене, Майрам и нашему замечательному руководителю Диане Евгеньевне. Девчонки, желаю вам успешного дня и отличного настроения. От Юли данное послание. Привет своим детям Василисе и Леве Зелениным. Через 4 дня уезжают на спортивные сборы. Буду скучать по ним. Мам Валерии из Балашихи. Передали тоже. Идем дальше. Есть еще послание. А точнее, шутка у нас есть. У нас есть юморист Сергей. Вот, собственно, его очередной шедевр. Решил полакомиться вареной сгущенкой. Сам поставил баночку варить по всем правилам. Теперь езжу по магазинам, выбираю шторы, обои, мягкий уголок, и все это буду обновлять на кухне. Да, класс. Но главное ведь, знаете, главное наслаждаться процессом, как говорится. А уже итог, ну, уже что получится, то получится. Привет мужу Лене, я его очень сильно люблю, его Маша из города Чебоксары. Передали. Дальше идем. Привет Захару. Желаю хорошего настроения. Красть осталось немного, написал его папа. Также есть послание от нашей слушательницы, от Насти, которая желает хорошего дня своему супругу Олегу. Друзья, впереди на Юмор-ФМ Лига городов. В финале анекдоты Игоря Маменко. Ну а веселый чат ровно через час. Шутки, приветы по-прежнему принимаются. Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Команда «Ближе к детям». Екатеринбург.
1: Вот что бывает, когда внук все лето провел у бабушки.
2: Так, Дим, все, такси ждет, поехали.
3: Куда ехать? Помру я скоро.
2: Чего? Дим, по дороге в Макдональдс заедем, все, давай.
3: Какой Макдональдс? Пиндосы вас травят, а вы не замечаете.
2: Дима, вообще-то у твоего одноклассника день рождения, собирайся.
3: Не хочу, там дождь.
2: Ну нет ведь никакого дождя.
3: С суставами чувствую, скоро начнется.
2: Так, что ты от меня хочешь?
3: Положите меня рядом с дедом.
2: Дима, он живой!
3: Ну кровати-то мало, в альтом нас положите, мы под Малахова уснем.
0: Команда «Омская сборная». Омск.
1: Если вы вызываете такси, то будьте готовы к такой ситуации.
4: Здравствуйте, вам на Ленина?
1: Здравствуйте, да, на Ленина.
4: Че, имя мое заскринило, да?
1: Нет.
4: Ну, поди уже нет. Всем подругам отправила. Нет. Меня же Канат зовут, это же вообще угар. Девочки на физкультуре по канату спустились. На масленицу перетянули канат. Я деканат химического факультета. Если я на дороге стою, то это уже все канатная дорога. А саму-то как зовут?
1: Света.
4: Света, 2 рубля и наша. Можно Свету за ляжку.
1: Но я не Маша, я Света.
4: Хорошо, сейчас мы всей семьей на Свету и накидаем. Я им только позвоню и, естественно, по видеосвязи. Будем на своем вот этом хурюм-бурюм общаться. Ты же, наверное, сейчас вообще в шоке, что я с тобой без акцента разговариваю. Девочка, здрасте, вам куда? Туда-сюда, здрасте. Как тебе такой сервис?
1: Ладно, вот, давайте я вам 1000 заплачу, и мы забудем об этом недоразумении.
4: Давай. Еще косарь доплатишь, отчество назову.
1: Так.

0: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда». Для слушателей старше 16 лет.
1: Хорошая погода.
2: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха днем плюс 22 градуса, вечером плюс 19, ночью до плюс 15.
1: Радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет.

0: Шевченко на Юмор-ФМ.
1: Жить нужно так, чтобы никто не понимал, куда ты постоянно ездишь, откуда у тебя деньги и какого черта ты постоянно такой довольный.

0: представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Две подруги сидят, одна говорит: вот послала за картошкой своего, моя машина сбила. Та, какой кошмар! И что же ты будешь делать теперь? Не знаю, рис, наверное. В баре парень девушке говорит: прошу прощения, это в 12 ночи не вы вчера танцевали на барной стойке в лифчике, в трусиках? А он говорит: парень, ты рано ушел. На викторине «Поле чудес» Розалинда Сигизмундовна так сильно крутанула барабан, что банка с опятами открыла первые три буквы.
0: Игорь Маменко

0: хватит. Я никогда не слушаю музыку в одиночестве. Со мной ее слушают еще 4 этажа.
1: И все танцуют. Танцуй в эту ночь. По выходным и большим праздникам. Вечером с 6 до 10.
2: Танцуют все.
1: Шутки и танцы.
3: Диджей, смени пластинку.
1: На Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
4: Лето – время путешествий и новых открытий.
5: Но иногда открытия бывают неожиданными.
4: Ой-ой-ой, диарея?
6: Ай-яй-яй!
4: Срочно энтерофурил.
5: Энтерофурил воздействует на причину диареи, помогая сохранять полезную микрофлору.
7: Энтерофурил. Нет причины для расстройств. Разрешен детям с 1 месяца.
8: Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.
9: Финальный отсчет. Только до 6 сентября в театре МДМ. Последние спектакли мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Почти 900 показов. Около 1,5 миллиона зрителей и 1000 восторженных отзывов. Легендарная история подходит к своему завершению. Любимые хиты группы «Секрет», романтика Питера 80-х и эмоции, которые хочется пережить снова. Успейте увидеть спектакль, который вошел в театральную историю страны. Мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.

0: 11:00 в столице.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Девочка с брекетами на всю жизнь запомнила, что ей нельзя улыбаться в грозу.

0: Мы тоже любим каждого нашего слушателя, именно поэтому придумываем каждый раз новые интересные игры, знаете ли, чтобы точно что-то разыграть полезное среди наших дорогих улыбающихся друзей-слушателей. Друзья, ну если вы уже в улыбайзере в нашем есть, значит, будьте внимательны, потому что шутка совсем скоро прозвучит, я кому-то из вас позвоню, если вы назовете ту самую шутку, заберете 3000 рублей, станете нашим суперфиналистом, и, возможно, именно вам мы подарим новенький автомобиль. Ну а пока я, Настя Иванова, говорю вам всем привет, расскажу, что еще будет. Веселый чат, номер наш +7 915 0303 567, присылайте смс-сообщение и, конечно, не забывайте подписываться. Также из смешного послушаем Жванецкого в финале, услышим анекдоты самого лучшего Дэна. В середине часа рубрика «Сатья с юмором», ну а прямо сейчас тот самый КВН. А все это, напомню, Юмор ФМ, шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: Юмор ФМ представляет. Снова в нашем зале тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда «Максимум», город Томск.
2: Встречайте, наши следующие гости – сибирские сказители.
3: Былины о победах России. Расскажу я вам быль былинную, что случилось да приключилося с Русью матушкой. Истосковалась по победам Русь, ой, кручинилась, ой, измаялась. Скоро сказка сказывается, да не скоро сказывается результат изнурительных тренировок и внимания к спорту со стороны государства. И пришла беда неожиданно. Кто подумал бы, из футбола бы. Из альпийских гор зло спустилось.
4: Ой, сгустились тучи над понедельником.
3: И собрал чудотворец гус сборную. И явил Руси диво дивное. Превратил пешеходов юродивых. Кавалерию марадоноподобную.
4: Пригрозил он им карою страшную, что в Голландии нормой считается.
3: И пошла крушить наша сборная супостата грецкого, боссермана шведского, а голландцев вообще, мягко говоря, выиграли.
4: И накрыла волна Русь матушку. Старый младцы, ты пьян валяется, а вторник, среду, четверг с пятницей. Короче, на той неделе рабочих дней не было.
3: Гуляла Русь, докуражилась!
2: Подождите, еще с испанцами играли?
3: Не играли.
2: Как не играли?
3: Так не играли. Былины всегда на позитиве заканчиваются.
1: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры на Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Уникальные сувениры и модные аксессуары из сердца Вологды. От стильных кепок и панам до изысканных изделий из натурального льна и кожи. Посетите магазины «Традиции Севера». Наши адреса: ТЦ «Аксон», первый этаж, ТЦ «Макси», Дальняя, 33, Чернышевского, 88, туристический центр на Сергея Орлова и проспект Победы, 5.
2: В медицинском центре «Магнит Плюс» все виды МРТ и УЗИ. Наши специалисты обладают уникальным опытом и знаниями. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: А ведь когда-то не было соцсетей. И только самые близкие люди знали, что ты дурачок.
1: Прозвучала шутка Николая Фоменко, закрутился наш улыбайсер, самое время рассказать о правилах нашей суперигры. Да, действительно, это суперигра «Автомобиль за улыбку», в которой каждый из вас может стать счастливым обладателем новенького автомобиля. Уже, кстати, в этом году, я бы даже сказала, под Новый год. Представляете, кто-то удачно начнет 2027, прям, можно сказать, буквально въедет в него. Ну и это может быть каждый из вас. Вы загружаете улыбку на сайт веселорадио.ру, внимательно слушаете, ловите шутки, далее отвечаете на вопрос, какая шутка прозвучала, забираете 3000, отправляйте в суперфинал, и все. Возможно, именно вам улыбнется удача, и мы подарим автомобиль. Ну, а теперь давайте переходить к игре, и я говорю, улыбайзер, стоп.
2: Автомобиль за улыбку.
1: Александра, город Королев. В очаровательной зимней шапочке стоит Александра на нашей фотографии. Это я сразу опознавательные, знаете, знаки даю, чтобы каждая Александра сейчас из Королева, которая слышит такая... Это я. Нет, это в шапочке в белой. Вот Александра. Я уже, кстати, набираю ваш номер. Надеюсь услышать ответ на вопрос. Так, набрали. Будем дозваниваться до Королева, до Александры. Очень будем ждать ответа. И вот они, пожалуйста, гудки. 30 секунд у нас, чтобы гудки послушать. Александр, ну вы добегайте быстрее. Представляете, за 30 секунд можно забрать 3000 рублей на Юмор-ФМ, отправиться в наш суперфинал и все. Занять почетное место на почетном стуле в суперфинале. И, конечно же, под Новый год забрать новенькие автомобили. Время бежит, буквально даже меньше 10 секунд уже остается. Александра, здравствуйте. Нет. И все. 3, 2, 1. Нет, не удалось до Александра дозвониться, но ничего страшного. Оставляем ее в нашем улыбайзере и, возможно, в следующий раз ей позвоним. Друзья, ну а вы не упускайте эту возможность. Прямо сейчас загружайте фотки, чтобы мы завтра уже позвонили именно вам. Помните, что участие бесплатное, а на кону новенький автомобиль. Ну а этот эпизод игры я завершаю. Раскручиваю улыбайзер вновь, чтобы мы любовались вашими классными фотками. Игра продолжается.
2: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор-ФМ. Ольга, инженер-строитель из Ростова-на-Дону, спрашивает.
1: Собственно, сам вопрос. У меня муж очень часто забывает любые мои просьбы, даже самые незначительные. Аргумент один – я забыл. И вот у меня как бы вопрос. Он правда забывает? Ну, что, как бы что-то с головой, может быть, к врачу надо? Или это просто отмазка?
0: Сатья отвечает.
2: Никто не знает. Никто не знает. Может, забывает, может, к врачу надо, может,
1: как
2: еще что-то. Но это его проблема.
1: Мы же 8 лет с этим боремся.
2: Нет, это ты борешься, а он не борется. Ну, смотрите, знаете, я служил в Советской армии, и там говорили, если вы такой тупой, что ничего не можете запомнить, заведите себе блокнот. А еще лучше два, как у меня, понимаете? Поэтому у меня два блокнота, и я не забываю только то, что я записываю. Он записывает?
1: Нет.
2: Теперь вопрос, как он страдает после того, как он не выполнил то, что он обещал? Я знаю ответ. Никак. Садись. Двойка.
0: Сатья с юмором. Светлана, психолог из Москвы, спрашивает.
3: Сатья, здравствуйте. Очень рада, что могу лично задать вопрос. Подскажите, если мужчина на этапе ухаживания говорит, что женщина должна первой писать, проявлять инициативу, чтобы показать мужчине свою заинтересованность, это действительно, ну, есть такое мнение у мужчины? Или
2: у
3: все-таки,
2: этого мужчины, да. Есть.
3: У этого мужчины. Или все-таки этот мужчина ищет такую сильную женщину и завоевывать ее не собирается?
2: Хороший вопрос.
0: Сатья отвечает.
2: Но прежде чем ответить, я задам наводящий вопрос. А тебе это нравится?
3: Ну, с моей точки зрения, это не совсем правильно. Мне кажется, мужчина должен...
2: Не совсем или тебе это не нравится?
3: Мне это не нравится. Мне хочется, чтобы мужчина...
2: Как быстро мы... Ну, в принципе, да, мне это не нравится. Надо четко понимать свои ощущения. Вы встретились, вы не знаете друг друга, вы знакомитесь. Он говорит, я хочу, чтобы баба брала инициативу. Я хочу лежать сегодня на диванчике. Если у меня возникнет это, она тут же проявит инициативу и как-то это дело как бы порешает. Я хотел бы, чтобы баба решала вопросы, а я говорил, да, нет. Я хотел бы, чтобы она мне писала и показала свою заинтересованность, потому что я же мужчина, а в стране же мужчин мало нормальных, один я только, а все остальные адские. Поэтому давай, баба, шевелись. Это на стадии ухаживания происходит. Тебе это не нравится, но если ты это терпишь, значит, ты этого достойна. Поэтому на этой стадии люди обмениваются, что вам нравится. Возможно, тебе хотелось бы, чтобы твой мужчина был, ну, я не знаю, мастером спорта по международному боксу. Ну, да, он боксер, мастер спорта международного класса. И ты спрашиваешь, ты спортсмен? Он говорит, нет. Ты мастер спорта? Нет. Международного класса? Нет. По боксу? Нет. Знаешь, какой ответ? Он тебе...
1: Не подходит.
2: Прикинь, не подходит. Но вдруг, если я начну как-то себя вести, он со мной пообщается, со мной начнет спать и уже к концу года станет мастером спорта по боксу международного класса. Ответ – нет. Не переоценивайте волшебство секса с вами.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором.

0: Юмор ФМ представляет. Остап Бендер. Ударим автопробегом по бездорожью и разгильдяйству. Адам Козлевич. Пить не будете? Голые танцевать не будете при луне? Эх, прокачу! И даже Васисуалий Лоханкин. Волчица ты! Тебя я презираю! К Птибурдукову от меня уходишь! Все это он, Сергей Бурунов.
1: С удовольствием прочитаю вам избранные фрагменты знаменитых произведений Ильфа и Петрова на Юмор ФМ.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
1: Ваш Сергей Бурунов.
0: На Юмор ФМ 16+. Реклама.

0: Круглосуточно РУ.
1: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда — информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Вот до чего дошел прогресс. Едешь по трассе, чуть-чуть задремал, сразу раз тебе, подушечка.

0: Веселый чат на Юмор ФМ. Шутим, передаем приветы в этот прекрасный час, в эту прекрасную минуту. Я готова принимать ваше сообщение. Номер наш +7 915 0303 567. Пишите и не забывайте подписываться. Привет, моя любимая Танюша. Написал Евгений такое сообщение. Какой официальный Евгений, кстати, на фотографии в своей социальной сети. Класс, идем дальше. Привет, любимой жене Елене. С наступающим юбилеем, моя прекрасная. Владимир Ленин написал это сообщение. О, как хорошо, хорошо. Значит, а я знаю, кто без привета. Дорогие работники радио, привет, Юмор-ФМ, написал нам Кирилл из Москвы. Кирилл, спасибо вам большое. Мы вам отправляем наш ответный привет. Хоть кто-то о нас позаботился. Так, идем дальше. Привет Дмитрию, который натягивает потолки. Из Ржева, скоро домой, от друга Дмитрия тоже. Хорошо. Привет Светлане, сегодня у нее день рождения, из Ковыляевки. Данное послание от Венеры. Поздравляем вас, Светлана, будьте счастливы. Привет, ты моя любимая крошечки-работяги, Влади. Влад, спасибо за то, что ты у меня есть. Я тебя очень сильно люблю. Твоя мама. Также привет девочкам, красотулечкам Жене, Наташе и Лизе. Хорошей и легкой вам смены из города Сыктывкар. Ну и, конечно же, я пожелаю хорошей смены Ясе Богачевой, которая будет здесь с минут на минут. Друзья, пишите приветы. Она все это обязательно передаст в следующем часе. Ну а пока, через несколько минут, послушаем самого лучшего Дэна.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самые лучшие.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
2: Жизненный опыт, как говорится, не пропьешь. Представим бассейн, в котором тренируется женская сборная по плаванию. О, мужики, я прям чувствую, как вы представили. На трибуне сидит бабуля лет 65 и громко комментирует.
3: Техника не та, скорости нет, ну что, но стройности нет.
2: Тренеру надоело это все, он развернулся и говорит, бабуль, может вы сами покажете, как нужно плавать, раз такая умная? Она говорит, да легко. Бабуль прыгает в воду и на одном дыхании туда-обратно 100-метровку, установив новый мировой рекорд. Тренер в шоке. Бабуля, вы что, выступали за нашу сборную? Кто ваш тренер?
3: Да какой там тренер, внучок? Я 37 лет проработала уличной проституткой в Венеции.
2: Отдых бывает разный, в том числе и дикий. Итак, встречаются два старых приятеля. Один другому говорит, привет, Жора, привет, как провел отпуск? Ну, как тебе сказать, отдыхал дикарем. Пятизвездочный отель, песчаный пляж, бассейн, all-inclusive, куча девушек. Подожди, я не понял, как это? А почему дикарем тогда? Ой, Фима, ты бы видел, Фима, как я себя там вел.
4: Историю про Маугли написал Киплинг, а эту историю написала сама жизнь. Потерявшуюся в Петергофе девочку воспитала стая экскурсоводов.
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор ФМ.
5: Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
6: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс Погоды, облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха днем плюс 22 градуса, вечером плюс 19, ночью до плюс 15.
0: Радиоканал Юмор ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
7: В люксе?
8: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
7: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
9: Нужен бетон? В Гросс-сервисе он. Запиши телефон 58-00-86. 58-00-86.
5: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70-72-82.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор ФМ.
1: Мы гуляли в лесу под Ялтой. Пароход пока стоял. Мы углубились. Она сказала: давай закопаем вещи, документы и деньги, чтобы не мешали гулять. А место запомним. И я согласился. Мы еще погуляли часа два, а потом перестали. Я к ней хорошо относился. А, собственно, что с нее выжмешь? Паспорт можно восстановить. Хуже, там еще была... Перекопали мы. Плохо, что лес заповедный. Потом это охотинспекция. Пароход за это время раза два приходил. Нам сверху видно. Главное, не в чем из лесу. Если кто появляется, уходим вглубь. Копаем по ночам. Ну что о себе рассказать? Охраняем. Не даем туристам. Кабанов гоняем. Не даем копать. Там еще много осталось. Хотя мы перекопали. Лес большой. Многие помогают. Ну, копать нелегко, мы ж просеиваем. Там, где мы начали копать, уже побеги. Аттестат зрелости не жалко, но там и аккредитив. Многие спрашивают, как вы к ней после этого? Ну как, хорошо. Консерватория, аспирантура, мошенничество, аферизм, суд, Сибирь. Консерватория, частные уроки, еще одни частные уроки, зубные протезы, золото, мебель, суд, Сибирь. Консерватория, концертмейстерство, торговый техникум, завпроизводством, икра, крабы, валюта, золото, суд, Сибирь. Может, что-то в консерватории подправить? Ну вот о себе. Я не суеверный человек, но однажды взял не тот портфель и провалился. Я подумал, что же из такого пустяка буду проваливаться. И стал брать только его. Это относится к кошкам, костюмам, пустым ведрам. Никакого отношения к суеверию не имеет. Ну и в заключение этих маленьких такая. Когда мы добьемся, что руководитель, специалист и интеллигент будет один и тот же человек, мы постараемся, чтобы он нам сказал спасибо, ребята.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор ФМ. Реклама.
2: Лето – время путешествий и новых открытий.
3: Но иногда открытия бывают неожиданными.
2: Ой-ой-ой, диарея?
4: Ай-яй-яй!
2: Срочно энтерофурил.
3: Энтерофурил воздействует на причину диареи, помогая сохранять полезную микрофлору.
5: Энтерофурил. Нет причины для расстройств. Разрешен детям с одного месяца.
6: Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.
7: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
8: ООО РВВ, ОГРН 124-770-047-1919, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
9: Готовитесь к переходу на электронные транспортные накладные с 1 сентября? Сбер уже все настроил. Легко оформляйте накладные, заказы и расписки онлайн в интернет-банке. А вместе с электронным транспортным документооборотом вы получаете полноценный инструмент для управления транспортной компанией. Детальные отчеты по прибыли и расходам, аналитику отрасли, а также рекомендации от искусственного интеллекта для эффективных решений. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Генеральная лицензия номер 1481 от 11.08.2015. Реклама. ПАО «Сбербанк» 0+.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Дураки необучаемы, но платежеспособны. В этом вся суть бизнес-тренингов.
2: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, на зло

если вы находитесь не в поисках любви, а в поисках автомобиля, то я расскажу, что делать. Заходите на сайт веселаярадио.ру, загружайте туда свою улыбчивую фотографию, предварительно нажав на кнопку «Просто улыбнись и выиграй автомобиль». Ну а дальше слушайте Юмор ФМ, получайте удовольствие и запоминайте шутки Николая Фоменко. После очередной начнется самое интересное. Мы разыграем 3000 рублей и пропуск в суперфинал нашей суперигры. Но в суперфинале целый новенький автомобиль. Возможно, он достанется именно вам. Если вы еще не в игре, смело действуйте. Сайт веселаярадио.ру специально для вас. Ну а если вы с нами, улыбайтесь шире. Очень скоро мы непременно разыграем тот самый приз. Ну а в этом части что нас будет радовать? Конечно же, наши смешные рубрики. Шутить извольте. Михаил Полицемак расскажет про Пабло Пикассо. Николай Фоменко будет шутить про деньги. Угарный папа поделится детскими перлами. Но в ближайшие секунды Стас Ярушин или Щеботина будут шутить и петь для вас. Меня зовут Яся Богачева. Вам хорошего вторника. Все это Юмор ФМ. Шутки и песни. Автомобиль за улыбку.

0: Очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте!
1: Просто все. Два веселых человека встретились поболтать о том, о чем и немного поприкалываться над популярными хитами. Так и появились шутки-песни на Юмор ФМ. С вами Стас Ярушин и Люся Чеботина. Зрители в студии создают атмосферу праздника. И сейчас мы вам споем.
2: Накатила вермута соль. Взгляд осоль немножечко косой. Больше принц не нужен с парусами. Можно просто с алыми трусами.
3: Я немножко не так спел.
4: Синенькая юбочка, ленты.

0: И вдруг погасли две звезды, но лишь теперь понятно мне, тарадам, что тебе было все равно. Ла-ла, ла-ла-ра-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла.
1: Хорошо получается у тебя.
2: А, да?
1: Может, Лев Валерьянович, это, если что.
2: Алло, Лев Валерьянович, я готов.
1: Помидоры пожухли, коровы мычат. Бабка вот уж неделю как покинула. Чат-чат-чат-чат. Чат-чат-чат-чат-чат.
3: В Бурбоне я в телефоне иду по списку. Я напишу, ты спишь знакомым дамам, и разбужу Тамару и Лариску. Ватсапом пользуясь и телеграммом, и мне плевать.

0: ночи. Я успела побриться и напиться в бурбоне я.
1: Не очень хорошо знаю эту песню, но как получилось?
2: Ну, это, знаете, страшная история.

0: буду.
1: Я представил, что Люси эту песню выходит и поет. 3-4 закончили. Переходим в режим ожидания нашей новой встречи на радио Юмор ФМ.
0: Это шоу «Шутки песни», Стас Ярушин
1: и обворожительная Люся Чеботина. Скоро вернемся и еще споем.
0: Пока-пока.
2: «Шутки песни» с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. «Шутки песни» слушай на Юмор ФМ.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Придумал новый вид кофе. Антидепрессо. Правда, там нет кофе, только коньяк. Может, кому пригодится?

0: наш веселый чат тоже с вами. А все для того, чтобы вы радовали друг друга приветами, поздравлениями, признаниями. Их смело отправляйте нам в любой мессенджер на единый номер +7 915 03 03 567. Уже очень скоро они будут звучать на всю страну. А еще в этом часе появится Михаил Полиция и Мак и расскажет про чувство юмора Пабло Пикассо. Это будет рубрика «Шутить извольте». Николай Фоменко будет шутить про деньги и в ближайшие секунды поделится детскими перлами наш угарный папа.
1: Юмор ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
2: Привет, привет! Есть предложение. На пару минут поменять длинные штанишки на короткие и впасть в детство. Не беспокойтесь, с вами опытный гид, то есть я, Гар Дмитриев. Мы впадем в детство вместе, а я вас потом оттуда обязательно достану. Все готовы? 3-4, падаем!
1: Угарный папа!
2: Марк, 5 лет, спрашивает у папы. «Пап, ты куда идешь?» «На работу», отвечает папа. «А зачем?» «Деньги зарабатывать». Марк удивленно отвечает. «Пап, я был у тебя на работе. Нет там никаких денег». Ариша, 5 лет. Плотно поужинала и говорит. «Ну что же, поели, попили. Пора и честь терять». Из школьных сочинений Стаса. В пещере первобытного человека все было из шкур животных. Даже занавески на окнах. Отелло рассвирепело и убило Дездемону. Великий русский художник Левитан родился в бедной еврейской семье.
1: Угарный папа.
2: Мама с дочкой Ксюшей едут на поезде. Проводник-мужчина прошел мимо. И тут Ксюша говорит: «Мама, смотри, поездун прошел». Семья едет с детьми на машине. Останавливают сотрудники ГИБДД. Глава семейства на такие остановки реагирует очень спокойно. Достал все документы, отдал сержанту и ждет, когда тот посмотрит и вернет обратно. И тут сзади раздается очень громко и внятно вопрос от дочки Ирины, 5 лет. «Пап, а ты уже все деньги ментам отдал?» Так, самое время объявить антракт. Чтобы вы вспомнили действительно смешную историю про ваших детей и срочно прислали ее мне на единый номер +7 915 03 03 567. Кто знает, возможно, в следующий раз я расскажу именно вашу историю. Искренне ваш угарный папа Гар Дмитриев. Аривидерчи.

0: Иногда они возвращаются. Те самые золотые номера самой любимой игры. Уральские пельмени на что, где, как, где.
1: Так и надо отвечать, потому что гладиолус.
0: Гадя Петрович Хренова.
2: Гадя Петрович Хренова?
1: Да.
3: Я бы тоже потерялся.
0: Лучший в мире караокщик.
1: Засыпают турки, как лава.
0: Тот самый КВН. Он вернулся.
4: Мы начинаем КВН.
0: На Юмор ФМ.

0: Шевченко на Юмор ФМ.
1: Мой организм утром практически весь не хочет вставать на работу, а та часть, которая встает, вообще о работе не думает.

0: Ваше сообщение, привет, поздравления, признание, все в нашем веселом чате. Пишите смело, в любой мессенджер номер будет един, +7 915 03 03 567. Начну вот с такого чудеснейшего поздравления от Ларисы из Балашихи, послание от семьи Житняк. Поздравляем нашу любимую Ксению Сергеевну Козлову с днем рождения. Желаем ей крепкого здоровья, огромной любви, счастья и благополучия. Мы тебя любим и обнимаем. Ура, прекрасная Ксения Сергеевна, вас с вашим персональным праздником. И пусть пожелания ваших родных и близких сбываются. Самое главное, пусть они сбываются быстро и качественно. Но почему бы и нет. А есть еще прекрасное сообщение. Огромный привет и поздравления Диме и Маше. Дорогие Дима и Маш, поздравляю вас с замечательным праздником, с годовщиной супружеской жизни. Целых 8 лет. Пусть эта дата станет символом бесконечности в ваших отношениях. Будьте опорой друг для друга, единственным лучшим, верным другом, крепким плечом и надежным тылом. Пусть глаза горят от счастья, от чувств, которые вас переполняют. С любовью, Тамара. Прекрасная пара, дорогие Дима и Маша, вас с вашим праздником. Пусть все слова, которые написала Тамара, будут реализованы вами. Самое главное, будьте счастливы. Ну и весело. За веселье отвечаем здесь мы на Юмор.ФМ. Рубрика «Шутить извольте» появится в финале этого часа. Михаил Полицымак расскажет про Пабло Пикассо. Чуть раньше шутки Николая Фоменко про деньги. Веселый чат вернется через час. +7 915 03 03 567. Пишите.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Фоменко. 5 шуток про деньги.
1: Не в деньгах счастье, а в любви. Простой, обычной человеческой любви к деньгам. 10 копеек буду должна. Этой фразой продавец Лена заработала свой первый миллион. У меня полные карманы денег, потому что у меня очень маленькие карманы. На днях вылечил все зубы, но теперь не могу нормально есть. Денег нет. Вот бы лично убедиться, что не в деньгах счастье.
0: Юмор FM. Шутки и песни.
2: Радиоканал Юмор FM Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде облачно с прояснениями, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 19, ночью до плюс 13. Завтра ожидается переменная облачность до плюс 22, без осадков.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
4: Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая?
4: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
6: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
7: Мясной гурман.
8: В люксе?
9: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
8: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
2: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Придя домой на час раньше, Олег узнал интересный факт. Чтобы не пачкать спецодежду, сантехники работают голыми.

земля, скучаю, скучаю, скучаю я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я земля. Скучаю, скучаю, скучаю я без тебя.

0: Шутить изволите? Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: Здравствуйте, друзья! Знаете, в творческом человеке часто сочетается несколько талантов. Так, например, можно быть одновременно и большим художником, и замечательным острословом. Это утверждение в полной мере относится к основоположнику кубизма, великому испанскому и французскому художнику. Совершенно верно. Нас ждут несколько историй из жизни Пабло Пикассо.
0: Шутите, зволите!
1: Однажды в студию знаменитого Пабло Пикассо пришла одна очень богатая дама. Ее заинтересовала картина, написанная в кубической манере, но смысл изображенного был ей непонятен. «А что здесь нарисовано?» – спросила она. И художник ей ответил. «Здесь нарисованы 200 тысяч долларов». Друзья Пикассо как-то заметили, что на стенах в его доме нет ни одной картины хозяина. «Тебе что, не нравятся твои картины?» – спросили они. «Очень нравятся», – ответил художник. «Но мне они не по карману». И вот еще одна история. В мастерскую Пабло Пикассо пришел новый почтальон. Вручив художнику заказное письмо, он огляделся вокруг и сказал: «У вас очень способный ребенок». «Почему вы так думаете?» – опешил Пикассо. «Ну как же, здесь у вас столько необычных детских рисунков».
0: Шутить изволите.
1: Друзья, если ваш ребенок намалевал что-то странное фломастером на обоях, не спешите его наказывать. Возможно, в вашей семье подрастает великий художник. И этот рисунок еще улетит с аукциона за 179 миллионов долларов. На этой позитивной мысли мы на время расстаемся. Жду нашей новой встречи в эфире. Ваш Михаил Полицеймак.
0: Шутить изволите на Юмор-ФМ. Юмор-ФМ представляет самые веселые шутки и самые популярные песни.

0: Реклама.
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам кредитные карты, кредитная карта Платинум. Срок акции бесплатное обслуживание по карте Платинум август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Присоединяйся к своим. Служба по контракту.рф. Телефон горячей линии 117.

0: Москве 13.00.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Вам не кажется, что пословица «семь раз отмерь, один раз отрежь» и у семи нянек дитя без глазу каким-то зловещим образом связаны?

действительно, зачем нам солнце в Монако, когда у нас есть прекрасное, роскошное российское солнце. Приятное летнее, и очень хочется верить, что в вашем городе тепло, температура больше плюс 20, отсутствие дождей, и летом вы можете наслаждаться. Ну а как только у вас появляются теплые добрые слова внутри, смело пишите нам в веселый чат, делитесь ими, радуйте друг друга своими сообщениями. Плюс 7-915-03-03-567, это номер телефона, и он един для любого мессенджера. Еще раз, плюс 7-915-03-03-567. Меня зовут Яся Богачева. С огромным удовольствием в веселом чате озвучу ваше послание. Ну а также включу вам монолог Михаила Задорнова, рубрику «Реалити криминалить». Там будут смешные фрагменты из полицейских протоколов. Джейсон Стэтхэм в этом часе озвучит свои знаменитые цитаты. Но в ближайшие секунды Дима Ксенофонтов расскажет свою историю. Это «Биг Стендап». Все это «Юмор ФМ», шутки, песни, автомобиль за улыбку.

0: Встречайте, Дмитрий Ксенофонтов, Батайск.
1: Меня Дима зовут, мне 32 года, я женат. И у нас с женой недавно в семье наконец-то произошло знаменательное событие. Мы побывали у таролога. Да, девушки почему-то прям любят узнавать свое будущее. Мне кажется, это потому, что вы, девушки, не умеете быть счастливыми здесь и сейчас. Вы счастливы вот где-то там, в будущем. Знаете, у меня сейчас сдается квартира ипотечная, и у меня жена, ну, она уже мысленно там живет. У нее там уже столешница, окна в пол, я накачанный. Я заметил вот, что я своей жене не нравлюсь здесь и сейчас, такой, как я есть. Девушки воспринимают мужчину как стартап, который должен выстрелить. Она в этом стартапе директор по развитию. Она смотрит на вот этого своего Олега, который 30 тысяч зарабатывает, и такая: ну, мы будем делать Google из этого ИП. Я помню, как-то жене недавно говорю: а может, ты не будешь работать, занимайся своими увлечениями. Она говорит: я не могу не работать, у меня должна быть работа. А что я буду делать, когда ты умрешь? Парни, а вам как вообще вот эта информация, что девушки задумываются, когда мы умрем? Ну, ты когда домой приходишь и видишь, что еда не приготовлена, это, ну, стопудово, потому что она думала, что ты умрешь сегодня. Ну, она ставила на сегодня. Она говорит: ой, а я думала, мы что-нибудь закажем. А сама там параллельно 200 порций кутьи отменяет. Поаплодируйте, кто-то ходит к психологу. Так. Нет, я хожу к психологу. Каждый день я живу с психологом, у меня жена психолог. Я ем с психологом, сексом занимаюсь с психологом, если психолога все устраивает. Если что-то не устраивает, приходится воспользоваться советом психолога и любить себя. Да, и знаете, оказалось, что жить с психологом — это реально сложно. Ну, то есть, когда тебе обычная девушка говорит: ты дебил, ты думаешь: ну, сама дебил. А когда тебе это говорит профессиональный психолог, как будто бы и не поспоришь. То есть, она спорит с Димой Ксенофонтовым. Я спорю с Фрейдом, Фромом, Юнгом, Лобковским и Месячными. Это как победить? Это мстители. Что еще? О друзьях, о своих очень многое узнал. Оказалось, что у меня лучший друг — зависимый абьюзер в созависимых отношениях. Я-то думал, он просто веселый алкаш. А вон оно как. Еще я понял, что мне очень трудно ее манипуляции распознавать. Это, знаете, не вот эти стандартные женские манипуляции, типа: ой, что-то мне в 3 часа ночи вдруг так резко захотелось деньги. Не, там все тоньше, там все вообще не явно. Чтобы вы понимали, я хожу с ней на сальсу и стретчинг, и думаю, что это мое решение. На самом деле, мне кажется, сейчас уже все кое-как в психологии уже разбираются, да? Ну, если уже даже мужчины начали к психологам ходить, да? При условии, что мужчинам вообще, ну, обычно очень трудно говорить о своих чувствах, выражать свои чувства. У мужчин же оно обычно как устроено? Все хорошо, все хорошо, все хорошо. Инсульт, да? Между вторым и третьим все хорошо, он тебе мотоцикл купил. Нет, мне кажется, сейчас мужчины уже и поддерживать девушек кое-как научились, да? Ну, вас поддерживать очень легко, потому что в ваших историях всегда понятно, кто не прав по интонации. Мне жена недавно рассказывает историю, говорит: представляешь, мне написала Катя, пишет такая: привет, как дела? Я думаю: блин, ну явно же она и меня вот так показывает, да, когда со своими подругами общается. К ней недавно пришла подруга в гости, я подхожу к ней, что-то типа: привет, там я, Дима, как дела? Она говорит: а я тебя вообще по-другому представляла. Я даже знаю как.
2: Привет, я Дима. Я не достаточно вкладываюсь в отношения.
1: Спасибо большое, у меня на этом все.

0: смотри, новый автомобиль? И на какие шиши?
1: А я его не покупал, я его улыбнул.
0: Улыбнул? Это как?
1: А вот так, на Юмор-ФМ все просто. Улыбнулся и выиграл автомобиль бесплатно.
2: Автомобиль за улыбку.
3: Суперигра
2: на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
1: Каждый может улыбнуть себе новенький автомобиль.
2: На Юмор-ФМ. 18+.
4: Реклама. В медицинском центре «Магнит Плюс» ведут прием практикующие нейрохирурги с большим опытом работы, которые помогут разобраться с причинами недугов и подберут эффективное лечение. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Я взрослый человек и знаю, как решать проблемы. Свернусь калачиком и заплачу.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: За каждой успешной бизнес-вумен стоит мужчина, который платит за это хобби. Хочешь завтрак в постель? Спи на кухне. Не умеешь вкусно готовить? Готовь голая. Эй, крошка, ты бы притормозила с саморазвитием, а то мужика себе точно не найдешь. Детка, для взрослых настольных игр нам с тобой потребуется только стол. Если я позвоню тебе после 3 часов ночи, не отвечай. Это никакой не я. А если даже я, то уже никакой.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы.
1: Я очень хорошо отношусь к феминизму, я даже феминист. Мне кажется, я главный феминист страны. А мужское движение, где собираются РСПшицы, тарелочницы, за женщину платить за кофе я не буду, я коплю на наушники, да гори в аду, такое мужское движение.
0: Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
2: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
3: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход. С Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.

0: Шевченко на Юмор-ФМ.
1: Восхищаюсь подругой. Вот это верность. Четвертый раз замужем, а любовник все тот же.

0: Ваши сообщения, привет, поздравления, признания, шутки, все принимается в наш веселый чат. Номер для ваших посланий един, +7 915 03 03 567. Вот что есть к этой секунде. Привет девчонкам из города Сыктывкара, Владушке, Дашеньке и Рите. Вперед, на грядке, работ полно, потом по программе волейбол. Отдельный привет, Надюш, Надя, ты молодец, так держать, написала Виктория. Девчат, вам веселого вторника. Ирина передает привет всему городу Жуковскому, огромный привет и летнего теплого настроения желает. Вадим из Химок привет отправляет Димону и Андрюшке. На жаре работаем, но не сдаемся. Так куда сдаваться? С вами Юмор ФМ. Смейтесь, хохочите, и любая жара уже нипочем. Ну и вентилятор там еще где-нибудь поставьте. Здравствуйте, прошу передать привет Светлане. Сегодня у нее день рождения из Ковыляевки. Сообщение прилетело. Уважаемая Светлана, вас с вашим персональным праздником. И счастья, и здоровья, и любви, и всего самого-самого лучшего, и путешествий, и пусть все ваши мечты, желания и маленькие даже хотелки исполняются быстро и радостно. Ну и вы тоже, кстати, можете порадовать друг друга приветами и поздравлениями, только нужно написать нам в веселый чат +7 915 03 03 567. Это номер телефона, и он един для любого мессенджера, даже смски принимаем. Угу. А пока вы набираете текст, мы будем шутить. Монолог Михаила Задорнова в финале этого часа, чуть раньше реальти криминалити, а там смешные фрагменты полицейских протоколов.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: полицейским очень ответственно. Нужно постоянно охранять покой граждан от объяснительных, которые пишут задержанные, чтобы вас не разорвало от смеха. Но я больше не могу молчать. Погнали!
1: Реалити криминалити.
0: Наличие золотых слитков промышленного производства и наличных денежных средств в иностранной валюте в особо крупном размере, обнаруженных при обыске в квартире Енина А.М., родного сына бывшего заместителя мэра по строительству и ЖКХ, он объяснил недоверием к российской пенсионной системе и накоплениями на старость. Источники таких накоплений в 22 года называть отказался. Салют в сторону шумной компании молодежи, отдыхавшей в позднее время в нашем дворе, я запустил с целью добавить огня в их вечеринку. Прошу вернуть деньги за абонемент на курс «Путь к успеху» бизнес-тренера Быкова ВТ, так как на первое и последующие занятия он не пришел, что могут подтвердить другие участники курса в количестве 87 человек, подписи прилагаются. Наличие алкоголя в моей крови связано с фанатичным увлечением творчеством А.С. Пушкина и слишком буквальным восприятием в тот печальный декабрьский вечер его строк «Выпьем с горя, где же кружка, сердцу будет веселей» из стихотворения «Зимний вечер». Благодарю за внимание. И помните, если уж воровать, то только самолетами, пароходами, как пела группа «Мумитроль». Реальными протоколами несерьезно поделился с вами я, Игорь Мухич.
1: Реалити криминалити.
2: С капитаном Мухичем на Юмор ФМ. Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
3: Хорошая погода.
4: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде облачно с прояснениями, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 19, ночью до плюс 13. Завтра ожидается переменная облачность до плюс 22, без осадков.
2: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
5: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
6: Качественные, конечно.
7: Надежные, чтобы потом не было проблем.
8: Долговечные, проверенные временем. Именно такими являются материалы Bollars. Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки Bollars обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы Bollars.
9: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
10: Акция действует до конца августа.
11: В люксе?
12: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
11: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
2: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Есть два типа людей. Те, кто собирается в отпуск за неделю до его начала, и те, кто просыпается за 2 часа до вылета и пытается сообразить, где лежит паспорт. Обычно они женаты друг на друге.
2: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица

0: опять такая цитата из нашего советского прошлого. Продавщица очень грубо со мной разговаривает в музыкальном магазине. Знаете, обидно, и не узнает меня. Ну, это сверхобидно. Я ей уже лицо и так показываю, и так. И вот, и профиль показал. Он у меня запоминающийся, на флюгер похож. Вот так вот. Не узнает, и все. Какое желание было, как в юности, нагрубить? Надо сдерживаться. Я уже с бородой год ходил. Все, нехорошо грубить. Нашел хорошую фразу. Я ей спрашиваю, скажите. А у нее глаза грустные-грустные. Я ей спрашиваю, скажите, а вы почему такая печальная? Почему такие грустные глаза? Вы сегодня с утра не хрюкали? Она так смотрит на меня, говорит, в каком смысле? Я говорю, ну в прямом, не хрюкали? Как? Я говорю, вот так. Глаза мыслью наполняться стали у нее. Она на меня смотрит, у нее глаза улыбаться начали. Она, ну, то, что она мне сказала, даже я не ожидал такого поворота. Она говорит, вдруг, это вы? Я ее спрашиваю, как вы догадались? Зря я этот вопрос задал, потому что ответ был такой, пока не хрюкнули, я вас не узнавала. Такое ощущение, что я только хрюкал по телевизору. Вообще, я про Америку не хотел рассказывать, потому что, ну что, у меня такая вот шиза, только зациклился на Америке, и все. Но я получаю такие иногда письма. И вот мне написал ученый. Он работает в научно-исследовательском институте в Нью-Йорке. Там, в этом научно-исследовательском институте, довольно много работает наших ученых. Из авиационных заводов американских пришел запрос в этот институт замоделировать такой эксперимент. Птица может удариться, редко, но может, вероятность есть, а переднее стекло самолета. Вот противоударность этого стекла, но на земле провести эксперимент. Ученые, группа ученых, в которой было много наших, придумали следующее. В пушку, специально созданную, загружать курицу. Вы еще не подозреваете даже, что дальше. Ну и курица разгоняется в этой пушке там до скорости звука. Ну, вряд ли, конечно. Нет, я переборщил. Нет, конечно. Ну, короче, сделали пушку, написали, как пользоваться, и отослали на заводы. Через пару месяцев со всех заводов приходит следующее письмо. Примерно одно содержание. Стекла в дребезги у всех. Манекен в дребезги сидящий. Вот это в кресле водилы. Кресло вырывает с корнем. Вминает в приборный щит. Вопрос один во всех письмах. Что делать? Готовы? Готовы? Разморозьте курицу, был ответ. Но все-таки редчайшие ребята.
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
3: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-1919. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
4: Готовитесь к переходу на электронные транспортные накладные с 1 сентября? Сбер уже все настроил. Легко оформляйте накладные, заказы и расписки онлайн в интернет-банке. А вместе с электронным транспортным документооборотом вы получаете полноценный инструмент для управления транспортной компанией. Детальные отчеты по прибыли и расходам, аналитику отрасли, а также рекомендации от искусственного интеллекта для эффективных решений. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Генеральная лицензия номер 1481 от 11.08.2015. Реклама. ПАО «Сбербанк» 0+.

0: 14.00 на столичных.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Школьница, сделавшая татуировку без спроса, получила дома ремнем чуть ниже бабочки.

0: Приветы, поздравления, признания. Сайт веселойрадио.ру. Единый номер для сообщений. +7 915 0303 567.
1: Всем прекрасного, легкого, солнечного вторника. Независимо от того, обед у вас или время уже вечернее, все равно предлагаю писать нам в любой мессенджер на единый номер +7 915 0303 567. Что писать, спросите вы? С удовольствием отвечу. Привет, поздравления, признания, ваши веселые истории. В общем, все, что хотите, отправляйте нам. Еще раз номер записывайте. +7 915 0303 567. Принимаем даже смски. Меня зовут Яся Богачева. Весь час буду радовать вас с вашими же сообщениями, а еще вашими юмористическими заявками. Вы, кроме посланий, еще и можете заказать любимую шутку. Ну, а мы здесь с удовольствием постараемся вашу просьбу исполнить. Ну и давайте начнем. «Однажды в России» прямо сейчас для всей страны.
0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в офисе».
2: Денис, а может ты в коридоре покушаешь, а, все-таки, братик? Или хотя бы окно откроешь, а? И почему у тебя вообще вся еда постоянно воняет жареным луком, а? Скажи, пожалуйста.
3: Потому что я ем жареный лук. У меня бабок нет. Я беру лук, жарю его и ем.
2: А.
3: У меня с этой зарплатой вообще ни на что не хватает. У меня трусы уже, как эта тряпка, которую на двигатель кладут, пока машину чинят. Телефон не могу поменять, у меня телефон с треснутым экраном. После каждого звонка на ухо швы себе накладываю. Реально не понимаю, как жить, просто не понимаю с этой зарплатой.
2: Зато я тебя прекрасно понимаю, Дэн, у меня такая же фигня. Я вон недавно приехал в банк, я хотел просто взять деньги в кредит. Ага. Указал свою зарплату, а они мне говорят: не, ну серьезно, сколько? И это я еще соврал на 20 тысяч, то есть я им сказал, что я зарабатываю 45, понимаешь? Поэтому ты не один такой, да?
4: Да обидно! Вот серьезно, уже доставщики больше нас получают. Вы вообще заметили, раньше они пешком ходили, потом на самокате, потом на велосипеде, потом на велосипеде моторчик появился, потом лобовое. Я вам отвечаю, лет через 5 их диспетчеры Шереметьево сопровождать будут.
5: Слушайте, ну давайте начальнику выскажем, правда. Давайте скажем, что нас не устраивает наша зарплата.
3: Да.
5: Может, и поднимет. Хотя он меня один раз уже поднимал.
3: Угу.
5: Знаете, на сколько? На 5 минут. Ровно до своего смеха. Ну, сейчас мы можем просто прям серьезно поговорить. Прям так, это, без шуточек.
2: Блин, не серьезно, оно меня вообще бесит сильно.
3: Да.
2: Он кайфует постоянно.
5: Да.
2: Вот как ни посмотришь его в соцсети, да, он то на Эминеме,
3: вот,
2: то
3: да,
2: на Басте.
3: Да.
2: То он вообще еду фотографирует.
3: Вообще.
2: Да? Один раз, помните, он пришел с целым пакетом фисташек.
5: Да,
3: вообще.
5: Я вам офигел.
2: Просто
5: вообще-то.
2: С целым пакетом. Ну откуда Ровный. Столько денег у человека? Откуда?
3: Просто, да.
2: На нас экономит.
3: Да.
2: Откуда? А я вам, кстати, не говорил, что на прошлом у нас корпоративе, да, вот то, что у нас был, по документам должна была петь Клава Кока.
3: Да?
2: Да, а не я, переодетый. Клава Кока должна
5: ну
2: была.
5: Ну так
2: петь.
5: Давайте ему выскажем.
3: Да. Да.
4: Дэн, ты и начни.
3: Да, хорошо.
4: Вот сейчас близко к нему подойдешь и прям луком на него дыши, чтобы у него аж слезы с глаз пошли.
3: Да.
4: Давай.
3: Ну вы подхватите.
5: Да.
6: Здорово, бедолаги.
3: Да. Без проблем.
6: Сейчас. Что-то я не слышу звуков работы. Мы что, все доделали уже?
3: Вот
6: работайте, работайте.
3: Сейчас. Михаил Жорикович, у нас есть разговор.
6: Разговор? У нас. Денис, ну, чтобы разговор состоялся, нужны какие-то общие темы. Ну вот я лично вообще не разбираюсь, в каких баклажках какое пиво вкуснее. То есть, ну, это не мое. Или как натопить навозом так, чтобы в квартире было тепло зимой. Ну, тоже я тут не силен. Ну, и ты вряд ли мне сейчас скажешь, что вот самое время в Барселоне недвижку покупать, там цены сладкие, правильно?
3: Вот. Я вот про это хочу, ну, про это и разговор, как бы.
6: Ну?
3: У нас зарплаты ни на что не хватает.
6: Прям ни на что не хватает?
3: Не, на что-то хватает.
6: Получается, хватает зарплаты?
3: Нет, на что-то хватает, а на что-то не хватает.
6: Денис, так а ты не покупай то, на что тебе не хватает. Я вот, допустим, покупаю только то, на что мне хватает. И мне хватает. Ну, логично.
3: Ну, да.
6: Ну, все. Получается, разговор состоялся. Поздравляю тебя с этим, Денис. Да? А то стоим, как два родственника, которые второй раз в жизни видятся. Вроде и надо поговорить, и вроде как не о чем. Да. Работайте, работайте. Да,
0: да. Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Жми больше всех на этой неделе, и тур на двоих на концерт Басты твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muz-tv.ru. Категория 18+.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Любовнику от тебя нужно только одно, а мужу подавай и первое, и второе, и еще компот.

0: заказ. Единый номер для сообщений плюс 7 915 0303 567.
1: Вот на этот нехитрый номер в любой мессенджер, даже с помощью смс-сообщений, вы можете отправлять свои послания. Привет, поздравления, признания. Принимаем абсолютно все. Озвучиваем самое искреннее. И, кстати, за самое классное сообщение сегодня с огромным удовольствием вручим вам подарок. Прекрасный подарок. Набор от организаторов фестиваля «Питомцы в Москве», который проходит в городе все лето. Пожалуйста, не стесняйтесь, пишите. И вот есть уже первые ласточки. Леночка из Владимира поздравляет своего любимого мужа Димульку с днем рождения. Желает здоровья побольше и семейного счастья. А также присоединяется к поздравлению дети. Аня и Никита, любим тебя. Прекрасный Владимир, у вас уже есть любовь и крепкая, любящая вас семья. Пусть все остальное у вас тоже будет. Все самое лучшее, разумеется. А еще один привет улетает всему гражданскому отделу районного суда города Энгельса. А Соне и Елене Николаевне хорошего дня, написала Лиана. Еще поздравьте, пожалуйста, с прошедшим днем рождения мою знакомую Юлию Нестерову. Желаю, чтобы маячок добра всегда согревал тепло в душе. И всего самого сердечного, написал Данил Жомов из Петрозаводска. Так что присоединяйтесь к нашим приветам и поздравлениям и пишите. Кстати, если не знаете, чем поздравить, сейчас все расскажу. Сегодня, между прочим, отмечается День светофора, памятная дата в честь первого рабочего устройства, установленного аж в 1914 году. Ого-го! А еще сегодня День гостя, а еще сегодня День чуткого носа, между прочим, День заветного сундучка и, самое главное, День качания на качелях. Какой чудесный летний праздник. Ну и отмечаем его в компании Юмор-ФМ. Прибавляйте громкость, садитесь на качели, мы вас сейчас будем веселить. Фирменная не реклама для вас.
0: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор ФМ.
2: Посмотрите на этого мужчину.
3: Нет уж, лучше не смотрите на меня.
2: Он давно мечтает похудеть.
3: Мечтаю, но мне решительно ничего не помогает. Диеты, фитнес, все впустую.
2: Вам поможет мужское самоутягивающееся трико «Кипарис».
3: Кипарис? Ну, давайте попробуем.
4: Просто натяните трико «Кипарис» на то, что вы называете телом. Задайте нужные параметры в приложении на вашем смартфоне и чувствуйте, как вас утягивает.
3: Ой, чувствую.
4: Ваш 64-й размер утянулся до 56-го, затем 52-го. Вот, уже 48-й лист за горами.
3: Но мне как-то тесновато.
4: Это нормальный побочный эффект. Мужская красота требует некоторых жертв.
3: Но хотелось бы немножечко подышать.
4: Ну, знаете, тут уж либо подышать, либо похудеть. Подумаешь, утянуло немножко. Зато посмотрите в зеркало. Вы стройный, как кипарис. Ну, красота же. Что скажете?
3: Помогите!
2: Конечно, поможем. Мужское самоутягивающееся трико «Кипарис» помогает похудеть, если малость потерпеть.
4: Кипарис. Купите, утяните и терпите. Не реклама!
5: Хватит переплачивать за мобильную связь! Пришло время недоплачивать!
6: Какофон.
7: Оператор связи. Какофон предлагает действительно недорогие тарифные планы. Алло, вас не слышно. Я перезвоню. Кто говорит? Я в тоннеле. А также гибкие скидки на мобильный интернет по тарифам «Затык», «Залип», «Завис» и «Минуточку».
8: Я перешел на Какофон и забыл о переплатах. О, минуточку. Мне как раз звонят. Алло, алло, вас не слышно. Алло, алло.
7: Какофон. В трубке буль-буль, шум-бурум-бум и хрясь. Забудь о гигантских расходах на связь. Какофон.
8: Алло, алло, алло. Вас не слышно? Перезвоните.
7: Перезвонят. Куда они денутся?
6: Какофон.
4: Не реклама.
6: прикинь, моментальный кэшбэк 100% с новой картой Шара от банка Лукоморье.
9: Неужели так бывает?
6: Да, представь себе, все на Шару.
2: Банк Лукоморье представляет Шара. Первая карта с кэшбэком 100%.
9: Бензин?
6: На Шару!
9: Модная одежда?
6: На Шару!
9: Кино, рестораны, путешествия?
6: Да все на Шару!
9: Такого просто не может быть!
2: В Лукоморье может. Моментально возвращаем 100% с любой покупки. Найдите отделение Банка Лукоморье в вашем городе.
6: Под дубом с золотой цепью.
2: И попросите сотрудника в костюме кота оформить вам Шару.
9: А это бесплатно?
2: Ну, конечно. Все на Шару. Банк Лукоморье.
10: Приходите в гости к нам поскорее.
2: Не жизнь, а сказка. Подробности в сборнике стихов великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина.

0: Шевченко на Юмор ФМ.
1: Похвали своего мужчину. Скажи, какой он красивый, какой спортивный, добрый. Теперь скажи, какой он целеустремленный и решительный. Похвалила? Молодец. Теперь проси денежку.

0: признание. Единый номер для сообщений. +7 915 0303 567.
1: Продолжаем радовать друг друга теплыми добрыми словами и заказанным юмором. Пожалуйста, есть такое сообщение от Алексея. Передайте привет всему городу Комсомольское Старобешевского района ДНР. Вот так вот. Пусть все будет замечательно и даже замурчательно, говоря на языке юмор-ФМ. А еще один привет улетает зятю Дмитрию, а тещи большой привет из Ейска. А еще привет команде отдела специальных конструкций. Хорошего дня и суперского настроения. Меня зовут Дмитрий. Хочу передать привет самому себе. Сегодня прекрасный и теплый день в Орловской области. Работаю и слушаю свое любимое радио. Спасибо, что дарите хорошее настроение и улыбки всей нашей необъятной. Спасибо вам за то, что вы есть. Ой, Дмитрий, очень приятно слышать такие слова и очень приятно радовать вас. И очень приятно вас веселить. Вот прямо сейчас с этой задачей будут справляться шутки, песни, плюс Стас Яруш, Надежда Ангарская и приглашенная звезда. А вы продолжайте писать. +7 915 0303 567.
0: Плюс Стас Ярушин. Шутки, песни. Плюс Надежда Ангарская.

0: Ангарская, плюс Стас Ярушин, плюс лучшая в мире самая громкая фан-зона.
1: И еще один очевидный плюс. У нас в гостях певец, автор суперхита «Ягода малинка» Хабиб.
0: Ой, что сейчас будет, друзья? Хабиб, что тебе предложить? Чай, кофе, бэк-вокалисты, подтанцовку? У нас всего этого нет.
2: Жаль, я думал, что хотя бы подтанцовку будет.
3: Ой, ну слушай, ну я тебе подтанцую. Ну если, конечно, захочешь.
0: Шутки и песни плюс на Юмор ФМ. Ярушин, Ангарская плюс Хабиб. Погнали. На Юмор ФМ. Давайте я начну.
2: Давай.
3: Ну, пожалуйста.
0: По непонятной в нашем обществе причине с ума мир сходит потихоньку день за днем. Мужчин стригут не настоящие мужчины. Их визажистами условно назовем. Все. Надя, твоя песня.
3: Ну, это смешно. Так.
1: Плачет дядечка на перроне, получил от жены в лицо. Очень ровный загар на пальце, где должно было быть кольцо.
0: Хабиб, твоя песня.
1: Ясным летним днем, где отель «Прибой» изменил тебе, я с чужой женой. Тайну от тебя не сумел сберечь, ты отбила мне.
2: Можно уже не продолжать.
1: Место наших встреч.
3: Хорошо.
0: Картина 50 оттенков цвета. Такая эротическая драма. Давай с тобой попробуем все это, товарищ дама, товарищ дама. Давай скорее попробуем все это, товарищ дама.
3: Браво, да.
0: Браво! Так, Надя, твоя песня.
3: Так, хорошо.
1: Самосвал с картошкой занесло немножко. Люди во дворе ходят по пюре.
3: Давайте пройду. Ну, продолжаем.
0: Хотите лимонку? Давайте самосвал с картошкой. Хабиб, твоя песня.

0: счет. Три раза я вел не то. Жизненная тема. Жизненная тема, да.
1: Хорошо.
2: На Юмор ФМ.
0: Ваши аплодисменты Хабибу, звезде проекта «Шутки, песни плюс» на Юмор ФМ. Спасибо, друзья, я к вам еще и не раз, и с большим удовольствием. Для вас пели и шутили, видимо, еще и станцуют. Стас Ярушин, Надежда Ангарская, плюс Хабиб. «Шутки, песни плюс» на Юмор ФМ. Продолжение следует.

0: продолжайте писать свои сообщения. +7 915 03 03 567. Это номер телефона, и он един для любого мессенджера. Есть, например, вот такое послание от Кристины. Передаю привет своему любимому мужу Евгению. И хочу сказать, что он лучший муж и папа. Я его люблю. Ну, это очень хорошо. Это очень красиво. Привет от Ксении. Хочу пожелать всем отличного настроения. В особенности желаю своему любимому мужчине Константину хорошего рабочего дня и настроения. Прекрасно. А еще есть такое чудесное поздравление. Нас с мужем поздравляют с нефритовой свадьбой. 26 лет – это не просто цифра, это целая история, сотканная из общих дней, маленьких радостей, поддержки, доверия. Желаю, чтобы впереди у нас было еще очень много светлых страниц, чтобы любовь только крепла, а дом оставался тем самым местом, куда хочется возвращаться снова и снова. Счастья, здоровья и еще множество поводов радоваться жизни вместе. Венера и Сергей Дорофеевы из Казани. Прекрасная пара. Пусть все, что вы себе пожелали, сбывается. Качественно, легко, радостно и очень-очень много вам еще совместных десятилетий. Счастливых совместных десятилетий вместе. Ну и чтобы жизнь была еще веселее, пожалуйста, ловите проект «Лиг городов» для вас и всей страны.
1: Юмор ФМ и ТНТ.

0: красивых девушек. Салават.
1: Когда девушки курят на улице, рядом обязательно дежурит такой персонаж.
2: Девчонки, не курите. Вам это не идет. Вам же еще рожать.
3: Мужчина, отойдите.
2: Я женщина. Вот и предупреждаю, девчонки.
0: Моя команда. Владикавказ.
4: Пацаны, Олимпиаду видели? Как бы она Киркорову подошла. А слышали, Ларису Долину мошенники развели на 150 миллионов рублей. А Федунки в свои 52 года беременна. Интересно, кого из них сложнее было развести? Слышал, Харламов снова женился. Накопил. Нашу Рашу смотрели?
5: Конечно, да. Ну конечно.
4: А Галустян плюс?
5: Нет.
4: А Светлаков плюс?
6: Нет.
4: Не получается, да, по отдельности зарабатывать?
7: Сейчас бы арбуз лавашом.
4: В смысле?
7: Кайфовать хочу.
4: Что?
7: Кайфовать хочу.
8: Я не понял!

0: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда». Для слушателей старше 16 лет.
1: Хорошая погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде облачно с прояснениями, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 19, ночью до плюс 13. Завтра ожидается переменная облачность до плюс 22, без осадков.
1: Радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
3: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт Басты твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
4: Категория 18+.
5: В люксе?
6: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
5: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
7: Нужен бетон? В груз-сервисе он. Запиши телефон 58-00-86. 58-00-86.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70-72-82.

0: на Юмор-ФМ.
1: На семейной фотографии настоящего мерчендайзера самые красивые дети стоят в первом ряду.

0: Юмор на заказ. Единый номер для сообщений плюс 7 915 0303 567.
1: Еще одна порция ваших сообщений. Привет, поздравлений, признаний. Ну и на этом завершим мы юмор на заказ. Но радовать теплыми добрыми словами продолжим уже в веселом чате в середине следующего часа. Так что берите телефоны в руки и не стесняйтесь, пишите смелее свои сообщения. Приветы, признания. Номер един плюс 7 915 0303 567. Да, кстати, мы еще и подведем итоги наших любимых сообщений, вот так скажем. Здравствуйте, передаю привет своим друзьям Степе, Даше, Вике и Лине и радио Юмор ФМ. Спасибо вам огромное. Еще один привет улетает любимому Юрию из Курска. Его оглашенная его очень любит. Ну, смотрите, какое нежное, классное сообщение. А любимое радио, передайте привет мне, любимому. Да, не скромно, написал Кирилл. Ну, а чего же не скромно? Вы не стесняйтесь, пишите и себе тоже привет передавайте. Так можно, я вам больше скажу, так нужно делать. Ну, а теперь мы узнаем, кто же у нас получает приз, который был озвучен в начале этого часа, а уходит подарок вот кому. Прекрасную Венеру и ее супруга Сергея Дорофеевых мы поздравляем, во-первых, с их нефритовой свадьбой, а во-вторых, они получают набор от организаторов фестиваля «Питомцы в Москве», который проходит в городе все лето. Прекрасный Сергей и Венера, еще раз вас с вашей годовщиной, ну и будьте внимательны, ждите свой подарок. Ну а всем остальным напомню, плюс 7 915 0303 567, пишите привет, поздравления и, может быть, даже свои любимые шутки. С удовольствием озвучу. А сейчас шутить будет Игорь Маменко, он поделится лучшей подборкой анекдотов.
0: Юмор ФМ представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
2: Корреспондент берет интервью таможенника. Скажите, почему вы решили стать таможенником? Ну как, это очень интересная работа. Меня вообще сподвиг на этот подвиг, что называется, Луспекаев в фильме «Белое солнце пустыни». Вы знаете, я был пленен тем, как играет он, органично сыграл этого таможенника. Я тоже решил стать таможенником, потому что это очень интересно. Ну и, конечно, тарелка черной икры – это вообще труба. Представитель полиции говорит мужику: вы пьяный? Он говорит: да не пьяный. Нет, ну вы в нетрезвом виде, абсолютно точно. Говорит: ребята, ну с чего вы взяли? Вот если вы хотите проверить, пожалуйста, аптечка у меня в наличии есть. Ремень пристегнут. Все в наличии, все как положено. Говорит: да, ну машина где? Чрезмерное употребление алкоголя может вызвать женщин с низкой социальной ответственностью.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор ФМ.

0: шутит. Чем больше на популярной певице одежды, тем лучше она поет.
1: И все танцуют.

0: колбасимся.
1: На Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
2: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
3: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции 20 июля по 3 сентября 2026 года.
4: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляют АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.

0: столице 15:00.
1: На Юмор ФМ.
2: Смотрю на вас, молодой человек, и думаю, все-таки вы нет-нет, да попиваете из копытца.

0: самое главное, чтобы вы помнили шутку, которую произнесет Николай Фоменко очень и очень скоро. Ну, как помнили, чтобы вы ее запомнили, а потом смогли повторить. Это я, конечно же, обращаюсь к нашим участникам суперигры «Автомобиль за улыбку». Если вы еще не принимаете участие в нашей прекрасной игре, заходите на сайт веселаярадио.ру и оставляйте свою улыбчивую фотографию. Нажмите на кнопку «Просто улыбнись и выиграй автомобиль» и следуйте инструкции. А если ваша улыбка радует всю страну, то, пожалуйста, будьте рядом и не упустите свою удачу. Ну а кроме нашей суперигры «Автомобиль за улыбку», в этом части нас порадует монологом Михаил Жванецкий, анекдотами «Самый лучший Дэн», ответом на вопрос Сатья. Он с юмором это сделает, все здесь традиционно. В ближайшие секунды будет тот самый КВН. Меня зовут Яся Богачева, вам хорошего, легкого, приятного вторника. Это Юмор ФМ, шутки, песни «Автомобиль за улыбку».
1: Юмор ФМ представляет. Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
2: Мы начинаем КВН.
1: Команда «Незолотая молодежь». Город Москва.
3: Мало кто знает, что законы шоу-бизнеса существовали еще в 19 веке. И даже у Пушкина был свой концертный директор.
4: Так, значит так, что у нас дальше? Значит, два выступления на дворянском собрании, да? Ну, там стихотворение 15-20, не больше. Ага. Два ночных бала. Угу. Ну, там стих полтора, бабки небольшие. Ага. Так, да, и, понимаешь, все должно быть новое. И в конце, естественно, анчар.
5: Ой, ну сколько можно? Анчар, анчар. Все время одно и то же. Надоело уже.
4: Так, Саша, пока people хавает анчар, ты будешь читать анчар. И все. Да, закрыли эту тему. В конце концов, кто из нас поэт? Я или ты?
5: Я.
4: Ну вот, а я директор. Ты пишешь, я продаю. Так, да, у нас, Саша, проблема с меценатами. Угу. Сибирский алюминий отказался, но ничего. Я договорился с медными рудниками. Так что давай у тебя будет не алюминиевый всадник, да, а медный.
5: Я не могу работать в таких условиях.
4: Ах, ты не можешь,
5: могу.
4: Саша. Иди на завод.
5: Не пойду.
4: Да ты иди,
5: не пойду.
4: Иди, только ты вспомни, Саша, каким я тебя подобрал.
5: Что?
4: Да. Мороз и солнце, день чудесный. И знай, Саша, завтра здесь будут стоять 15 таких же кучерявых рыхмоплетов.
5: Что?
4: Я, Саша, я без тебя проживу.
5: Ха, слыхали, он без меня проживет. Да все знают, что ты директор Пушкина.
4: А вот это вот не надо, да? Это все знают, что ты Пушкин директора. Все, пошел вон.
5: Ну ладно.
4: Пошел вон.
5: Ну, вы пошутили. Я тоже посмеялся.
4: Хорошо, мир, хорошо. Завтра мы выступаем на именинах у царя.
5: У царя.
4: У царя. Да. Бабки никакие, но, сам понимаешь, отказаться нельзя. Там будут все. Да. Чаадаев, Грибоедов, ну, всякое. Ну и в конце концов, Жуковской.
5: Понятно.
4: Жуковской и ты.
5: И я.
4: И ты, Саша. И закрывает Лермонтов.
5: Чего? А чё это вдруг Лермонтов концерты стал закрывать, а? Я ж всегда был последний.
4: Чё? Чё? Солнце русской поэзии, чё? Ничего, Саша, а почему Лермонтов учишь-учишь, как песок?
5: Ну хорошо, почему?
4: Да потому что он пишет, Саша, он пишет! А не рожицы всякие на полях рисует. И вообще нам нужно что-то, чтобы тебя вспомнили, да, какой-то скандал. Крепостным это нравится. Что там? Дуэль. Дуэль.
5: Нахрена?
4: Что значит зачем, Саша? Ну, с этим, Дантесом. А что, он француз, новый рынок, валюта, в конце концов.
5: Нет, ну чего это мы вдруг с ним будем стреляться, а?
4: Ну, если тебе так будет проще. Вчера Дантеса видели с твоей женой.
5: Ну и что?
4: Как что, голыми?
5: Ну и что?
4: Видит Бог, Саша, я этого не хотел. Они читали Лермонтова, Саша.
5: Что? Что ты сказал?
4: Саша,
5: Дантес!
1: все самые золотые номера самой любимой игры на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: В медицинском центре «Магнит Плюс» установлен единственный в Вологде и Вологодской области уникальный томограф «Сименс Аванта». Высокое качество снимков. Ведущие специалисты в области рентгенологии. Точное описание исследований. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Чувак и танцует за электричество. Оказывается, я жгу по полной.
1: Это наша с вами самая любимая улыбчивая суперигра «Автомобиль с улыбком». Долгожданная шутка в исполнении Николая Фоменко прозвучала только что в прямом эфире «Юмор-ФМ», а это значит, что очень скоро мы остановим улыбайзер и узнаем, кто же будет претендовать на 3000 рублей и пропуск в суперфинал нашей игры «Автомобиль за улыбку». Кто может получить такой шанс? Да тот, кто уже загрузил свою фотографию в наш улыбайзер на сайте веселорадио.ру. А если вы этого еще не сделали, то срочно делитесь своей улыбкой. Просто поверьте, она совершенно точно достойна целого новенького автомобиля. Ну а если сейчас ваша фотография среди всех тех, кто крутится в улыбайзере, то все внимание на свой телефон, на монитор. Я говорю заветную фразу «Улыбайзер, стоп!»
2: Автомобиль за улыбку.
1: Какая очаровательная, какая красивая девушка Ирина из города Клинцы. Вот кого выбрал наш улыбайзер. Этой красотке мы позвоним и спросим, слушала ли она Юмор-ФМ, готова ли повторить шутку и забрать свои деньги, да и пропуск в суперфинал. Набран номер телефона Ирины, звоним в Клинцы, гудки пошли, песочные часы перевернуты, 30 секунд есть у этой девушки очаровательной. Алло?
3: Алло, говорите.
1: Ну что ж, это не Ирина. Это не Ирина в любом случае, потому что с нами говорит мужской голос и явно автоответчик. А это значит, что этот игровой эпизод не в пользу Ирины, но фотография ее остается в нашем улыбайзере. И, конечно же, есть шанс, что фотография будет выбрана еще раз. И уж тогда мы точно позвоним. И, надеюсь, тогда Ирина ответит сама, без помощи голосового помощника, и сможет повторить заветную шутку. И забрать свои 3000 рублей и пройти в суперфинал. Ну, а там, в суперфинале, примерно по той же схеме, возможно, выиграть и новенький автомобиль. Кстати, такой же шанс есть у каждого из вас. Зайдите на сайт веселорадио.ру, нажмите на кнопку «Просто улыбнись и выиграй автомобиль», ну а дальше следуйте инструкции, и все, ваш автомобиль уже в вашей улыбке. Вам желаю удачи, а сама запускаю улыбайзер, чтобы лица продолжали сверкать на сайте веселорадио.ру и радовать всю страну. Ведь суперигра «Автомобиль за улыбку» продолжается!
2: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Вы спрашиваете?
1: Хочу внука или внучку от сына, который с невесткой живет. Как им дать понять, чтобы они порадовали нас внуком или внучкой?
0: Сатья отвечает.
2: Так, а как вы его вдохновите? Ну, есть вариант, конечно. Есть, если вы потянете. Можно сказать так. Друзья мои, детки мои, мы с батей накопили 67 миллионов рублей и хотим купить квартиру в Москве. Мы подарим своему внуку эту квартиру. Поверьте, внук будет уже через неделю. Я согласен. Для нас, строителей БАМа, вот это отвратительно, когда люди хотят жить для себя. Фу, 30 лет. Да я в твои годы уже 6 родила. Да я в твои годы, батя говорит, уже свиней пас. Да я уже родину защищал. Да я в твои годы уже полком командовал. Хоть я и не гайдар, да, вот это все.
1: 67 миллионов не нужно, дом есть и машина есть. За 30 уже. Часики тикают. Внука, внучку.
2: Заберите у нее микрофон. Вот мне всегда казалось, что вот бабушек у подъезда, вот в платках, их инопланетяне закидывают. Но что они сразу рождаются в платках, знаете, да? Что откуда-то их там берут из какого-то, ну, гетто, и там высаживают. Нет, бабушка, это человек, который любит ребенка, безусловно, просто такой, какой он есть. И которая дает то, чего мама по своему статусу дать не может. Она же должна быть строгая. И умные бабушки, они такие, у них конфеты всегда в этом, да, он такой, иди сюда, мое солнышко. Обнимашечки, может, мама на работе, да. После школы он к тебе прибегает. Бабуля, а что там? Суп твой любимый, вермишелевый. Вермишелевый! А мама говорит, это вредно. Мама права, маму надо слушать. Садись, солнышко, садись, да.
3: Вот так-то, да не так. Родите, я отберу, тоже мне.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором на Юмор-ФМ.

0: FM представляет. Остап Бендер.
1: Набил бы я тебе рыло, только Заратустра не позволяет.
0: Монтёр Мечников.
2: Дуся, вы меня озлобляете. Я человек, измученный нарзаном.
0: И даже одноглазый васюкинский шахматист.
2: Вы неправильно коня поставили, товарищ гроссмейстер. Конь так не ходит.
0: Все это он, Сергей Бурунов.
3: С удовольствием прочитаю вам избранные фрагменты знаменитых произведений Ильфа и Петрова на Юмор-ФМ.

0: Круглосуточно.ру. 6+.
1: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса, кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
2: 0+. Реклама. ООО Яндекс. Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
3: Финальный отчет только до 6 сентября в театре МДМ. Последние спектакли мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Почти 900 показов, около 1,5 миллиона зрителей и 1000 восторженных отзывов. Легендарная история подходит к своему завершению. Любимые хиты группы «Секрет», романтика Питера 80-х и эмоции, которые хочется пережить снова. Успейте увидеть спектакль, который вошел в театральную историю страны. Мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.

0: Шуманенко на Юмор-ФМ.
1: Главная проблема современной молодежи в том, что ты к ней больше не относишься.

Только Юмор ФМ и ваше сообщение. Привет, поздравления, признания, шутки. Все это в нашем чате веселом. Привет из Воронежа. Жара нас достала. Ждем прохлады. Уж не знаю. А я вот все думала, куда поехать. В отпуск в Воронеж, чтобы погреть свои косточки, прогреть их хорошенечко. Но в любом случае, лето для того, чтобы им наслаждаться. Замерзнуть мы еще успеем. Передаю привет своему любимому мужу Дмитрию. Он сейчас в дороге. Надеюсь, он меня слышит. Люблю его больше жизни. Удачной ему дороги. Какое нежное и трогательное сообщение. Еще один привет улетает мужу гигантской вишенки из Ростова от жены Ольги Любимки. Я тебя люблю. Между прочим, и такое сообщение есть. А еще привет из Узбекистана. Едем на вахту. Всем мира, добра и удачи пожелал Тимур. Поздравьте мою маму Зинаиду Васильевну с днем рождения. Пусть у нее всегда все получается так, как она планирует. Мы ее очень любим. Дочь Ирина и сын Саша. Прекрасная Зинаида Васильевна, вас с вашим персональным праздником. Счастья, здоровья, вам в исполнении всех ваших желаний, чтобы все было легко, радостно и очень-очень приятно. Ну и весело, конечно. В компании Юмор ФМ по-другому не бывает. У нас здесь и смешного в этом только часе. Монолог Михаила Жванецкого. Ого-го, какой смешной. Еще будут анекдоты самого лучшего Дэна. Ну а веселый чат и возможность порадовать друг друга приветами и поздравлениями будет через час. Пишите. Плюс 7-915-03-03-567. Веселый чат. Поделись

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самые лучшие.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.

0: поговорим о семейных ценностях. Представьте, друзья, 2 часа ночи, в квартире раздается телефонный звонок. Алло, здравствуйте, а Оля дома? К сожалению, Оли дома нет. Ха, я с вас балдею, а? На дворе глухая ночь, а вам вообще родителям пофиг. Где Оля? С кем Оля? Немедленно приезжайте и заберите ее домой. У меня нет больше денег поить вашу дочь. Через тернии к теще. Муж заходит в дом и говорит жене: слушай, любимая, этот гигантский паук у нас во дворе никак не успокоится. Представляешь, наша корова опять запуталась в паутине. Так, Сереж, немедленно бросите свои идиотские шутки про мою маму. Пусть спокойно полежит в гамаке.
1: Самый лучший Дэн.
0: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
1: На Юмор ФМ.
2: Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
1: Хорошая погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде облачно с прояснениями, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 19, ночью до плюс 13. Завтра ожидается переменная облачность до плюс 22, без осадков.
1: Радиоканал Юмор ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
4: В люксе?
5: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
4: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
6: Нужен бетон? В Груз-сервисе он. Запиши телефон 58-00-86. 58-00-86.
2: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Собеседование на должность трудовика ограничивается словом «дыхните».

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Девушка, в чем дело? У меня уже несколько дней молчит телефон, девушка. Она, как, разве вам ничего не говорили? Он, нет. А открытку вы получали? Нет. Как, вы должны были получить? Он, да, я не получал. Она, вы должны были получить. Кладет трубку, он набирает. Девушка, она, 15-я. Он, уважаемый 15-й, у меня уже 3 дня молчит телефон. А вам ничего не говорили? Он, нет, нет, ничего, и открытки не было. А что случилось? Она должна была быть. Из управления вам звонили? Он, нет. Она, странно. Что случилось? Вам изменили номер. Девушка миленькая, 15-я, не бросайте. За что, почему? Там узнаете. Может, вы знаете, почему нет писем, телеграмм уже очень давно? Она, как, вы еще ничего не знаете? Он, нет, что случилось, пожалуйста. Она, уже месяц, как вам поменяли адрес. Он, ой, за что, куда? Как, всему дому поменяли? Она, нет, только вам. Он, что же делать, я же так жду. А тут приходят письма, повестки на фамилию Крысюк. Куда их пересылать? Она, постойте, вам что, действительно ничего не говорит? Он, нет. А это вам. Как, я же... У вас изменилась фамилия в связи с уходом новой станции. Разве вы не получали открытку? Он, нет. Он, простите, милая 15-я, как меня теперь зовут? Сейчас, посмотрю. Семен Эммануилович. Он, так я уже не... Она, нет, нет, это все осталось. Год рождения 34-й. Он, позвольте, мне же 42. Она, это по-старому. Вам теперь 51, еврей. Он, опять? Она, да, 51, еврей, родители, кулаки, землевладельцы. Откуда? Что? Какие землевладельцы? Мои служащих. Она, нет, нет, это изменено. Крысюк Семен Эммануилович, 51 год, из раскулаченных, продавец. Он, кто? Продавец хозяйственного отдела. Он, позвольте, я врач с высшим перемедицинским. В 56-м году, она, нет, нет, это отменено, вы продавец. Где, в каком магазине? Вы сейчас без работы, вы под следствием дали подписку. За что? Она не до веса, обвес этого в карточке нет. То ли вы скрывались, я не поняла. Вам пришлю, там что-то мелкое. Скажите спасибо, что у меня время есть, я не обязан отвечать. Я завтра ухожу в декрет, так что у меня сегодня настроение хорошее. Ну, спасибо вам, 15-е, пусть ваш ребенок будет здоров. Простите, девушка, у меня дети есть? На сейчас. Маша, посмотри, у Крысюка дети есть? Минуточку щелкнула. Там все время музыка какая-то. Маяк какой-то. Минуточку щелкнула. Секундочку щелкнула. Двое. Сын 18 лет и дочь 27. Он, где они? Маша, он спрашивает, где они? Уехали в прошлом году. Они мне пишут? Минуточка. Им от вашего имени сообщили, что вы скончались. А всем, кто меня вспомнит под старой фамилией, а лучше не стоит общаться, у вас и так хватает. Вам еще курс лечения, но чего? Здесь сказано туберкулез, но я здоров, сказано кашель. И вам тут что-то положено, что? Да штраф какой-то. И перевод был, вас не нашли. Как не нашли? Вот же находят все время. Вас не нашли, отправили обратно. Девушка, а внешность мне не изменили? Она, вот вы даете, а как можно внешность изменить? На глупости у меня нет времени. Так что же мне теперь делать, голос? Ждите, ждите, ждите.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
2: Лето. Время путешествий и новых открытий.
3: Но иногда открытия бывают неожиданными.
2: Ой-ой-ой. Диарея?
4: Ай-яй-яй.
2: Срочно энтерофурил.
3: Энтерофурил воздействует на причину диареи, помогая сохранять полезную микрофлору.
5: Энтерофурил. Нет причины для расстройств. Разрешен детям с 1 месяца.
6: Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.

0: Москве 16:00.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Оптимизм – это когда тебя закрыли на 15 суток, а ты думаешь: «О, как раз штаны с Алиэкспресса придут».

0: что у нас есть каждый год, так это лето. Прекрасное лето и прекрасная возможность насладиться жаркими днями. Но это в лучшем случае. В любом случае, солнцем, радостью, может быть, даже влюбленностью. Ну и хохотом. Хотя смеяться вы можете в любое время года. Просто прибавляйте громкость Юмор ФМ и наслаждаетесь. В первую очередь, своими теплыми, добрыми словами в нашем веселом чате. Поэтому пишите туда сообщение. Плюс 7-915-03-03-567. Это номер телефона, и он един для любого мессенджера. Меня зовут Яся Богачева. С удовольствием через полчаса озвучу ваше послание на всю страну. Еще раз номер телефона записывайте. Плюс 7-915-03-03-567. А еще смеяться будем над рубрикой «Ильф Петров и Барунов». Там Сергей Барунов прочитает отрывки из произведений Ильфа и Петрова. Николай Фоменко будет шутить про мужчин. Угарный папа поделится детскими перлами. Ну а в ближайшие секунды шутки, песни плюс. Стас Ярушин, Надежда Ангарская и Наташа Краснова сделают хиты короче и смешнее. Все это Юмор ФМ, шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: Шутки, песни. Плюс Стас Ярушин. Шутки, песни. Плюс Надежда Ангарская.

0: снова здравствуйте, друзья! Это мы, ваши любимчики, вокалисты, юмористы, Надежда Ангарская и Стас Ярушин.
1: Это шутки, песни «Плюс» на Юмор ФМ. И «Плюс» означает, что теперь короткие смешные версии популярных хитов мы поем на троих. А значит, поприветствуем нашу звездную гостью.
0: Популярный блогер, писательница, стендап-комик и невероятно красивая девушка Наташа Краснова. Солнечный Челябинск! Под бурные аплодисменты публики мы приступаем!
2: На Юмор ФМ.
3: Начнешь, моя хорошая?
1: С удовольствием.
3: Давай.
1: Пока я помню, пока хочу про это спеть, пою. Грудь четвертого размера накачала дочка мэра, уронила сигарету, трах-бабах, и нет ее! Стас.
0: Вот опять небес темнеет высь, молодые в номер поднялись, с ними было мне нельзя, и дыхание затая в ночные окна вглядываюсь я.
4: Вот так он стоит.
3: Вот так вот стоит.
1: Вот третьего этажа,
4: Страшное
1: дело. Так, ну что, это Надя, получается
0: твоя,
1: я?
0: Да, песня, да.
4: Да.
1: Ну давайте попробуем. Мы столько лет друг другу с тобой трепали нервы, скандалили, кричали, разочек подрались, мне посуду достались 3 миллиарда евро. Как здорово, что мы с тобой сегодня развелись.
4: Давай, жги, Натак.
1: Эй, хомяк! Ты жив там в пылесосе?
0: Засосала
3: придурки.
4: Часто бывает, что присутствует.
3: Часто бывает, хомяки по дому бегают.
4: Не хомяк, у меня собака, ее не засосешь там сильно. Ну, по частям.
0: Продолжим?
1: Ты продолжаешь.
0: Бывает, в магазин собрался с девушкой купить на ужин полбатона хлебушка. Вот вы заходите, и в супермаркете селедка купится, сосиска купится, пельмешки купятся, сметанка купится, картошка купится, морковка купится, шампуни купятся, бальзамы купятся, помада купится, помада купится, помада купится, помада купится, а хлеб останется.
1: Я уже забыла про начало. Мне понравилось, как ты хорошо выговариваешь. Купится.
3: Вариантов не было у меня.
4: Купится.
1: Что, Наташа?
3: Наташа, да. Наташа.
4: Я заранее извиняюсь. У вас никто не извинялся перед людьми?
1: Мы всегда извиняемся.
3: Перед тем, как
4: я заранее за все извиняюсь, что я здесь пою.
1: Да что, перед Бузовой не надо извиняться.
4: Ну, блин, ну как? Ну ее все любят.
1: А ты сейчас про Бузову, что ли, будешь петь?
4: Да. Я лучше заранее извинюсь.
1: Все любят, это кто? Ну просто ну, интересно.
4: Ну, во-первых, Бузова, давай, честно.
1: Во-первых, ее собака. Ладно, я взяла молчу.
4: На теплоходе Бузова играет, а рыбы все лежат на берегу. Да ну не так она уж плохо поет. Ну не плохо, но не так.
1: Ну хуже мы вживую здесь поем, да?
2: На Юмор ФМ.
0: Надежда, Наташа, девчонки, вы поете великолепно.
4: А, все уже? Я могу лучше и смешнее, кстати.
1: Ой, Наташ, ну поверь, мы еще не раз с тобой встретимся и споем. Но потом.
0: Наташа Краснова плюс Надежда Ангарская плюс Стас Ярушин. Шутки, песни плюс. До новых встреч.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Если бы эволюционная теория Дарвина была верна, то у петербуржцев давно бы отросли зонты.

0: шутки про веселый чат. Надеюсь, и жди. Нет, можно и без надежды. Просто отправляйте свое сообщение, привет, поздравление, признание или шутку, и оно прозвучит в веселом чате. Кстати, очередной выпуск уже очень-очень скоро. Номер для ваших посланий +7 915 03 03 567. Но не веселым чатом единым порадует нас этот час, а еще и проектом Ильф Петров и Брунов, шутками Николая Фоменко про мужчин, ну и, конечно же, в ближайшие секунды Гар Дмитриев, наш угарный папа.
1: Юмор ФМ представляет Угарный папа с Гаром Дмитриевым.
2: Да, товарищ диктор все верно рассказал. В эфире действительно Угарный папа. Проект, который убедительно доказывает, что каждый ребенок — это не только вечный двигатель, прыгатель, дрыгатель, скакатель, обниматель и целователь, но еще и шутитель. Меня зовут Гар Дмитриев, и я приготовил для вас очередную подборку уморительно смешных детских перлов. Ловите!
1: Угарный папа.
2: Отец семейства надел на работу темно-синий костюм и голубую рубашку. Дочка Таня, 4 года, внимательно смотрит на него и говорит: «Пап, ты сегодня такой красивый, прям как синяк». Детский психолог спрашивает 7-летнего Владика: «А у тебя дома есть домашние животные?» Владик в ответ: «Не-а, только бабушка». Мама просит у мужа машину, чтобы поехать с сыном Мишей в гости. Папа не очень доверяет жене как водителю и всячески отнекивается. «Ну а если меня на работу вызовут?» «Ну тут недалеко, пешком дойдешь», — отвечает мама. «Ну а если срочно вызовут?» Тут встревает 5-летний Миша: «Бегом побежишь».
1: Угарный папа.
2: Андрею 5 лет. Спрашивает у мамы: «А ты знаешь, почему собаки нас лижут?» «Нет, Андрюш, а почему?» «А потому что внутри у нас кости». 4-летний Даня сидит с мамой в поликлинике и ждет врача. Мимо проходит женщина в белом халате. Даня спрашивает у мамы: «А это врач?» «Нет, Данечка, это медсестра». «Да какая же это медсестра? Это медбабушка». И в завершении. Вот помню, когда я был маленьким мальчиком, моим официальным лучшим другом был дедушка Ленин. Теперь лучший друг всех маленьких слушателей Юмор ФМ – угарный папа, то есть я. Ребенок пошутил, я рассказал, все посмеялись. Родители, присылайте ваши забавные истории на наш единый номер +7 915 03 03 567. Мы все хотим посмеяться. До новых встреч.

0: Шевченко на Юмор ФМ.
1: Только что предлагала чай, а теперь постель. Ух, нравятся мне проводницы.

0: Время ваших сообщений, привет, поздравлений, признаний. Это все смело отправляйте нам в любой мессенджер. Номер все равно един, плюс 7-915-03-03-567. Есть, например, из Тюмени вот такой вот привет и фраза. Привет, Юмор-ФМ, вы супер. А мы стараемся сделать каждый ваш день намного ярче и намного веселее. Еще один привет улетает Снежане. Пусть выздоравливает, не знаю, кто написал. Но Снежана, мы всей страной желаем вам здоровья наикрепчайшего. А тут, кстати, Снежанна ответочку написала. Передаю привет Марии, Софии и всему Юмор-ФМ. А может, не ответочка, может, другая Снежанна. В любом случае, привет озвучен. Передайте, пожалуйста, привет моим самым любимым мужчинам, сыновьям Матвею, Глебу, Трофиму, моему самому лучшему мужчине на свете, моему мужу Алексею. Я люблю тебя, мой сладкий пирожок. Спасибо тебе за каждую минуту нашей жизни, написала Екатерина Саенко. Прекрасная семья, вам классного дня и вообще счастливой жизни и счастливых совместных десятилетий. И всем, на самом деле, искренне желаю любви, счастья и классного летнего отдыха. Ну и передаю микрофон Денису Савельеву. Через час он будет озвучивать ваше сообщение, так что пишите смелее. Плюс 7-915-03-03-567. Этот час завершит рубрика «Ильф, Петров и Барунов». Там Сергей Барунов прочитает отрывки из произведений «Ильфа и Петрова». Чуть раньше Николай Фоменко и его подборка шуток про мужчин будет очень смешно.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: FM. Шутки.
1: Кофе необходим для выживания. Динозавры не пили кофе. И посмотрите, чем все закончилось.

0: Хоменко. 5 шуток про мужчин.
1: Если мужчина не следит за собой, значит, он ни в чем себя не подозревает. Не желая мыть посуду, муж сделал себе манту.
2: Холостяк с 20-летним стажем убирается в квартире при помощи фразы «Да чисто вроде».
1: Диван он такой. Ему мужика завалить, расплюнуть. Путь к сердцу мужчины лежит через... Просто оставьте его в покое.
0: Юмор FM. Шутки и песни.
3: Радиоканал Юмор FM Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
4: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде облачно с прояснениями, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 19, ночью до плюс 13. Завтра ожидается переменная облачность до плюс 22, без осадков.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
5: Уникальные сувениры и модные аксессуары из сердца Вологды. От стильных кепок и панам до изысканных изделий из натурального льна и кожи. Посетите магазины «Традиции Севера». Наши адреса: ТЦ «Аксон», первый этаж, ТЦ «Макси», Дальняя 33, Чернышевского, 88, туристический центр на Сергея Орлова и проспект Победы 5.
6: Альпийские, баварские, французские.
7: Сережа, что ты делаешь?
6: Путешествую.
7: С открытым ртом и причмокивая?
6: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
8: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
9: Мясной гурман.
10: В люксе?
11: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
10: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
3: Телефон рекламной службы Юмор FM Вологда 70 72 82.

0: тебя.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Что говорить, когда получаешь зарплату?
3: Ну, здравствуй, моя малышка.

0: Бурунов. Командовать парадом буду я. Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор-ФМ.
1: «Как с бензином?» – спросил Остап. «Да Удоева хватит. Нам только 30 километров сделать, а там все отнимем». «Должно хватить», – с сомнением ответил Козлевич. «Имейте в виду», – сказал Остап, строго оглядывая свое войско. «Мародерства не допущу. Никаких нарушений закона. Командовать парадом буду я». Паниковский и Балаганов сконфузились. «Все, что нам надо, удоевцы отдадут сами. Вы это сейчас увидите. Заготовьте место для хлеб-соли». 30 километров антилопа пробежала за полтора часа. Последний километр Козлевич очень суетился, поддавал газу и сокрушенно крутил головою. Но все усилия, а также крики и понукания Балаганова ни к чему не привели. Блестящий финиш, задуманный Адамом Казимировичем, не удался из-за нехватки бензина. Машина позорно остановилась посреди улицы, не дойдя 100 метров до кафедры, увитой хвойными гирляндами в честь отважных автомобилистов. Собравшиеся с громкими криками бросились навстречу прибывшему из мглы веков Лорен Дитриху. Их грубо вытащили из машины и принялись качать с таким ожесточением, будто они были утопленниками, и их во что бы то ни стало нужно было вернуть к жизни. Козлевич остался у машины, а всех остальных повели к кафедре, где по плану намечен был летучий трехчасовой митинг. К Остапу протиснулся молодой человек шоферского типа и спросил: «Как остальные машины?» «Отстали», — равнодушно ответил Остап. «Проколы, поломки, энтузиазм населения — все это задерживает». «Вы в командорской машине?» — не отставал шофер-любитель. «Клептунов с вами?»
2: «Клептунова я снял с пробега», — сказал Остап недовольно.
3: «А профессор Песочников на Паккарде?»
2: «На Паккарде, а писательница Вера Круц», — любопытствовал полушофер.
3: «Вот бы на нее посмотреть, на нее и на товарища Нижинского. Он тоже с вами?»
2: «Знаете», — сказал Остап, — «я утомлен пробегом».
3: «А вы на Студабекере?»
2: «Можете считать нашу машину Студабекером», — сказал Остап злобно. «Но до сих пор она называлась Лорен Дитрих. Вы удовлетворены?»
1: Но шофер-любитель удовлетворен не был.
3: «Позвольте!» — воскликнул он с юношеской назойливостью. «Но ведь в пробеге нет никаких Лорен Дитрихов. Я читал в газете, что идут два Паккарда, два Фиата и один Студабекер».
2: «Идите к чертовой матери со своим Студабекером!» — заорал Остап. «Кто такой Студабекер? Это ваш родственник Студабекер? Папа ваш Студабекер? Чего прилипли к человеку? Русским языком ему говорят, что Студабекер в последний момент заменен Лорен Дитрихом, а уморочит голову Студабекер!»
1: Юношу уже давно оттеснили распорядители, а Остап долго еще взмахивал руками и бормотал:
2: «Знатоки! Убивать надо таких знатоков! Студабекер ему подавай!»
1: Председатель комиссии по встрече автопробега протянул в своей приветственной речи такую длинную цепь придаточных предложений, что не мог из них выкарабкаться в течение получаса. Все это время командор пробега провел в большом беспокойстве. С высоты кафедры он следил за подозрительными действиями Балаганова и Паниковского, которые слишком оживленно шныряли в толпе. Бендер делал страшные глаза и в конце концов своей сигнализации пригвоздил детей лейтенанта Шмидта к одному месту. «Я рад, товарищи», — заявил Остап в ответной речи, — «нарушить автомобильной сиреной патриархальную тишину города Удоева. Автомобиль, товарищи, не роскошь, а средство передвижения. Железный конь идет на смену крестьянской лошадке. Наладим серийное производство советских автомашин. Ударим автопробегом по бездорожью и разгильдяйству. Я кончаю, товарищи. Предварительно закусив, мы продолжим наш далекий путь».
0: Ильф, Петров и Бурунов.
4: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
0: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует.
5: Внимание, внимание! Работают все радиоприемники, утюги, умывальники и бездельники страны.
0: В эту субботу ровно в полночь
5: я, Николай Фоменко, ровно на один час закрою Юмор-ФМ. И вы, наконец-то, услышите...
6: Фоменко Фейк Радио!
5: Да, детка.

Реклама. Готовитесь к переходу на электронные транспортные накладные с 1 сентября? Сбер уже все настроил. Легко оформляйте накладные, заказы и расписки онлайн в интернет-банке. А вместе с электронным транспортным документооборотом вы получаете полноценный инструмент для управления транспортной компанией. Детальные отчеты по прибыли и расходам, аналитику отрасли, а также рекомендации от искусственного интеллекта для эффективных решений. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Генеральная лицензия номер 1481 от 11.08.2015. Реклама. ПАО «Сбербанк» 0+.

0: 5 вечера в Москве.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Мы с женой живем в достатке. То она меня достает, то я ее.

Летний дождь, да, он может быть внезапным, но есть в нем и приятный момент – это невероятный заряд свежести. Так что, друзья, не спешите прятаться под зонт и грустить. Наоборот, используйте этот момент, чтобы перезагрузиться и вдохнуть полной грудью. К тому же, что прямо сейчас начинается самая приятная часть этого дня – вечер, когда рабочие моменты плавно уходят на второй план. Отлично вам провести заключительную часть этого вторника в компании лучших шуток и песен. Далее по плану монолог Михаила Задорнова, ляпы спортивных комментаторов в рубрике «Гол, ой, штанга», цитаты Джейсона Стэтхэма и большой стендап уже прямо сейчас. У микрофона с этой минуты Денис Савельев, и все это радио Юмор ФМ, шутки, песни и автомобиль за улыбку.

0: Встречайте, Андрей Цеховский, Москва.
1: Здравствуйте, мне вначале нужно объяснять, у меня есть проблемы с координацией и с речью, и каждое новое общение нужно начинать с фразы, что я не наколдырился. Хотя мне по здоровью вообще желательно не пить, я последние там 3 года не пил вообще, но, как вы понимаете, это не могло длиться вечно. Денег настал. Я переехал в Москву и выпил на первом же мероприятии. Что-то какая-то ярмарка башкирского меда. Я подумал, ну что страшного со мной случится на ярмарке? Не могу зарамсить с цыганами. Ну ладно, выиграю красные сапожки, но это максимум. Ну нет, прямо на входе ко мне подошла девушка и говорит: «Привет, парень, хочешь выпить? Это бесплатно, понимаете? Девушка, выпить бесплатно. Обложили, твари!» Я не хотел, но я выпил. Я выпил, и, представляете, меня подровняло. Я не знаю, как это работает, но, правда, и выпил, стал ровнее ходить. Четче говорить. Я подумал, блин, я же первый в мире чувак, которому полезно бухать. Это же какие перспективы открываются. Что будет дальше? Сальса? Конкурсы ходулистов? И вы представляете вообще, как в такой ситуации с меня охреневают бармены? Когда я вот трезво иду к барной стойке и говорю: «Бармен, налей!» И всегда скажу: «Ну куда ты себя в зеркало видел? Ну что тебе еще налить? Вот обидно!» Обидно, я говорю: «Бармен, налей мне, пожалуйста, 0,5 литра текилы!» Один говорит: «Да ладно!» Говорит: «Да поверь мне!» И вот один не поверил, говорит: «Ты если это до конца допьешь, я за это заплачу». Вот вы видели когда-нибудь, как плачет бармен? Нет, я не стал разводить парня, но он же не знал, что я алкогольный Бенджамин Баттон. Меня девушка один раз потащила знакомиться с родителями, и ее мама, когда меня увидела, она запаниковала. Она посмотрела на меня и говорит: «Настя, Настя, это что это, Настя? Еще один алкаш в доме, Настя». Зато папа, ребята, папа полюбил сразу. Он даже меня в сторонку отвел, говорит: «Андрюха, у тебя с Настей, если ничего не получится, у меня в Ростове есть еще одна дочь. Забей, братан, главное, не теряемся. Напиши мне свои цифры, держим связь». Вы знаете, он как в воду глядел, потому что Анастасия оказалась Я объясню. Она давала имена всему, что видела. Всему. Ее машину звали Полина. Айпад у нее был Павел. Ее песик Йорк. Знаете, вот эта вот шняга маленькая, волосатая. Альберт, блин. Альберт. А я Зая. Знаете, как унизительно быть Зая рядом с этим, блин, Альбертом. Спасибо большое.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее. Точно вам говорю?
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ. 18+.
5: Реклама.
6: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
7: Качественные, конечно.
8: Надежные, чтобы потом не было проблем.
6: Долговечные, проверенные временем. Именно такими являются материалы «Болос». Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки «Болос» обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы «Болос».

0: автомобили «Лада» у официального дилера «Автоэкспресс Вологда». Приезжайте и забирайте вашу «Ладу» с выгодой почти 600 тысяч рублей. «Автоэкспресс Вологда». Железнодорожная, 50В.
1: Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Указана стоимость автомобиля «Лада» с учетом максимальной выгоды по программе «Трейдин» и 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и их семьям. Предложение ограничено, действует до конца месяца. Не является офертой. Оцените свои финансовые возможности и риски.
2: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведет прием врач-невролог высшей квалификационной категории с 25-летним стажем Лебедев Вячеслав Алексеевич. Доверяйте свое здоровье лучшим специалистам Вологды. 212-444.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Максимальную скидку, которую мы можем вам предложить, 100%. Вы ничего не платите, мы ничего не делаем.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Утром проснулся, смотрю, что-то не то. И главное, что-то не то проснулось и тоже смотрит. Кто ходит в гости по утрам, тот видел много страшных дам. Лучше хреновый день дома, чем хороший день на работе. Сегодня вторник, завтра среда. Делайте выводы. А мужик-проказник работает и в праздник. Взрослая жизнь – это когда ты делаешь все, что хочешь, как только сделаешь все, что не хочешь. А когда сделаешь все, что не хочешь, то ты уже ничего не хочешь.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на

0: «Однажды в России» на Юмор-ФМ. Михаил Стебниенко.
1: Значит, ты, Оля, перестаешь ходить по ресторанам, а начинаешь ходить, ну, просто ходить.
0: Ольга Картункова.
2: Мама пришла, молочка принесла, чтоб ты похлебал рылом своим.
0: Валерий Рахтин.
3: Ну, это не проблема вообще. Проблема — это когда твой рэп случайно в трек-листе Мизулиной оказывается.
0: Я Замат Мусагалиев.
4: Это принципиальнейшее противостояние, которое берет свое начало немногим более 2 лет назад, когда в Перми впервые зародился футбол.
0: Однажды в России. Народное скетч-шоу. Лучшие номера на Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
5: А в каком магазине можно купить все для школы?
6: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
7: У Максимов, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
8: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
9: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Гляжу вокруг и подозреваю, кто-то все-таки умчал меня в свою страну оленью.

0: Время приветов, шуток и поздравлений в эфире Юмор ФМ. +7 915 0303567. Номер для ваших сообщений. Пишите во все доступные мессенджеры и даже направляйте свои послания в обычном смс-формате. Главное, друзья, не забывайте указывать, от кого и для кого ваше сообщение. Вот Людмила из Пензы передает привет мужу и детям. Родные, я вас очень люблю. Пусть у каждого сегодня будет хорошее настроение. Далее поздравляем Марину Геннадьевну Носкову с днем рождения. Она удивительная и самое лучшее. Здесь подписались коллеги из Екатеринбурга. Шутку Владимира спешу вам рассказать. Мой любимый экстремальный вид спорта – это доверять людям. Есть, интересно, какие-то полезные моменты от такого спорта? Владислав из Челябинска передает привет своим коллегам по смене. Ребята, держимся, хорошего нам дня и побыстрее уже домой. Милана из Смоленска передает привет тете Оле. Желает хорошего дня, крепкого здоровья и побольше улыбок. Ну и шутка Аркадия. Хочу работать котом, чтобы мне платили просто за то, что я такой классный. Друзья, вы тоже пишите свои сообщения, рассказывайте смешные шутки по номеру +7 915 0303567. Ваши послания принимаются во все доступные мессенджеры в смс-формате. Главное, не забывайте подписываться. Далее смешить вас будем уже мы. Ну а если быть точнее, Михаил Задорнов. В финале этого часа послушаем его монолог. Ну а через пару минут рубрика «Гол, ой, штанга». Не пропустите.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: представляет.
1: Опасный момент! Гол! Штанга!
0: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
2: Всем болельщикам абсолютно всех видов спорта пламенный привет! С вами на Юмор-ФМ я, Роман Юнусов. И очередная подборочка оговорочек от наших любимых спортивных комментаторов. Ну что же, как говорят у нас в академической гребле, ready, steady, go!
1: Гол! Штанга!
2: Как вы прекрасно видите, игроки команды наших гостей одеты в черные футболки и трусы с желтыми.

0: Каталонцы всегда выходят на поле отутюженными до такой степени, что об стрелки на их трусах можно порезаться. И вот скажите, ну скажите мне, чего можно ожидать от спортсмена, который слушает гимн своей страны, небритый и со жвачкой во рту? Так, так, все, хорошего понемножку. Следующая порция смешных оговорок спортивных комментаторов уже очень скоро на Юмор-ФМ. А я пойду посмотрю на тренировку мужской сборной США по синхронному плаванию. Ну так, чисто поржать. До новых встреч, ваш Роман Юнусов.
1: Гол! Штанга!
2: На Юмор-ФМ. Радиоканал Юмор-ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
3: Хорошая погода.
4: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде облачно с прояснениями, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 19, ночью до плюс 13. Завтра ожидается переменная облачность до плюс 22, без осадков.
2: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
5: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. «Сокол», ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
6: Акция действует до конца августа.
7: В люксе?
8: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
7: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
2: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Детские года. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Помните, открытие холодильника после полуночи превращает принцессу в тыкву.

0: гаишник написал: по дороге на двухколесном мотоцикле ехали трое пьяных. На мой приказ остановиться водитель крикнул: четвертого не возьмем. А это милиционер пишет: после обыска у самогонщицы Сидоровой, я и сержант Красюк никак не могли найти входную дверь. Когда Красюк устал и уснул в туалете, дверь я все-таки нашел. Но зачем я ее принес в отделение милиции? Парень из Иваново мне написал: купил плавки. Плавки, на этикетке написано: не мочить. Друг мой, Владимир Качан, купил лекарство от шума в ушах. От шума в ушах. На пачке написано: побочные эффекты, тошнота, рвота, шум в ушах. Плакат на железнодорожной станции: внимание! Прикосновение к этим проводам высокого напряжения вызовет мгновенную смерть. В скобках: нарушители будут оштрафованы. Школьный туалет. На бачке унитаза рядом с кнопкой спуска: если по-другому не понимаете, делит. Парк аттракционов в Москве. Батут. Детям 50 рублей, взрослым 100 рублей, остальным 200. Это кому остальным? Инструкция для кондукторов в автобусе. Если пассажиру стало плохо, его нужно уложить на спину, расстегнуть одежду и дальше не верить своим глазам. Приподнять головной конец. Я дурак, думал, у меня голова. Не. Табличка на дверях супермаркета: дверь закрывается автоматически, в скобках, сама. Кемеровская область. Табличка на окне ларька: ларек работает до наступления тьмы. В овощном магазине табличка: при покупке товара на сумму свыше 30 тысяч рублей пучок укропа в подарок. Объявление на здании: фитнес-клуба тут нет. В скобках: меньше надо жрать.
1: Реклама.
2: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам», «Кредитные карты», «Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».

0: 6 вечера в Москве.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
0: Если бы женщины умели договариваться, дружить и слышать голос разума, невеста не кидала бы букет, стоя спиной, а вручала бы той из подруг, которая вот впрямь нужна уже.

0: Больше и правда больше, а все потому, что наша суперигра «Автомобиль за улыбку» продолжается. Ну а значит, больше в этом часе может стать суперфиналистов, и один из них уже в конце этого года получит новый и роскошный автомобиль. Правила и подробности найдете на сайте веселойрадио.ру, и там же можно стать участником игры, тем более, что это очень просто и абсолютно для вас бесплатно. Ну а пока вы ловите автомобильную шутку Фоменко, мы послушаем анекдоты Игоря Моменко, лучшие моменты из телепроекта «Лига городов», несколько нерекламных и очень смешных роликов и народное шоу «Однажды в России». У микрофона Денис Савельев, все это радио Юмор-ФМ, шутки, песни и «Автомобиль за улыбку».
1: Юмор-ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее «Однажды в ресторане».
2: Пацаны, я же вам говорил, я сейчас прошел курс у психолога. Реально, мы все проработали. Я офигел, оказывается, все вообще из детства. Yeah. Все из детства. Вот эти мультики про Винни-Пуха, «Джунгли зовут», «Конфеты розовые», «Мечта» — это все из детства. Yeah. Офигеть, я не понимаю, откуда психологи все знают. Это просто что-то ни с чем.
3: Слышь, такая же фигня. В спортзал пришел, полностью разделся. Говорю, где у вас душ? Они мне говорят, сначала абонемент купить надо, прикинь.
4: Подождите, пацаны, вам не кажется, что мы как-то не так общаемся?
5: Нет.
4: Нет?
5: Как не так?
4: Не, ну просто у меня такое ощущение, что просто каждый про свое говорит и все. Да. А разговор это что? Это когда один говорит, остальные слушают. Слушают и слышат.
6: Мы же слышим друг друга. Тимур начал разговор, завел тему. Так. Я ее продолжаю, говорю, мне вчера стало очень лень. Думаю, закажу доставку. Ну и что вы думаете, они приехали вдвоем и даже вдвоем не смогли меня из бара вытащить.
2: Да.
4: Подожди, а как это связано?
2: Да как связано, Саш? Вы вообще сейчас видели, какие твиксы стали делать? Реально? Ну это бред какой-то. Там сейчас вообще этикетка синяя теперь. Внутри вместо печенья кокосовую стружку суют. Так и самое главное, на обложке на этой написано «Баунти».
4: Ну, такое ощущение, что вообще плевать на проблемы друг друга.
3: Да
4: вы
3: почему,
4: просто
3: почему?
4: Говорите то, что вы хотите. Вы друг друга не слышите.
3: Да почему плевать, Саш, почему плевать? Я на колоноскопию поехал, короче. Меня просто 6 часов, блин, туда-сюда, короче.
4: Так, ну.
3: Мне понравилось, завтра еще поеду.
2: Да, вот в тему. Вы знали, что у Петра Первого было очень непропорциональное тело?
4: Да?
2: Да.
4: Заткнись, Тимур, заткнись. Ребята, я вас прошу, пожалуйста, я умоляю, давайте сделаем так. Смотрите, сейчас один из нас, кто-нибудь один из нас рассказывает про свою проблему, мы все его внимательно слушаем, обсуждаем и в конце попробуем помочь ему с его проблемой. Давайте.
3: Ну давай.
4: Попробуем.
3: Давай. Давай. Давай я.
4: Попробуй.
3: Ну это откровенно будет сейчас максимально. Короче, я несколько месяцев назад начал сомневаться в своей привлекательности.
4: Прекрасно. Денис нам рассказал, что у него проблема, что он сомневается, да, в своей привлекательности. На что я ему говорю, Денис, дружище, не переживай, ты отлично выглядишь.
3: Спасибо.
4: О таком лице, как у тебя, мечтают многие люди.
3: Да.
4: Все.
3: Прикольно.
4: Все.
2: Саш, ну, то есть, по-твоему, вот так вот по-бычьи человеку в лицо наврать, это поддержка, да? Ну, давай скажем, что у него прическа классная.
6: Mm-hmm. И что он не конченый. И что от него не воняет за километр.
3: Спасибо, блин, Саш, помог, блин.
4: Пожалуйста. Зато мы поговорили на одну тему. Вот так должно строиться общение.
6: Так ты вот так хотел?
4: Я вот так хотел.
6: Ну так надо было так и сказать,
4: Саша. Я так сразу сказал.
6: Все, мы тебя услышали.
4: Прекрасно, спасибо.
6: Теперь, имея в виду все, что ты нам сказал, продолжаем беседу.
4: Пожалуйста.
6: Я вот считаю, что знахаркам доверять нельзя. Потому что одна мне вон посоветовала компрессы из конячьего навоза делать. Я вот полгода делаю, а с матерью так и не разговариваю.
3: Вот. У меня в армии то же самое было.
4: Какое нахрен то же самое у тебя было, а? Какое? Что то же самое? Один в один прям, а?
3: Ну да, с сержантом всю ночь в карты играли.
2: Саша, чувствую. Вот поэтому и не существует ананасовый сникер.
4: Заткнись.
2: Он существует?
4: Заткнись, Тимур, навсегда заткнись, понял?
5: Понял.
4: Слушайте, пацаны, я вообще не понимаю, зачем мы нахрен здесь собираемся? Нам вообще плевать на проблемы друг друга, Слушайте, мы не друзья. Я лучше пойду с Сири пообщаюсь. И то толку больше, чем от вас.
2: Ушел?
5: Ушел.
2: Так, быстренько, давайте обсудим, что ему на день рождения подарить.
3: Да.

0: Реклама.
1: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Аква Плюс держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Элит – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Эластид Суперфлекс – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
2: Альпийские, баварские, французские.
3: Сережа, что ты делаешь?
2: Путешествую.
3: С открытым ртом и причмокивая?
2: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
4: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».

0: автомобили «Лада» у официального дилера «Автоэкспресс Вологда». Приезжайте и забирайте вашу «Ладу» с выгодой почти 600 тысяч рублей. «Автоэкспресс Вологда». Железнодорожная, 50В.
1: Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Указана стоимость автомобиля «Лада» с учетом максимальной выгоды по программе «Трейдинг» и 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и их семьям. Предложение ограничено, действует до конца месяца. Не является офертой. Оцените свои финансовые возможности и риски.
2: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: сказал, что нет настоящих мужчин. И я сегодня видел одного. Он держал зонт над головой жены, пока та меняла колесо на машине.
1: Возможно, что именно этот вечер сегодня станет для кого-то самым лучшим. И если, конечно, этот человек повторит шутку, которую Николай Фоменко только что озвучил, получит за это 3000 рублей и пополнит список суперфиналистов суперигры «Автомобиль за улыбку». Напомню, уже в конце этого года можно получить новый роскошный автомобиль, но стать участником игры можно прямо сейчас на сайте веселаярадио.ру. Напомню, что это просто, это бесплатно и это, в конце концов, весело. В общем, заходите, уверен, вы не пожалеете. Мы же переходим к игре. Улыбайзер уже готов выбрать нам очередного игрока, и для этого я его останавливаю. Итак, 3, 2, 1, Улыбайзер, стоп.
2: Автомобиль за улыбку.
1: Прекрасная, очаровательная фотография и девушка, женщина на ней, Александра, Смоленск. Давайте ей позвоним. Набрали мы номер Александры, звоним Смоленск и верим то, что она на связи, уже готова поднять трубку. Где же гудки? Вот в чем вопрос. Вот и они. 30 секунд засекаем, ну и ждем, надеемся, верим, все по традиции. Идут гудки, 30 секунд есть у Александры. Ждем. Смоленск, вы там на связи, передайте Александре. 3000 рублей и суперфинал можно прямо сейчас пройти. Так... Все меньше и меньше остается времени, буквально 5 секунд. Если меня глаза не подводят. 3, 2, 1 и все. Песок закончился, Александра на связь так и не вышла. Но ничего страшного в этом нет. В любом случае игра продолжается, а значит мы можем снова ей позвонить. Если, конечно, одно важное условие сбудется, Улыбайзер вновь выберет ее фотографию. Такое возможно. Пожелаем Александре удачи и хорошего вечера. Будем надеяться, что в следующий раз она будет на связи. Без проблем повторит шутку, заберет 3000 рублей и пройдет дальше в суперфинал нашей игры «Автомобиль за улыбку». Я же вновь раскручиваю Улыбайзер, и ваши фотографии продолжают сверкать на сайте Юмор.ФМ. Кстати, заходите в веселаярадио.ру, загружайте свою позитивную фотографию, и пусть удача будет на вашей стороне.
2: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: успеть, друзья, вам я не обещаю, но зато обещаю передать ваши приветы, шутки и поздравления в веселом чате. Пишите номер прежний, +7 915 0303 567. Ваши сообщения принимаются во все доступные мессенджеры и даже в обычном смс-формате. Главное, не забывайте подписываться. Напомню, далее у нас по плану любимые анекдоты Игоря Маменко, также впереди Лиг Городов, ну а прямо сейчас та самая очень смешная не реклама. Делайте громче, будет действительно очень смешно.
1: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
2: Концертное агентство «Гранд Фиаско», творческое объединение «Росна-на-на-на-на» представляют.
1: Его песни у всех на устах. Они гениальны и лаконичны.

0: Знаменитый поэт-песенник Наранай Нананаев отмечает юбилей.
1: Приглашаем всех поклонников мастера на грандиозное шоу «Поэт-долгожитель Наранай Нананаев». 90 лет на наносцене.
0: Все звезды, любимые хиты и дружно хором.
1: Весь вечер на сцене эстрадный оркестр Нанайской филармонии. Дирижер Ширхан Шинанайдаопов.
0: Юбилейное шоу «Наранай Нананаев». 90 лет на-на-на-сцене. На-на-на тебе билет. На-на сайте nananaev.nanavsegda.na. Не
2: реклама! Да я вам точно говорю, через месяц нас опять всех запрут по домам.
3: Да кто вам такое сказал?
2: Кто-кто? Есть у меня знакомый человечек в администрации.
4: А у вас есть человечек в администрации?
5: В нашем постоянно меняющемся мире, в бурных потоках противоречивой информации, такой человечек нужен каждому.
4: Скачайте на ваш смартфон новое бесплатное приложение «Человечек в администрации». И вы не только будете в курсе событий раньше всех, но и станете ценным источником бесценной информации для друзей, соседей и коллег по работе.
6: Дата начала 18-й волны. Вся правда о вышках 5G и пользе фольги. Принудительная вакцинация через водопровод. И, наконец, когда именно надо переезжать на Алтай, чтобы у всех конец света, а нам там нормально было?
4: Вы знаете ответы на эти вопросы. Ведь теперь у вас есть свой человечек в администрации.
5: В вашем мобильном телефоне.
7: Приложение доступно для скачивания на всех железнодорожных и буровых платформах.
8: Каждая женщина хочет быть красивой и желанной.
9: Элитная польская косметика.
8: Хечма! Магия красоты в вашей косметичке. Помада, тени, румяна, тушь для ресниц. По старинным рецептам 14 века. Только натуральные компоненты.
9: Польская косметика. Хечма! И ваша красота сводит с ума.
8: А для мужчин новый одеколон «Веджмак».
9: Спрашивайте в фамильных замках и склепах вашего города.

0: Реклама.
1: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступно с дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: А в каком магазине можно купить все для школы?
3: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
4: Улмакс на групп Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
5: А в ленте есть все для будущих отличников со скидками до 50%. Например, тетради 40 листов для разных предметов в ассортименте 25 рублей штука.
6: Акция действует до 2 сентября 2026 года в гипермаркетах. Кроме формата эконом, количество товара ограничено.
7: В ленте.
8: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
9: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
10: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.

0: Маленко на Юмор-ФМ.
1: Мне сейчас легче пойти в бар и найти новых друзей, чем собрать старых друзей и пойти в бар.

0: Это время ваших шуток, приветов, поздравлений и признаний. Пишите прямо сейчас и не забывайте подписываться. Номер прежний, плюс 7-915-0303-567. Написать можно во все доступные мессенджеры, либо же в обычном смс-формате. Вот Александр пишет: хочу передать привет девушке на соседней лавке в зеленых шортах. Отлично выглядишь. Вот есть еще романтики-то на самом деле. Читаю далее. Передайте привет моей самой любимой жене Танюшке. Мы отдыхаем в Крыму. Здесь классно, пишет Михаил. Шутка Анастасии. Удивительное дело, на ту работу, которая мне нравится, меня не берут. А на ту работу, которая мне не нравится, меня тоже не берут. Вопрос только, что с этим теперь делать. Наталья из Владимира передает привет маме, папе и брату. Родные, люблю вас, хорошего настроения и отличной погоды. Добрый вечер. Сергей из Магнитогорска нам пишет и поздравляет жену Ольгу с днем свадьбы. Спасибо за наш дом, тепло и твою любовь. Я тебя очень сильно люблю. И Игорь шуткой тоже с нами поделился. Женщину нужно находить с другого района, чтобы у тебя всегда была горячая вода летом. Ну, даже не шутка, а какой-то лайфхак, что ли. Друзья, вы тоже пишите. Плюс 7-915-0303-567. В следующем часе обязательно продолжим. Ну, а в этом часе впереди еще много юмора. Игорь Маменко порадует нас своими любимыми анекдотами. Ну, а буквально через пару минут здесь появится Лига городов, и будем мы слушать лучшие миниатюры этого телепроекта.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: отношениях нужно поддерживать друг друга, но это не всегда легко.
1: Дим, любимый, поздравь меня. Я прошла в шоу «Холостяк».
2: Молодец. Ребенка нашего с собой возьмешь?
1: Думаешь, можно?
2: Алин, ты не прогрузилась с утра? Ты что несешь-то?
1: Дим, вот ты думаешь, если какой-то миллионер может мне и квартиру подарить, и машину, я что, сразу в койку к нему прыгну? Вот сейчас вслух сказала, так все складно, ладно.
2: Алина, ты никуда не поедешь.
1: Ладно, я просто поеду к подруге.
2: Вот.
1: А ты не смотри ТНТ пару месяцев.
2: Алина!
3: Команда «Омская сборная». Омск.
4: На ТНТ очень много крутых реалити-шоу на выживание. И многие из них популярны благодаря интересным испытаниям.
5: Если вы слышите эту музыку, значит, мы будем искусственно создавать напряжение. У нас для вас сюрприз. Мы возвращаем выбывшего участника Сергея.
6: Он же умер на прошлом испытании.
5: Он просто понравился зрителям.
4: Перейдем к испытанию. Вам нужно переплыть на необитаемый остров на лодке. Там будет женщина, нужно принять у нее роды. Там не будет мальчика или девочки. Там будет ключ.
5: Этот ключ вам нужно воспитать как сына. Через 18 лет он приведет нужный.
4: Но это еще не все. Когда у вас есть ключ и замок, вам нужно бежать к сундуку. За вами будет гнаться гепард, вам нужно бежать быстрее. Ведь гепард будет на мотоцикле.
5: Но это еще не все. Хотя, казалось бы. Когда оторветесь от гепарда, вам нужно спуститься в ад. В аду немножко передохнете. Ну а там с помощью ключа и замка вам нужно закрыть рот Никите Кологривому.
7: Да это невозможно.
5: У вас на это всего 5 секунд.
8: А куда идти-то? Слева, направо, сюда.
5: Время прошло, вы не получаете 10 грамм риса.
4: На этом наш прекрасный день заканчивается. Увидимся завтра. А мы с Пашей поедем в 5-звездочный отель пить шампанское. И сопереживать вам, как же тяжело вам будет выживать в пустыне.

0: Завтра ожидается переменная облачность до плюс 22, без осадков.
1: Радиоканал Юмор ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама. На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
2: Акция действует до конца августа.
3: Уникальные сувениры и модные аксессуары из сердца Вологды. От стильных кепок и панам до изысканных изделий из натурального льна и кожи. Посетите магазины «Традиции Севера». Наши адреса: ТЦ «Аксон», первый этаж, ТЦ «Макси», дальняя 33, Чернышевского, 88, туристический центр на Сергея Орлова и проспект Победы, 5.
1: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Когда розетка говорит с человеком, то это шизофрения. А когда человек говорит с розеткой, это умный дом.

0: представляет. Любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Интересно, что Чукча у нас с вами тоже придумывает анекдоты, причем довольно забавные. Это русские Чукча выходят на зимнюю рыбалку. Огромное заснеженное озеро, они выходят на самую середину, расчищают снег, сверлят лунки, опускают зимние удочки. Видишь, что со стороны леса на них бежит огромных размеров медведь. Чукча говорит: понятно. Снимает унты, одевает кроссовки. Русский говорит: это бесполезно. Эти медведи разгоняются до скорости 60 км в час. А я с ним соревноваться не собираюсь, мне главное тебя перегнать.
2: Выходят два скрипача на сцену, поклонились один другому, говорит: Микола, играй. Говорит: я играть не буду. Здравствуйте. Ты посмотри, сколько народу. Микола, играй. Я отказываюсь играть вообще. Ты с ума сошел. Люди купили билеты. Микола, играй. Я играть не буду. Дорогие друзья, вы прослушали каприз Миколы Паганіні.
3: Доченька, пора бы тебе уже и принца найти. Да мама, молодая еще, зачем мне? Папа с дивана говорит: не гоже такой лошади без принца.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
4: Если моя жизнь была бы песней,
5: то это был бы русский рэп.
0: И все танцуют. По выходным и большим праздникам вечером с 6 до 10.
6: Танцуют все!
0: Шутки и танцы.
4: Мама, я танцую.
0: На Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
7: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.

0: 7 вечера в Москве.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Если у вашей жены болит голова, попробуйте приложить ей ко лбу новые итальянские сапоги.
3: Я летел к тебе по звездам, и коснись ко мне, пока нам еще все можно, но дом наш опустел.

0: темноте.
1: Но уж нет, никаких слез, тем более, что рабочий день, по сути, уже завершен. Поэтому всем приятной легкой дороги до дома и не менее приятных моментов в кругу близких и родных вам людей. Ну а если вдруг ваши рабочие дела еще не закончены, давайте продолжим их в компании лучших шуток и песен. Впереди монолог маэстро Жванецкого, анекдоты Дениса Клявера в рубрике «Самый лучший Дэн». Сатья с юмором ответит на ваши вопросы. И прямо сейчас любимая игра всей страны – тот самый КВН. У микрофона Денис Авильев. Все это радио Юмор-ФМ, шутки, песни и автомобиль за улыбку.
2: Юмор-ФМ представляет.
3: Снова в нашем зале.
2: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Сборная ГУ и МИСИС, город Москва.
4: Недавно чиновникам сократили зарплаты на 10%. И хуже всего к этой информации отнеслись их вторые половинки.
5: И глянет в глаз.
6: Ну ничего, подожмемся как-нибудь. Живут же как-то люди на 900 тысяч в месяц.
7: Лен, ну давай дом в Испании продадим.
6: Какой?
7: Синий.
6: Мой любимый синий дом.
7: Лен, ну съемки твоего клипа точно придется отложить.
6: А я так хотела снять свой клип. Так хотела.
7: Лена. Короче, пошел я.
6: Куда?
7: Мне эту новость еще жене говорить.
6: Бедная!
4: Этот фестиваль для нас самая настоящая битва за попадание в высшую лигу. И чтобы к ней подготовиться, мы решили вспомнить одно из самых известных сражений в истории. Итак, 300 спартанцев, ночь перед той самой битвой.
7: Леони, Леони, спишь? Сплю. А нас завтра 300, а их 800 тысяч, да?
8: Да.
7: А как спать-то, Леони?
8: Так ты давай не неси ерунду.
7: Все, все, все. Леони, Леони, а принципиально, чтоб такое красивое число 300 было? Не знаю, может 299, а ну...
8: Так спи, я тебе сказал.
7: Все, все, все.
8: Спи, спартанец, я тоже боюсь.
7: Да?
8: Боюсь, что убью меньше персов, чем мои братья.
7: А ты за это боишься? Братья, я понял. Если мы победим в этой войне, то народ будет слагать о нас легенды и петь нам оды!
9: Да!
8: Эй, ты куда?
7: Ну кто-то же должен народу эту информацию донести.
2: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Нужен бетон? В Груз-сервисе он. Запиши телефон 58 00 86. 58 00 86.
0: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: На балконе мы психологи, на кухне мы политики, в интернете мы философы, и лишь в жизни как были дураками, так ими и остались.

0: Представляет Сатья с юмором. Отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор-ФМ.
1: А давайте вопросик прочитаем. У меня ребенок от другого человечка. А мой муж думает, что от него. Как лучше ему об этом рассказать? Конечно. Я очень боюсь, что он сам так узнает. Но тут есть два варианта. Либо надо как-то порешить человечка, чтобы не растрепался, да? Либо, может быть, надо было как-то быть чуть сдержанный в репродукции. Ну, давайте так. Когда узнает, ну, тогда и будете решать проблему. Потому что варианта вот такого, который вот... Ну, я не представляю ситуацию, когда сидит муж, ест суп, смотрит планшеточку. Тут заходит любимая и говорит: Валера, очень важная новость. Ты все равно узнаешь, поэтому ты настолько потерял интерес к семье, что последний ребенок не твой. Я бы не рисковал. Или если вы решили, конечно же, ну так рискнуть, вопреки моему совету, сразу в интернете посмотрите значение слова трепанация черепа. Очень полезная, нужная информация вам будет. Отлично, Боже, потрясающе.
0: Сатья с юмором на Юмор-ФМ. Вы спрашиваете.
2: Сатья, здравствуйте. Я снимаю квартиру и живу со взрослой дочерью. 24 года. Угу. И я мать-одиночка, поэтому я настолько устала, что я не знаю, как восстанавливаться. Что бы вы посоветовали?
0: Сатья отвечает.
1: Пока дочь будет жить с вами, она вообще замуж не выйдет. И вы тоже. Оставь дочь в этой квартире. Объясни, сколько стоит квартира, где газ, свет, вода, счетчики. Снимаешь другую квартиру, желательно на другой стороне Москвы. И все. А какие варианты? Пусть живет девка, 24 года, ей же должно как-то, ну...
2: Ну да, выгнать не получается, думаю, может как-то. То есть с собой просто уйти.
1: Да. Если ты меня найдешь, я буду твоей. А если не найдешь, я буду за шкафом. Потому что все женщины, они хотят, если хотят кого-то выгнать, чтоб недалеко ушел. Оскорбить, чтоб не обиделся. Ну и так далее. Вот и все время вот эта дилемма. Все это... Если кормить много, будет толстый. Он будет мне не нравиться. Но с другой стороны, он и другим нравиться не будет. Если кормить мало, уйдет к поварихам. Либо станет плоским, красивым, с кубиками пресса, уйдет к этим вот, ну... Как они называются? С невысокой социальной ответственностью. Понимаете? Поэтому сколько раз пробовала выгнать, не получается.
2: Ну, сердце прям,
1: сердце болит. Сердце должно болеть от того, что девочка в 24 года живет с мамой, которой 36, судя по всему, да?
2: Благодарю.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором на Юмор-ФМ.

0: Космический Стас Ярушин.
1: Семенович спать ложится, чтобы ночью нам присниться. Глазки закрывай, вай-вай-вай.
0: Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на официальном канале Юмор ФМ на Рутьюб, категория 16+. Реклама.
2: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, креветки королевские, варено-мороженое, 519 рублей за килограмм. С 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
4: в ленте.
5: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
6: 0+, реклама ООО Яндекс. Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
7: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.

0: Шевченко на Юмор ФМ.
1: Еще два блинчика и расходимся, шептали Ленке швы на юб.

0: Да, и мы переходим к вашим сообщениям. Приветы, шутки, поздравления и признания принимаются прямо сейчас по единому номеру +7 915 0303 567. Пишите во все доступные мессенджеры, либо же в обычном смс-формате. И главное, друзья, не забывайте подписываться. Большой привет Перми и Краснокамску, и большой привет мужу Денису. Люблю его, здесь подписалась Елена. Передайте привет моей самой любимой и самой лучшей маме на свете Лилии и папе Виктору. А дочке Юле это сообщение «Я их очень сильно люблю и ценю», добавляет она. Дмитрий шутит: «Консьержка – это бабушка, которую забыли в подъезде». Ну, даже как-то страшно, что ли, стало. Огромный привет Светлане и Татьяне. Пора заканчивать работать. Ура, домой! Здесь, кстати, Валерий отметился. Ну, надеюсь, все уже потихоньку заканчивают рабочие дела и направляются в сторону дома. Диана из Саранска тем временем передает привет своим коллегам по работе. Желает хорошего завершения этого рабочего дня. Поменьше суеты и побольше поводов для смеха. Вот это правильно. Повод для смеха, кстати, у нас есть. Вот шуткой Олеся поделилась. Мой лучший результат в беге на 100 метров 9 метров. Ну вот я, кстати, примерно столько же бегаю. Друзья, продолжим шутить и общаться. +7 915 0303 567. В следующем часе обязательно встретимся вновь. Ну а до конца этого послушаем монолог маэстро Жванецкого, а также впереди анекдоты Дениса Клявера в рубрике «Самый лучший Дэн».
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самые лучшие.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
2: Всех излечит, исцелит добрый доктор Айболит. Представьте, поликлиника, огромная очередь в кабинет к врачу, мужчина спрашивает медсестру. Ого, и все эти пациенты к доктору. Да, но я могу провести вас без очереди. Да это как неудобно, я вообще-то не спешу. Да нет, пойдемте. Я видела ваш рентген. Поверьте, вам бы лучше поторопиться. Поговорим, друзья, о семейных ценностях. Вечер, пожилая супружеская пара, диалог, такой милый разговор. Он обращается к ней и говорит: «Сарочка, послушай, я тут подумал, мы с тобой 50 лет вместе живем уже. Давай, знаешь, что у нас нету былой свежести, отношения какие-то такие, вот как будто пылью покрылись, нету страсти, мы ссоримся. Ну зачем эти нам нужны проблемы? Давай разведемся и все, поживем спокойно». На что Сара ему отвечает: «А, Брашенька, нет, ты меня вдовой брала, Брашенька, вдовой и оставишь». Как говорится, книжки разные нужны, книжки разные важны. Значит, ребят, дело в книжном магазине. Продавщица спрашивает покупателя: «Что вам нужно?» Мужчина, как вам сказать, краснеет и молча показывает пальцем на книгу, на которой написано «Секреты оральных ласк». Продавщица смотрит на него и говорит: «Да, а языком пошевелить лень?»
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор ФМ.
3: Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
4: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде облачно с прояснениями, без осадков. Вечером температура воздуха +19.

0: 58 00 86.
1: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Я уже в том возрасте, когда нужно, чтобы мужчина платил за меня в поликлинике, а не в ресторане.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор ФМ.
1: Демографический взрыв. Очень смешно. Заголовок смешной. Значит, я говорю, что делается? Мой дядька поехал на свадьбу в Мелитополь и умер. В одной комнате свадьба, в другой покойник. А что делать? Люди съехались. Тетка вошла в соседнюю комнату и умерла. Тесть вошел в трамвай и умер. Знакомый вошел в кино, сел в пятый ряд и не встал. Родственник включил свет и загнулся. Называется демографический взрыв. Тот вошел к министру, рухнул. Министр что-то хотел ответить, упал. Референт стал кричать на буфетчицу, рухнул в салат. Сосед вышел за калитку, повис на столбе. Дворничка пол засова задвинула и скончалась. Муж открыл окно и дал дуба. Сын сел в такси и в реанимацию. Дирижер взмахнул палочкой, рухнул головой в пюпитр. А забеременела в указанный период всего одна женщина. Спасибо за поддержку, спасибо большое, очень приятно. Ну, вы все-таки мужественные люди. Я только что был в одном очень большом месте, жалобу мою разбирали. Ну, пока пропуск выписали, пока я туда попал, не буду говорить, вы только расстроитесь. Ну, к концу дня пропустили. Стою у окна, жду. Тут открываются двери и выходит, ну, что говорить, вы только расстроитесь. Ну, очень большой человек. Ну, как сказать, чтобы вы поняли. Ну, в общем, вся наша область вместе с нами у него, ну, не буду говорить, где. За ним человек 50 с папками. Я прижался к окну, они мимо идут, я стою, сердце восторгом переполняется, я не сдержался. Здравствуйте, Аким Андреевич. Он уже прошел вперед, вернулся и руку мне пожал. И тут знаете, что было? Они все стали возвращаться и руку мне пожимать. Никто меня не знает, я никого не знаю. Здрасте, здрасте, добрый день, добрый утро. Здрасте, добрый день. Самый маленький из гардероба вернулся, руку мне пожимать. А в дверях Аким Андреевич приподнял шляпу и сказал: «До свидания». Все стали поднимать шляпы и говорить мне: «До свидания, всего доброго, будь здоров, всего лучшего». А я стоял наверху окна и кричал: «Всего хорошего, дорогие товарищи! Всего лучшего, приходите еще!» И забыл про все свои жалобы. Очень мне приятно было. С кем он меня перепутал? Ну, не буду говорить, вы только расстроитесь.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Лето. Время путешествий и новых открытий.
5: Но иногда открытия бывают неожиданными.
6: Ой-ой-ой. Диарея?
7: Ай-яй-яй.
6: Срочно энтерофурил.
5: Энтерофурил воздействует на причину диареи, помогая сохранять полезную микрофлору.
8: Энтерофурил. Нет причины для расстройств. Разрешен детям с одного месяца.
9: Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.

0: 8 вечера в Москве.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: У метеорологов прогнозы всегда сбываются. Не всегда совпадают даты.

Порой в жизни бывают такие моменты, когда все происходит слишком быстро. Встречи, чувства, события, и ты просто не успеваешь моргнуть, как все меняется. Такие моменты пролетают, как вспышка молнии, ярко, неожиданно и навсегда остаются в памяти. Пусть ваш сегодняшний вечер будет таким же ярким и незабываемым, но компанию ему составят лучшие шутки и песни в эфире Юмор ФМ. Совсем скоро послушаем веселые истории жизни замечательных людей в проекте «Шутите, зволите». Николай Фоменко расскажет 5 шуток про красоту. Гар Дмитриев обещал заглянуть с порцией юмора в коротких штанишках. Ну а прямо сейчас для вас пошутят и споют Люся Чеботина и Стас Ярушин. У микрофона Денис Савельев. Все это радио Юмор ФМ. Шутки, песни и автомобиль за улыбку.

0: Очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте!
1: Делайте ваши приемники погромче, ведь это шутки-песни на Юмор-ФМ, где даже самые грустные песенки могут обрести новую веселую жизнь и буквально разорвать соцсети и эфир самого веселого радио. Здесь Люся Чеботина, здесь Стас Ярушин, а здесь лучшая в мире публика. И сейчас мы вам как следует споем.
2: Давай. Ах, аллергия, аллергия, слезы три ручья сквозь смех. Аллергия, аллергия, я чихал на вас, на всех.
3: Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, т

0: сильный оранжевый мальчик не достает до кольца. Добавил бы сливок, может быть, разбавилось бы.
1: Младший центровой с мозгом огурца в баскетбол играет без кольца.
0: Младший центровой с мозгом огурца. А баскетбол играет без кольца. Ой. Может, еще было и без конца. Ну, то есть он вообще не выходит с площадки. У мерседесов это звезды, у Хонды это буква Х. И у Пежо легко и просто всего лишь силуэтик льва. И даже у Субара звезды, и у Хендая буква Х. И только в логотипе Шкоды нарисовали, фиг поймешь. И даже если долго смотришь, то непонятно. Ни хрена.
2: На Юмор ФМ.
1: Колл-центр Сбербанка, они, если честно, на нарах, на нарах, на нарах.
0: А тебе звонили хоть раз, нет?
1: Я пыталась как-то дозвониться вообще.
0: Нет, а тебе звонили с тюрьмы, когда, здравствуйте, это колл-центр Сбербанка.
1: Я говорю,
0: сколько вам дали? Было такое.
1: Ты прям ржал, да?
0: Я прям, ну конечно, ну а как еще? Познал он боли, познал он слез, раскидывая с бабушкой по грядкам навоз. В руках лопата и пот на лбу. И скажем честно, что каникулы такие видел он в гробу.
1: Это шутки песни на Юмор ФМ.
3: Здесь любимые хиты становятся немного короче и гораздо смешнее.
1: Мы обязательно вернемся и еще споем. Стас Ярушин.
3: Люся Чеботина.
1: До новых встреч. Пока-пока.
2: Шутки песни с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. Шутки песни.

0: Друзья, ну а ярким завершением этого вечера станет веселый чат, где я на всю страну озвучу ваши шутки, привет, поздравления и признания. Присылайте их прямо сейчас по номеру +7 915 0303567 во все доступные мессенджеры, либо же в обычном смс-формате, и главное, не забывайте подписываться. Напомню, впереди у нас с вами проект «Шутите, зволите». Послушаем веселые истории от Михаила Полицемака, Николай Фоменко и его 5 шуток про красоту. Ну а прямо сейчас Гар Дмитриев, наш угарный папа.
1: Юмор ФМ представляет Угарный папа с Гаром Дмитриевым.
2: Привет, с вами Гар Дмитриев. Пожалуй, самая популярная тема для шуток – как появляются дети. Вторая по популярности – что эти дети вытворяют. Порой это настоящие перлы юмора. Очередной подборкой таких перлов готов с вами поделиться прямо сейчас. Погнали!
1: Угарный папа.
2: 4-летняя Катенька рассуждает. Мама – все запретительный родитель. Папа – все разрешительный родитель. Только бабушку не поймешь. То она запрещает, то разрешает. Старенькая стала уже, сама не понимает, что ей хочется. Сашеньке 3 года. Не зная, как еще выразить маме свое восхищение, сын говорит: «Мамочка, ну ты такая красивая, ну как прям папин мотоцикл». Из школьных сочинений Оленьки. Онегину нравился Байрон, поэтому он и повесил его над кроватью. У нас в сарае есть лошадь, из которой мы делаем кумыс. Пьер был светский человек и поэтому мочился духами. Умер Михаил Юрьевич Лермонтов на Кавказе, но любил он его не поэтому.
1: Угарный папа.
2: 3-летний Витя рассказывает гостям. Когда я появился на свет, я был поражен и 2 года ни с кем не разговаривал. 4-летний Гриша, наткнувшись на папин журнал, сделал вывод. А этот журнал только для бедных. Все фотографии голые. Мама 4-летнего Леши ударилась. Лешенька подбегает к маме и говорит: «Иди ко мне, мамочка, я тебя пожалею. А ты купи мне велосипед». Ну что ж, на данный момент у меня все. Разве что напомню, что ваши смешные истории про ваших замечательных детей тоже могут прозвучать на Юмор-ФМ. Киндер выдал что-то невероятно смешное? Присылайте на наш единый номер +7 915 0303 567. Жду, надеюсь, верю. Ваш угарный папа. Услышимся.

0: господа, на Юмор-ФМ Джейсон Стэтхэм.
1: Розы гибнут на газонах, а мужчины во френд-зонах.
2: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор-ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Если жизнь — это вызов, то я перезвоню.
2: Только на Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
3: Финальный отчет только до 6 сентября в театре МДМ. Последние спектакли мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Почти 900 показов, около 1,5 миллионов зрителей и тысячи восторженных отзывов. Легендарная история подходит к своему завершению. Любимые хиты группы «Секрет», романтика Питера 80-х и эмоции, которые хочется пережить снова. Успейте увидеть спектакль, который вошел в театральную историю страны. Мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+. We'll be right back.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: У врачей поликлиники только два диагноза. Ну и чё, припёрся, если ходить можешь? И где ж ты, дорогой, раньше был?

0: Ну и прямо сейчас финальная на сегодня порция ваших шуток, приветов, поздравлений и признаний. Плюс 7-915-0303-567. Запрыгивайте в последний вагон. Пишите прямо сейчас. Ну и, конечно же, не забывайте подписываться. Передаю привет своей маме и бабушке Дарине, Самире и Диляре. От Фаиза это сообщение. Светлана из Мурома далее передает привет своим близким и всем, кто слушает веселое радио. Пусть у всех будет хорошее настроение, теплая погода и приятный вечер. Роман шутит. Настоящий мужчина добивается даже того, чего не хочет. Вот так вот, друзья мои. Передаю привет своей любимой жене Валерии Мартыновой. Люблю тебя очень сильно. Подписался муж Илья. Михаил из Казани поздравляет маму с юбилеем. Ты у нас самая красивая и любимая. Будь самой счастливой. Вот такие прекрасные слова, такие прекрасные пожелания, к которым мы, конечно же, всей страной присоединяемся. Ну и шутку Николая вам спешу рассказать. Главный критерий при выборе обоев, чтобы на них были видны мухи и комары. Вот это я понимаю, мужской подход. Еще напольное покрытие, наверное, нужно такое выбирать, чтобы грязь там как-то поменьше было видно. Ну и все, пожалуй, на этой ноте. Денис Савельев был с вами, улетел. Оставляю вас в компании лучших шуток и песен. Под занавес сейчас послушаем проект «Шутить изволите». Там веселые истории расскажет нам Михаил Политимака, конечно же, из жизни замечательных людей. Ну а буквально через пару минут ловите 5 шуток про красоту в исполнении несравненного Николая Фоменко.
1: Веселый чат. Поделись.

0: изъял.
1: Фоменко. 5 шуток про
2: красоту.
3: Природа щедро одарила ее красотой. И на этом подарки закончились.
4: Если женщина успешна, неотразима и довольна жизнью, значит, она кому-то мстит.
5: Показал фото жены пластическому хирургу. Тот сказал, проще хвост пришить.
3: А в Таиланде красивая девушка. Может и приласкать, и приголубить. Каждая девушка немножко Мэрилин. Просто кто-то Монро, а кто-то Мэнсон.
1: Юмор FM. Шутки и песни.
6: Радиоканал Юмор FM Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
1: Хорошая погода.
7: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде облачно с прояснениями, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 19, ночью до плюс 13. Завтра ожидается переменная облачность до плюс 22, без осадков.
1: Радиоканал Юмор FM. Для слушателей старше 16 лет.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Мужик захотел, мужик сделал. Мужик не захотел, мужик не сделал. Мужик не захотел и сделал, значит, мужик женат.

0: Шутить изволите? Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: И снова здравствуйте. Знаете, есть такая поговорка: клоуны в цирк не ходят. И вообще принято считать, что профессиональные юмористы и шутники вне сцены или манежа ведут жизнь, как правило, спокойную и обычную. Но наш любимый клоун и актер Юрий Никулин накопил целый сундучок с веселыми историями из реальной жизни. Расскажу лишь несколько.
0: Шутить изволите.
1: Никулина однажды спросили, какое место он занимает в советском цирке. Юрий Владимирович ответил: «Я второй клоун в Союзе». «А кто же первый?» «А первых до хрена». В фильме Эльдара Рязанова «Человек ниоткуда» Никулин, как известно, играл милиционера. Для съемок понадобилась настоящая милицейская машина, которую пригнал на площадку самый настоящий капитан милиции. Когда он увидел переодетого в милицейскую форму Никулина, он подошел к Эльдару Рязанову и спросил: «У меня к вам, товарищ режиссер, вопрос. Скажите, пожалуйста, но почему у нас в кино милиционеров показывают такими идиотами и дураками?» Никулин обожал рассказывать, как во время зарубежных гастролей артистам цирка устроили автобусную экскурсию. И гид, заметив, что все немного заскучали, вдруг сказал в микрофон: «А сейчас будьте внимательны, мы подъезжаем к месту, где все бросили пить и курить». Автобус повернул, и все увидели большую надпись: «Городское кладбище».
0: Шутить изволите?
1: Ну что тут скажешь, пить и курить действительно вредно. А вот шутить нам никто не запретит. Этим мы займемся, когда встретимся в следующий раз на волне Юмор-ФМ. Услышимся. Ваш Михаил Полицеймак.
0: Шутить изволите на Юмор-ФМ. Юмор-ФМ представляет самые веселые шутки и самые популярные песни.

0: Реклама.
1: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВБ.
2: ООО РВБ. ОГРН 123-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: Готовитесь к переходу на электронные транспортные накладные с 1 сентября? Сбер уже все настроил. Легко оформляйте накладные, заказы и расписки онлайн в интернет-банке. А вместе с электронным транспортным документооборотом вы получаете полноценный инструмент для управления транспортной компанией. Детальные отчеты по прибыли и расходам, аналитику отрасли, а также рекомендации от искусственного интеллекта для эффективных решений. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Генеральная лицензия номер 1481 от 11.08.2015. Реклама. ПАО «Сбербанк» 0+.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Лучше бы Прометей подарил людям не огонь, а свою бессмертную печень.

0: Встречайте, Надежда Ангарская, Нерюнгри, Республика Саха, Якутия.
1: Спасибо большое за аплодисменты. О, девчонки. Мои девчонки пришли. Как настроение? Молодцы. Знаете, мы с вами похожи. А знаете чем? Я вот всю жизнь выделяюсь из толпы. Прям с самого рождения, да. Сейчас это называется плюс сайз. Ну, вы поняли сразу. Безусловно, когда ты плюс сайз, есть проблемы. Я, например, очень долго искал для себя автомобиль. О, такие же проблемные сидят. Тяжело выбирать для себя машину, когда большинство из них для тебя приталенные, да? У меня прадик, да? И я не понимаю, когда со мной на дороге пытаются познакомиться вот эти парни на спортивных тачках. Я думаю, ну а смысл? Если я к себе в нее сяду, у нее швы разойдутся. Я реально как-то пыталась сесть в Ламборгини, она нереально низкая. Я по итогу в нее так и не села. Я в нее упала. Ну и у нее 100% что-то отвалилось. Потому что мне всю дорогу спину дуло. Мне еще этот Аджарио говорит, давай за кофе заедем. Я говорю, давай сразу в аптеку, ну, фастом гель прикупим. Ты же не хочешь, чтобы я у тебя тут катался до среды? И он всю дорогу красовался. А я всю дорогу думала, как я буду из нее вылезать. Это было так неудобно. Это было так неприятно. Как будто выходила не я из Ламборгини, а у меня камень из почек. У меня сейчас с мужиками полный порядок. Я сейчас замужем уже второй раз. Ну, потому что первый не понимал, что маленькие ручки, маленькие колечки. А тут, ну, на этой шее маленькие камушки не смотрятся, да? Еще пару раз пытался намекнуть мне на мои лишние килограммы. А я думаю, что если кто-то намекает тебе на лишние килограммы, значит, у него есть лишние зубы. Да, да, девочки меня понимают. Так вот, девочки, что я считаю? Пара лишних килограмм не стоит слез. Вот если вам, как мне, надо сбрасывать тридцатку, пусть плачет, пусть терпит. Мне, кстати, идеально подходит моя фамилия Ангарская. Ангар. Это что такое? Большое, основательное. Ну что такое, издалека видно, да? Меня как-то издалека женщина заметила. Бежит ко мне навстречу, кричит такая радостная. Я думаю, ну, узнала. Но бывает, что меня узнают. Довольно-таки часто, но иногда узнают не так, как мне хотелось бы. Ко мне как-то на пляж подходит женщина с мужем и спрашивает это. Это же вы? Я говорю, да. Она поворачивается к мужу и говорит. Ну, я же тебе говорила, что это она вчера из-за лежака ругалась. Меня на все работы в моей жизни приглашали, потому что я большая. Типажная, фактурная. Однажды сильно похудела на 41 килограмм. Спасибо, спасибо, ребята. Да, на 41 килограмм похудела, потом сидела без работы. Мой изначальный вес был 136 килограмм. Ну вот, как вам сказать. Ну, по меркам UFC мой вес абсолютный. Похудела на 41 килограмм и думаю, ну алло, в чем проблема? Когда меня позовут в голые и смешные? Когда ты начинающий артист, ты вынужден соглашаться на любые предложения. Даже на съемки в программе «Голые и смешные». А я еще хуже. Я работала в телемагазине. Ну, ребята, это совсем другая история. Пойду я мамой поработаю. Всем хорошего настроения. Работайте родителями, да, почаще. Ну, прежде, вы знаете, что надо для этого делать. Хорошего настроения. Пока-пока.

0: смотри, новый автомобиль и на какие шиши.
1: А я его не покупал, я его улыбнул.
0: Улыбнул? Это как?
1: А вот так, на Юмор-ФМ все просто. Улыбнулся и выиграл автомобиль бесплатно.
2: Автомобиль за улыбку.
3: Суперигра
2: на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
1: Каждый может улыбнуть себе новенький автомобиль.
2: На Юмор-ФМ. 18+.
4: Реклама.
5: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Жми больше всех на этой неделе, и тур на двоих на концерт Басты твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muz-tv.ru.
6: Категория 18+.
4: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда. 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Вот, только нашел шляпу полную денег. И тут же получил гитарой по голове.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Самая страшная вещь на свете – это банка тушенки. Снаружи – жесть, внутри – мясо. Мир построен на лжи. В глазированных сырках нет ни глаз, ни сыра. Вся жизнь – это кипящая кастрюля с пельменями. А ты в ней вывалился на пол и отдан коту. Если вы режете хлеб не той стороной ножа и офигеваете от его тупости, то самое время офигеть от своей. Если в руках у женщины появилась скалка, еще не факт, что тебя ждут пирожки. А мне одному кажется странным, что мы варим суп в большой миске, потом переливаем в миску поменьше, а потом едим его с помощью маленькой такой миски на палочке.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на юг.

0: Да, все течет, все меняется, но есть то, что остается неизменным. Маэстро Жванецкий.
1: Чем мне нравится мини, видишь будущее.
0: И Задорнов навсегда.
2: Если женщина говорит нет, это значит да, но позже.
0: Вечная классика юмора. Неизменно. На Юмор-ФМ.
3: Категория 16+.
0: Реклама.
4: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.

0: Маленко на Юмор ФМ.
1: Как говорят опытные пожарные, сложнее всего погасить ипотеку.

0: Игорь Мухич.
1: Приветствую, уважаемые. Украл, выпил в реалити-криминалити. Украл, выпил на Юмор ФМ. Именно этой фразой один постоянный гость нашего отдела приветствует меня при встрече. В общем, беру в руки папку с самыми смешными объяснительными. Пристегнитесь, иначе штраф. Погнали!
2: Реалити-криминалити.
1: Громкой музыкой и криками в ночь с 14 на 15 мая во дворе дома 61 по улице Чкалова мы старались привлечь внимание общественности к проблеме организации культурного досуга в нашем районе. Спиртное в это время мы употребляли, потому что до приезда полиции думали, что всем плевать на потребности городской молодежи. Дорогу я перебежал в неположенном месте, потому что до положенного я бы не дотерпел. А штраф ГИБДД меньше стоимости химчистки. Прошу считать надпись на стене в подъезде Романовой ТС бесплатной рекламой и интимных услуг, а не порчей общедомового имущества. Номер телефона взят из открытых источников на соответствующих сайтах. Переписки в мессенджере никаких домогательств Картюховой я не проявлял. Просто попросил ее продемонстрировать грудь, так как с рождения был переведен на искусственное вскармливание и инстинктивно чувствовал, что мимо меня прошло нечто важное. Я просто хотел восполнить этот досадный пробел в своем развитии. И напоследок процитирую Марка Твена. «Два самых важных дня в твоей жизни – день, когда ты появился на свет, и день, когда ты попал к нам в отдел в семейных трусах и с легким ароматом боярышника». Услышимся на Юмор-ФМ.
2: Реалити-криминалити.
0: С капитаном Мухичем на Юмор-ФМ.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Народная примета. Жена, которая не ужинает после 6, начинает грызть мужа после 7.

0: как мы из страны самородков в страну самодурков превратились? Детям, которые в лагерь приезжают, инструкция: иметь при себе 3 смены белья, домашние туфли, полотенце с петелькой для ног. Садюги. Автостанция в Кемерово. Перерывы на обед 9.30, 10.30, 11.40, 12.30, 14.20, 15.20, 16.10, 16.40. Рабочий день до 17.00. Объявление в газете. Продаются щенки-метисы, мать-овчарка, отец-мерзавец. Прайс-лист на стене в травмпункте. Внеплановая перевязка 200 рублей. Ниже: внеплановая перевязка чистым бинтом 350 рублей. Челябинск. Объявление в фойе больницы. Внимание! При выписке пациентов категорически запрещено использовать в фойе петарды, фейерверки и хлопушки. Вот энергия у наших людей. Комната, где раздеваются врачи, в больнице. Такая цитата из Советского Союза. Вешалки нет, 3 гвоздя вбиты в стенку. Под первым гвоздем написано: для перчаток. Под вторым — для халатов. Под третьим — для врачей. Это из истории болезни. До поступления в больницу анализы были нормальными. Регина болела, в больнице лежала, страшная травма была. Я через 3 месяца, только там меня не было, я вернулся, поехал ее навестить. Она уже лежала долго, была почти перед выпиской. Меня встречает санитарка, чтобы провести, чтобы не блуждал коридорами больничными. Они не ведают, что они говорят. И она идет, говорит мне, эта нянечка говорит: ой, так жалко, Регинка выписывается. Вы знаете, мы никого из вас больше не увидим. Ну ничего, будем надеяться, хоть вас положат. Вот. Вообще за медиками надо следить тщательно. И когда я еще ходил в поликлинику, в районную, помню, ходит мужик с перевязанным пальцем. А перевязали ему, видимо, наши медсестры. То есть с душой по-русски перевязали. Две шины, шина от машины. И он этим пальцем вверх ходит, потому что спрятать это некуда и невозможно. И он пальцем вперед, рассерженный такой, подходит к регистратуре и говорит: куда вы меня послали? Значит... У него такой маяк, вот такой вот. Я просил хирургу, а в 16-м кабинете уролог. Та ему говорит: правильно, уролог, но он сегодня дежурный хирург.
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
1: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.

0: В Москве 22 часа. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Зарплата мне шепчет: давай сходим куда-нибудь. А я ей отвечаю: дома сиди, маленькая еще.

0: представляют. «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в ресторане».
1: Женщина, а вы не ошиблись? Этот стол на имя Сережи Ермолаева.
2: Это ты, дорогая моя, ошиблась. Здесь ресторан, а не сауна.
3: Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Нет, девушка, я уже все заказала.
3: Нет, я не официантка. В смысле, официантка, но не здесь. Это же номер на имя Сережи Ермолаева. Ой, номер, я просто еще в гостинице подрабатываю.
4: Всем привет. Извините за опоздание, пожалуйста. Вообще, я сейчас сразу отвечу на вопрос, который в воздухе повис. Вы друг с другом не знакомы. Поэтому знакомьтесь. Это вот посерединке моя жена, вон там моя любовница, а это женщина, с которой я сплю, когда любовница не может.
3: Между прочим, я стопудовый вариант.
4: Поэтому ты и здесь.
3: Попала.
4: В общем, смотрите, какая ситуация. У меня небольшие финансовые трудности, поэтому вас троих я больше не тяну. Нам нужно как-то подзатянуть пояса, что ли.
2: В смысле? У тебя есть любовница?
1: В смысле подзатянуть пояса?
3: Спасибо, что позвал, очень тепло здесь.
4: Да, пожалуйста.
2: Я не поняла, какая любовница? А как же я?
4: Оля, ты жена, ты мой друг, я мать твою знаю. Но должна же ты меня понимать в конце концов. А сейчас нам нужно объединиться, хорошенечко подумать и решить, как вот с этой проблемой справляться.
2: Но Антошенька хотя бы институт закончит?
4: Оля, я твоему старшему брату чем смог, тем помог, понимаешь? Ему 56 лет, дальше все только от него зависит.
1: Пупсик, подожди, ну я надеюсь, ты продолжишь мне снимать квартиру в центре Москвы на Чеховской?
4: Ну вот давай слово «Чеховская» тоже подожмем маленько. Теперь будет не «Чеховская», а «Чехов».
1: Это... Подожди, это какой-то загородный жилой комплекс?
4: Ну это скорее загородный жилой город такой.
3: Я извиняюсь, а по мне что?
4: А, поход в силе.
3: Класс, я уже гитару нашла.
2: Зашибись. Значит, ей ты платишь за квартиру, а мне ты заплатил за МРТ.
4: Оля, ты жена, ты мой товарищ. Я тебе в туалет бумагу приносил. А с ней у меня просто секс.
2: А со мной, значит, просто сексом заниматься нельзя.
4: Оля, ты жена. Ты понимаешь, для тебя секс — это подарок на праздник.
2: Хорошо. Вчера был День Святого Валентина. Где мой подарок?
4: Оля, это выдуманный праздник. Дождись Дня полиции, господи. Короче, предлагаю следующую схему. Сейчас мы по всем фронтам поджимаемся, да? Значит, ты, Оля, перестаешь ходить по ресторанам. А начинаешь ходить, ну, просто ходить. Это и дешево, и полезно. Много ходить.
1: Подожди, Пупсик, но я надеюсь, что по морям мы с тобой продолжаем летать?
4: Продолжаем, только теперь к морям добавляем слова «Лаптевых» или «Каспийская», допустим.
1: Сережа, тебе 40 лет, и ты бедный. До следующих 90-х у нас еще 70 лет. А я столько не выдержу, я тебя бросаю, понял? Надеюсь, шубу возвращать не нужно?
4: Да, оставь себе.
2: Знаешь что? Свинота ты, понятно? Я все могла понять. Ну извини меня, спереть шубу у жены родной? По-моему, это перед... Я с тобой разложусь, козлина.
0: «Однажды в России». Лучше.

0: Реклама.
1: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведет прием врач-невролог со стажем более 19 лет Армеева Наталья Феодосьевна. Ведущий специалист по лечению заболеваний центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата. Нам доверяют. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Нет ничего более сытного, чем перловка. На моей памяти еще никто не просил добавки. Все наедались с одной порцией.

0: Предпочитаете ходить босиком или желаете помучиться?
1: Лучше, конечно, помучиться.
0: Сеть обувных магазинов «Мозолька». Недорогая мужская и женская обувь для клиентов с высоким болевым порогом.
2: Ой! Ай!
0: Жмет, давит,
2: натирает. Это просто сущее мучение.
0: «Мозолька». Потерпите, и все пройдет.
3: А есть у вас что-нибудь изысканное?
0: Ну, разумеется. Новая женская коллекция «Испанский сапог». Для очень терпеливых модниц.
3: Надо срочно померить.
0: И непременно оцените наше спецпредложение. Купите любую пару обуви и получите упаковку болеутоляющего средства в подарок. Сеть обувных магазинов «Мозолька».
3: Ой, ай!
0: Ничего, до свадьбы заживет.
4: Национальный изжоговый центр «Клиника имени Бубликова» объявляет набор добровольцев для испытания экспериментальных образцов пельменей ведущих отечественных производителей.
5: В нашем изжоговом центре вас ждут комфортабельные четырехместные номера со всеми удобствами на каждом этаже.
4: В течение 2 недель в режиме шестиразового питания вы сможете лично протестировать более 300 наименований пельменной продукции, включая манты, хинкали и вареники в ассортименте.
6: А это точно безопасно?
5: Конечно, вкусно и безопасно. Прием экспериментальных пельменей проводится под контролем опытных специалистов клиники имени Бубликова, в том числе лауреатов премии «Ланцета» за создание искусственной язвы желудка.
6: Ну, если специалисты опытные, тогда я, пожалуй, согласен.
4: Добро пожаловать в Национальный изжоговый центр.
5: Заходите на пельмешки.
4: Регистрация добровольцев на сайте skazhizhogi.ru.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Мозг на 80% состоит из жидкости. Мало того, что у многих она тормозная, так некоторым конкретно не долили.

0: Встречайте! Демис Карибидис, Марина Кравец и команда «Ну нормально, Москва».
1: Демис, подожди, один вопрос. А может, есть какой-то способ мощно выиграть финал?
2: У вас гитара есть?
1: Есть.
2: Блин. А грустные лица? Вижу, и вижу, есть. Играйте на гитаре и давите на жалость.

0: родной район.
1: Давай, не хочу.
0: Нам руки не подадут цыгане.
1: Ага.
0: Не ответит мать на домофон
1: стопудово.

0: размножаться. Гены проигравших не нужны.
1: Стопудово, блин.
2: Парни, парни, мужики, вы чего тут развели? Вы что думаете, ну если вы проиграете, будет какая-то грандиозная трагедия? Эй! Вот если я проиграю... Дай сюда.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Во время свадьбы бабушка попыталась прочитать стихотворение с открытки, но сбилась, разнервничалась, сказала «я лучше своими словами» и перешла на матерные частушки.

0: представляет «Любимые анекдоты» Игоря Маменко.
1: В африканской саванне стоит скрипач, играет медленную, красивую, очень мелодичную музыку. Лев выходит из леса, подошел к нему, лег у ног и тоже слушает. Не стало его есть. Вдруг второй лев выходит, более агрессивный, клыки, как свечу запорошат. Ну, такой серьезный хищник. И тоже был пленен этой музыкой, тоже улегся у ног, тоже слушает. Третий лев пришел без разговора, сожрал скрипача вместе со скрипкой. Две обезьяны сидят на дереве, одна говорит: ну, что я тебе говорила, придет один глухой, и музыка закончится. Мужик лежит, сознание себя приходит, рядом какой-то мужик, рядом мужик с ним сидит, говорит: ну, привет, у меня две новости, с какой начать? Тот хороший: ты стал рекордсменом по прыжкам со скалы, а плохая: меня зовут апостол Петр. Друг, я открою тебе тайну. Что-то ты стал сильно тормозить. Тот говорит: какую?

0: Пустите меня на танцпол!
1: На Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Обращаюсь к 12 братьям месяцам, которые сидят в лесу у костра. Перестаньте уже бухать и меняться местами. Будьте серьезнее.

0: FM представляет.
1: Снова наша сзади.
0: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
2: Мы начинаем КВН.
0: Команда «Пора по парам». МГИМО.
3: В последнее время сборная России по футболу демонстрирует феерическую игру. И если так пойдет и дальше, то в недалеком будущем комментарии матчей будут выглядеть вот так.
4: Добрый день всем поклонникам футбола! Сегодня стадион No Cup заполнен до отказа. Ведь не каждый день в гости к скромненькой Испании приезжает легендарная сборная России. Только вслушайтесь в эти имена. На Бабкин, Дзюба, Лебеденко и, о господи, Сапогов. Да, друзья, сегодня против 11 испанцев на поле выйдут именно эти четверо россиян. При необходимости может выйти и вратарь. Сегодня на трибуне очень много VIP-персон. Это и бессменный тренер Манчестер Юнайтед сэр Алекс Мостовой. Бывшая девушка Жерара Пике, певица Шакира Игнашевич. Ну и, конечно, Лионель Месси, или как его еще с большим авансом называют, аргентинский Зырянов. Главный тренер сборной России, великий Гаджи Гаджиев. Любую цену готовы заплатить за него лучшие сборные планеты. Так, к примеру, недавно Германия предложила за него Польшу. Спонсор нашей трансляции – кофе Жирков. Кофе Жирков – королевский кофе от короля футбола. Матч комментирует Дмитрий Губерниев. Вперед, Россия! Давай!
0: Самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор ФМ.
5: Сегодня точно нет.

0: Реклама. На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
1: Акция действует до конца августа.
2: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: представляет Сатья с юмором. Отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Мария, домохозяйка из Екатеринбурга, спрашивает.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: У меня такой вопрос. Что делать, если мы с мужем по-разному смотрим на распределение семейного бюджета? Например, я хочу потратить деньги на отпуск, а он хочет потратить деньги на ремонт. И он все время меня попрекает, что мне ничего не нужно, мне лишь бы кайфовать, а он вот старается для нас, для всех. Такой молодец.
0: Сатья отвечает.
2: Потрясающе. Но лукавство заключается в том, что она хотела бы съездить в отпуск, а ремонт он должен сделать был на какие-то другие деньги, которые он, возможно, украдет у соседей. Как-то так. Я даже могу предположить, что задачу перед ним сделать ремонт поставила кто? Женщина, конечно, да. А он гад и не хочет и съесть, и рыбу съесть, и аквариум выпить, как ей бы самой хотелось, да. У нас разное представление. Ну, надо выделить деньги на ремонт, а на остатки съездить в отпуск. Просто если у вас ремонт, то в отпуск надо съездить в Подмосковье, а не в Таиланд в бизнес-классе по 450 тысяч в одну сторону. Тогда никаких ремонтов не будет. Вопрос о том, как поделить те копейки, которые у нас есть, на то бесконечное количество желаний, которые у меня тоже присутствуют. Ну, кто подскажет? Никто. Мы по-разному тратим. Ну, взять кредит, может быть, на отпуск. Решение вопроса. Потому что может быть мудрее, как съездить в отпуск в кредит? Я как-то видел рекламу. Даем кредит на подготовку ребенка к школе. Я думаю, ну это ж вообще тест на безумие, да? Это вот просто, вот если человек приходит, говорит, мне нужен кредит, чтобы ребенка в школу отправить. И ему не надо давать кредит, потому что ну, он болен. Он уже провалил тест. То есть ты не заметил, что твой ребенок в школу собрался? Ты кто? Я думал, ты просто маленький человек, а ты в школу собрался? Жена, 25 февраля, какой-то человек в школу за мои деньги хочет идти. Берем кредит, берем. Дебилы. Малолетние, судя по всему.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором на Юмор-ФМ.

0: Мамы в ужасе все, отцы в восторге кричат. Фотки скинула не мужу, а в родительский чат.
1: Шутки, песни, плюс шоу музыкальных пародий. Все звезды. Плюс Надежда Ангарская. Плюс фантастический Стас Ярушин.
2: Я назову собачку именем твоим, чтобы кричать и тапки принеси, Марин, Марин.

0: Маркуленко на Юмор ФМ.
1: Иногда сидишь и думаешь: «Господи, ну за что мне все это?» А потом вспоминаешь, что есть за что, и думаешь: «Ну так-то еще пронесло».

0: FM. Шутки.
1: Орнитолог слегка обалдел, когда окольцованная им ворона сказала: «Я согласна».
0: И песня.
2: Спасибо тебе сказать.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самые лучшие.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
2: В кабинете у сексопатолога. Ну давайте, рассказывайте. Помогли вашему мужу возбуждающие таблеточки, которые ему выписал на прошлой неделе? Да, доктор. Я их добавила ему в салатик. Он набросился на меня буквально через 5 минут, и мы занимались любовью. Прямо на столе. Ну и как, вы довольны? В принципе, да, конечно же. Но в наш любимый ресторан нас больше не пускают. Красивая секретарша – гарантия отличного настроения у любого начальника. Начальник отдела кадров, идя по офису, проходя мимо кабинета шефа, видит такую картину. Его босс сидит и очень увлеченно беседует с великолепно красивой, фантастической девушкой, которая пришла устраиваться на место секретарши. Четвертый размер груди, улыбка до ушей, каре, блондинка, короткая юбка, шпильки, ну и, конечно же, чулки. Он не выдержал, открывает дверь, подходит к шефу, прерывая разговор, и говорит ему на ушко: «Семен Петрович, четверо детей. Семен Петрович». Тут Семен Петрович поворачивается к начальнику отдела кадров и говорит: «Неужели она такая молодая, четверо детей у нее?» Он говорит: «Не у нее, Семен Петрович, у вас». Самый лучший и полезный совет может дать только самая лучшая подруга. Разговаривают две подруги. «Ну что, Люсенька, ты сходила к доктору, тому, ну, который я тебе посоветовал, посмотрел он тебя?» «Ой, да, спасибо тебе большое, подруга, посмотрел он меня и сам, главное, посмотрел, и коллег пригласил. Долго они совещались, коллеги анализы изучали, по коленке стучали, в итоге сказали, что никаких патологий нет. Просто веселая дура».
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Зонт отлично уберегает от дождя. Стоит взять его с собой, и дождя точно не будет.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор ФМ.
1: В конце концов, кто я такой, чтобы не пить? Фраза, между прочим. Кто я такой, чтобы не пить? Мне что, больше всех надо? Не пить, сидеть на диете, делать зарядку. Что я из себя корчу? Извините, мне спиртного нельзя, мне стакан сока. Бери водку, не умничай. Ты кто такой? Ты что задумал? Ты посмотри, сколько народу мучается. Пенсионеры без лекарств. Молодежь без перспектив. А ему спиртного нельзя. Пусть все передохнут, а он будет на лыжах. На чьем фоне ты, гад, хочешь долго жить? Ты хочешь потом о нас кому-то правду рассказать? Тебе нельзя, а нам, значит, можно? Ты настоящих генералов видел? Фигура радость источает. Мундир лопается. Лампасы в щеки переходят. Нос цвета красного знамени. Упасть может, отжаться никогда. Гаишник на посту стоит, движение регулирует. И сам в борт вцепиться не может из-за живота. И его, чтобы объехать, шоссе надо расширять. Оттиск печати у него месяц перегаром отдает. Потому что подышал, ха! Лицо таких размеров любая женщина с любого конца комнаты, не сходя с места, поцелует. Процесс одевания носков в полевых условиях полностью исключен. А ты говоришь, я не пью. Один, которому пить нельзя, ничего не получил при распределении мест в парламенте. Рыдал, справки показывал, язва, диарея. Ему сказали, все правильно. Сильно не пьющий, большая гнида. Настоящий мужик у нас либо на водке, либо на антибиотиках. Почему либо? Потому что они не сочетаются. Хотя бывает, что крупный руководитель и на том, и на другом. А ты говоришь, что я такой, чтобы не пить? Выпей, Мишастик. Так меня одна дама называла. Выпей, Мишастик, добейся любви без слов.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Если вы услышали, как ваша жена говорит по телефону подруге «мой такой же», то это стопроцентная гарантия того, что вас там не хвалят.

0: Встречайте, Ольга Макеева, Санкт-Петербург.
1: Всем привет. Я сейчас худею. Я уже худела раньше, но оказалось, что если ты похудела, это не навсегда. Вот это все обратно возвращается, и я не понимаю, как вообще. Вот лежу, жру и не понимаю. Я ненавижу спортом заниматься. Вот давайте признаем уже, спорт — это неприятно. Вот эти все люди, которые... Я просто обожаю бегать в парке в 6 утра в дождь, они врут. Гораздо круче пиццу дома жрать под фильм. Вот, ну, никто не бегает для удовольствия. Мой любимый аргумент — это зато после тренировки так классно себя чувствуешь, так потому что это закончилось наконец-то. Тебе не спорт нравится. Тебе нравится, что ты все сделал, и теперь не надо какое-то время им заниматься. Я вот знаю, что каждая тренировка должна длиться 40-45 минут. Знаете, сколько длится мое кардио? 40 минут ровно, ни секунды и больше. 45 минут — идите лохам впаривайте. Но я все-таки занимаюсь спортом, потому что диеты не люблю. Тем более диеты еще бывают такие дебильные. Видели эту диету, где написано «исключите соль». Исключите соль. Вы пробовали без соли еду? Вот, ну невозможно жрать же. Они еще говорят, ну за 2 недели привыкаешь. 2 недели? Я на диете без соли выдерживаю 2 секунды. Когда попробовала, я такая, блин, я еще посолить забыла. Сейчас весь мир борется за равноправие. Много феминисток, которые утверждают, что женщины ни в чем не уступают мужчинам, по крайней мере, интеллектуально. И я считаю, что это так и есть, но вот, девочки, у нас не получится ничего доказать до тех пор, пока существуют эти марафоны желаний, ублюдки. Ну, на это же только женщины ведутся, да? Вот карты желаний какие-то составляют, вешают на стену. Я ни разу не видела, чтобы у мужчины на стене висела карта желаний. Не, у меня есть друг, который на стене огромный пи***ц из новогодней гирлянды выложил. Но даже если это карта желаний, вряд ли это как-то сработает. У меня вообще недавно знакомая пошла на какие-то курсы и научилась там прокачивать свою Венеру. Эти бабы вообще почему-то постоянно Венеру именно прокачивают. Вот Илон Маск хочет Марс колонизировать, у этих явно на Венеру какие-то планы. Есть же выражение типа «мужчины с Марса, женщины с Венеры». Вот у меня иногда такое ощущение, что мы тупо разъехаться пытаемся. У меня на этом все. Спасибо большое.
0: Это большой стендап.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее. Точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: А вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ. 18+.
5: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L, номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет. Ну-ка, на «Юмор-ФМ».
1: Каждый раз, когда просыпаюсь выспавшимся и бодрым, сразу смотрю на дату. Вдруг несколько дней проспал.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Решила в сумочке прибраться. Три раза вынесла ведро. Она сказала, что любит фокусы. И поэтому я исчез из ее жизни. Обидно, когда девушке нужен курортный роман, а ты курортный Анатолий. Сделал человеку комплимент по поводу красивых усов. Теперь она со мной не разговаривает. У моей бывшей девушки была птичка. Эта тварь никогда не затыкалась. А птичка классная была. Дорогая, я пошел с друзьями в бар. Если меня долго не будет, пусть наш сын поступает на медицинский.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы.
1: Слава богу, что в мире придуман такой термин, как флирт. Вот когда вы сидите где-то в кафешечке, Валера, я без трусов, это не флирт. Чуть дольше задержалась глазами, чем было бы прилично. Где-то там замлела, где-то за пуговку пиджака потеребила. Вот такую женщину хочется.
0: Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор ФМ. Категория 16+. В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января.

0: Шевченко на Юмор ФМ.
1: Жена спросила, хочу ли я, чтобы к нам на недельку в гости теща приехала. И я дал правильный ответ. Правда, только со второй попытки.

0: Реалити криминалити.
1: Протоколы самых нелепых преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
2: Здравия желаю. Будни полицейского полны опасностей и приколов. Правонарушители у нас иногда такое строчат в объяснительных, что нельзя не поделиться с общественностью. Вот значит, слушайте.
0: Реалити криминалити.
2: 22 января, исходя из своей потребности купить продукты для семьи, я потребовал в сельпо баночку сгущенного молока. Мне отказали. Тогда я потребовал заменить ее банкой фруктовой смеси. Но и заменителя не нашлось. Крепко волнуясь за судьбу моих голодных детей, я купил четвертинку водки и выпил ее в том же общественном месте, то есть в магазине. Гражданку Савельеву я не пытался раздеть в лифте с неприличной целью, а просто подшутил над ней, слегка в похотливой манере. В темноте я наткнулся на голый предмет, который начал меня страстно обнимать и целовать. Поскольку я с детства не имел привычки пить по частям, то вышеупомянутая бутылка была прикончена мной прямо в столовой. После чего, выйдя на улицу, я вдруг обнаружил себя одетым в незнакомое мне женское пальто. Граждане, не нарушайте закон, хотя, в общем-то, это хороший способ попасть в нашу рубрику на Юмор-ФМ. Но, загремев в эфир с вашей объяснительной, вы рискуете загреметь и сами. Верю в вашу сознательность. Тот самый следак с Рублевки.
0: Реалити криминалити.
1: С капитаном Мухичем на Юмор-ФМ.
3: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L, номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Сказка про Золушку говорит о том, что любой девушке главное продержаться красивой до полуночи. Ну, а там как повезет.

0: Я считаю, чтобы люди в семейной жизни были счастливыми, надо четко распределять обязанности. Главные вопросы в семье должен решать муж, а не главные второстепенные – жена. Женщины, не обижайтесь. Сейчас все объясню. Например, построить дачу или купить машину, родить ребенка или завести собаку, сколько тратить в месяц, в чем откладывать заначку, в деньгах или в рублях. У кого занять, чтобы не надо было отдавать. Вот это все не главное в жизни человека. Это должна решать жена. А вот кто будет следующим президентом, когда наступит конец света? Вот что главное в жизни. Мужики, это вы должны решать. Мужчина спрашивает у женщины, вам когда-нибудь говорили, что вы красивая? Нет? Правильно. Муж приходит домой, на столе записка от жены. Пельмени на плите, плита в пельменной. У человека есть три возраста. Первый – детство. Второй – юность. Третий – вы отлично выглядите. Есть еще четвертый, совсем грустный. Вы прекрасно держитесь. Это все уже отползает на кладбище. Я вообще боюсь, когда мне говорят комплименты, вы отлично выглядите. Я понимаю, как это грустно звучит. Я вообще боюсь комплиментов, особенно когда это делают женщины. Как одна мне продавщица сказала в магазине, вы так красиво лысеете. А наши женщины такие мастачки на комплименты, знаете? Дорогая, у тебя такое платье, я пятый год им любуюсь. Я однажды получил комплимент от двух молодых девчонок, которые подошли ко мне и сначала сказали, ой, мы так рады вас видеть на улице, подошли. Говорят, знаете, правда, мы не понимаем, что вы говорите. Потом им показалось, что они обидели меня, решили выкрутиться. Лучше бы они этого не делали, потому что они сказали, ой, Жванецкого мы еще больше не понимаем. Думали, я обрадуюсь. Потом поняли, что это меня не обрадовало, и тогда одна сказала гениальную фразу. Она сказала, зато наши бабушки любят вас с детства. А вам приятно, да, надо мной смеяться? Ну и последний размышлизм из этой серии. Что будет, если в России исчезнет водка? Но в природе ничего не исчезает бесследно. Если в России она исчезнет, то по закону Ломоносова она появится в другом месте. Вот там и будет Россия.
1: Михаил Задорнов.

0: Москве час ночи. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Раньше со словами «мне как обычно» я заходил в бар, а теперь в аптеку.

0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют. Однажды в России. Лучшее. Однажды в кабинете чиновника.
1: Можно?
2: Давай, заходи. Присаживайтесь. Моя есть директор по делам национальной общины, понимаешь? Твоя есть кто? Что надо?
1: Женщина, вы как разговариваете? Во-первых. Во-вторых, я прекрасно говорю на русском языке. Не надо так, что вот так вот.
2: Батюшки.
1: Что?
2: И что ты отдал за это умение? Жену?
1: Очень смешно, женщина. Вам повезло, между прочим, что узбахи – необидчивый народ.
2: Кто?
1: Узбахи. А, я сразу забыл представиться. Меня зовут Руслан Русланович. Я по национальности узбах.
2: Ага.
1: И по совместительству являюсь председателем Всероссийского общества узбахов.
2: Подождите.
1: Я пришел сюда к вам, чтобы защитить свои права, понимаете? Есть казахи, есть узбеки, есть таджики, есть туркмены. А есть узбахи.
2: Так, все, я поняла. Получается, мать узбечка, отец казах, а ты, значит, прокреативил и узбах, да?
1: Да нет же, у меня мать узбах, отец узбах, и я, соответственно, тоже узбах. Понимаете вы или нет? И вам, кстати, повезло, что я в первую очередь к вам пришел сюда, в Комитет национальных общин, понимаете или нет? Я бы мог спокойно пойти, пусть говорят, рассказать свою историю, что вот такая вот женщина сожгла всех нас, я один остался. А потом психолог сидел бы, спокойно объяснял, почему ты так поступила.
2: Что ты несешь вообще, а?
1: Я говорю, что узбаки очень развитый народ, понимаете? Мы лучшие хоккеисты в мире. Мы просто не хотим пока.
2: Так, слушай, ты мне уже голову заморочил, честное слово. Что ты хочешь, узбах?
1: Вот с этого надо было начинать. Все очень просто. Значит, мы хотим посольство. Трехкомнатное посольство в центре Москвы.
2: Трехкомнатное?
1: Да.
2: В центре?
1: Я вас правильно понимаю, то есть вы не хотите признавать наше общество?
2: Нет.
1: Нет. Будем судиться.
2: Ой, давайте.
1: Будем судиться.
2: Сидите, сидите, пишите. У меня в суде, знаете, сколько этих бумажек на меня? Больше, чем вас в однушке помещается.
1: Вы сейчас вообще себя закапываете. Тогда я буду, знаете что? Я буду жаловаться вышестоящей инстанции. Я подам на вас, между прочим, женщина, в узбахский суд. И там, по узбахским законам, вас привяжут к лошади.
2: Ну да. И чё?
1: Как чё? Всё? И всё? Привяжут к лошади, и никуда вы не сможете пойти, только по делам лошади. Все.
2: Вот что ты меня пугаешь? Пуганая, понятно? Мне тут цыганка тоже сидела, распиналась, порчу на меня наводила за то, что ей паспорт не дала. И что, нормально, видишь, с порчей, живая, даже не похудела. Только муж ушел. Мой, к ней. Все, иди, уходи, не морочь голову.
1: Ну, пожалуйста.
2: Нет.
1: Ладно, последний шанс. Не надо нам никакого посольства. Вот, пожалуйста, подпишите разрешение на арбузную клетку, на Фрунзенской.
2: Не надо мне ничего не буду.
1: А за это я буду ходатайствовать за то, чтобы вас назвали героем Узбахии. Вы войдете в историю Узбахии, понимаете? Вас детям будут на каникулы задавать.
2: Не надо, я и так в историю войду, поверь мне.
1: Хорошо, тогда за это вам 500 узбахских долларов. Вы не смотрите, что это 500 рублей, просто у нас курс один к одному. Пожалуйста, я вас очень прошу.
2: Ладно. Это, конечно, не тортик причуда от киргизов за прописку, но тоже кое-что. Как говорится, будем дипломатические отношения налаживать.
1: Спасибо вам большое. Дай вам Бог здоровья.
2: Всего доброго. Все. До свидания. Да, до свидания.
0: Однажды в России.

Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L, номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: радиоканал Юмор ФМ для слушателей старше 16 лет. Нка на Юмор ФМ.
1: Йоги, закрывайте за собой чакры. Дует.

0: у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: Вам, не надевшим панамку, вам, забывшим крем от загара, вам, уснувшим на лежаке, вам всем поможем.
2: Негосударственный, некоммерческий и не факт, что существующий фонд помощи обгорающим в Крыму объявляет сбор средств на сметанку и кефирчик.
3: Уже много лет мы абсолютно бесплатно помогаем всем пострадавшим от ультрафиолета на пляжах Крыма и Краснодарского края. И вот сметанка закончилась.
2: Да, и кефирчик. И нам больше нечем вас намазать.
1: Помощь обгорающим – наше общее дело. Давайте скинемся сегодня, ведь завтра сметанка может понадобиться вам. Ну, или кефирчик.
2: Фонд помощи обгорающим в Крыму. На страже рожи и кожи. Сайт нетроньогонь.фа.
4: Не реклама.
5: А вы когда-нибудь видели косяк плотвы? Ныряли к большим зеленым жабам? Плавали с лещом?
6: Мутноводский государственный озеронариум приглашает взрослых и детей окунуться в удивительный подводный мир озер, прудов и болот средней полосы России.
5: Своими глазами увидеть карася, сама и судака в естественной среде обитания.
6: Встречи с вами ждут резвые бычки, пугливые пескари и озорные лягушки.
5: У нас представлена самая полная коллекция ужей и пиявок.
6: А на десерт более 200 видов речной тины, ряд и камыша.
5: Мутноводский государственный озеронариум. Развлечение для всей семьи. Впечатление на всю жизнь.
6: А наши вяленые и копченые сувениры сделают ваш визит действительно незабываемым.
5: Село Мутные Воды, озеро Коричневое. Далее по указателям платная рыбалка.
6: Наш озеронариум ждет вас. Подробности на сайте пиявки-долягушки.рф.
7: Ищите что-то вкусненькое для вашего ребенка?
8: Мама, мама, я хочу Тарасика!
9: Тарасик – инновационное детское питание.
7: Для гурманов от 1,5 лет и старше.
8: Тарасик!
9: Фруктовые пюре, творожки, смузи, йогурты. Фантастические сочетания вкусов в стиле фьюжн.
7: Ананас и холодец, манго и хек. Клубника и гудрон.
9: Попробуйте новинку. Тарасик рыбный со вкусом карасика.
7: Продукты Тарасик содержат все необходимые витамины и минеральные вещества.
9: Ваши дети полюбят Тарасика.
8: Тарасик!
9: Спрашивайте в продуктовых лабазах вашего города.

0: Шевченко на Юмор ФМ.
1: Хорошая беседа сокращает рабочий день.

0: Банда Пиплы. Благовещенск.
1: У нас в стране существуют меры господдержки многодетным семьям. Представьте, семья китайцев пришла в МФЦ.
2: Так, хорошо, а что там дальше?
3: За 17-го ребенка вам подарят электробус. За 22-го вы заходите командой в чемпионат России по футболу.
2: Настолько?
3: Второй дивизион. За 41-го изображаем вас на 5-тысячной купюре вместо Хабаровска. Дальше продолжать?
2: Да, конечно, мы же еще молодые, у нас полно сил.
3: Хорошо. За 128-го, 256-го и 512-го ребенка мы подарим вам флешку на 16 гигабайт. За 310-го ребенка мы подарим вам большой холодный камень, чтобы вы на нем сидели.
2: Это еще зачем?
3: Но это же нужно как-то остановить. Дальше повнимательнее. Пошли два комбо-набора. 7 мальчиков подряд шуруповерт, 3 девочки подряд хороший фен. Ну и на финальных родах вам в палату придет Надежда Бабкина и скажет... Все!
0: Команда «Северяне. Нягань».
4: Чем позже в круглосуточный магазин заходит посетитель, тем более странно он себя ведет. Итак, 4 утра, супермаркет.
5: Здорово. Цена хлеба меня сейчас интересует.
6: 35 рублей.
5: Значит так, давай 32 рубля даю и разбежались.
6: Нет.
5: Хорошо, тогда 17 рублей и нюхаю сосиску в тесте.
6: Нет.
5: Хорошо, 18 рублей ты нюхаешь сосиску в тесте, а я на это смотрю.
6: Да нет.
5: Хорошо, тогда продай мне паспорт.
6: Я не могу продать вам паспорт.
5: Все в порядке, у меня с собой сигареты. Почем коньяк?
6: 5600.
5: Был бы 5500, купил бы.
6: Что вам нужно?
5: Что там по хлебу?
6: Да на свой хлеб.
5: Всегда работает.
7: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: Клименко на Юмор-ФМ.
1: Купил несколько бутылок вина. Испанское, итальянское, французское, чилийское, австралийское. Пусть хоть печень попутешествует.

0: представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Деревня Верхней Жлобы. Пол первого ночи. Забегает стая волков, страшная, голодная, злая, и режет все напополам. Всех кошек пережали, сразу мышей достали, деревья маленькие даже то режут. Ну, все испугались, заперлись на 15 замков, выключили свет, чтобы волки их не учуяли. И сидят два мужичка, под свечку играют в карты, и один из них говорит: «Костя, что мы испугали? У нас же есть бесстрашные снуки». Он говорит: «Елки, а я забыл. Снуки, камон, иди сюда, а ну, иди сюда, ко мне. И из-под кровати вылезает собачка, чмо такое, глаз трахома на глазу, хвостик закаканный такой, весь грязный, буха нет, два зуба по разным сторонам торчат. И тю-тю, снуки, а ну иди сюда, камон, давай. Открывает дверь входную и пошел. И снуки так бесстрашно выбегает во двор. Волки увидели по тормозам, и главный говорит, вожак: «Мама дорогая, это же бесстрашные снуки». Разворачивается и как дал стрекача. Ну, естественно, вся стая за ним, предводитель убежал, значит, надо бежать. Пробежали 27 километров, пытаются дышаться. И заместитель подходит, говорит: «Паленый, я что-то тебя не знаю, ты на саблезубого тигра ходил за открытым забралом. Чего ты испугался?» Он говорит: «Здравствуйте, это что, класс не то, что ли? Это же был бесстрашный снуки». Тут вот эта собачка, максимум, что она может сделать, подпрыгнуть и поцеловать тебя в задницу. Да, ну ты не представляешь, какие у нее холодные губы. Ночью мужик едет, у него тачка такая, и гроб на боку лежит. И один встречает и говорит: «Ямочка, что такое?» «Тихо, тещу хороню». «А что гроб на боку?» «Она спиня на харпит». Разгадывая кроссворд, муж жене задает вопрос. Первый мужчина, 4 буквы. Жена говорит: «Коля».
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
2: У соседа перфоратор, зато у меня пианино. Ремонты кончаются, а музыка вечна.
0: И все танцуют. По выходным и большим праздникам вечером с 6 до 10.
3: Танцуют все!
0: Шутки и танцы.
2: Хватит шутить! Дайте музыку!
0: На Юмор-ФМ. Категория 16+.

0: Москве 2 часа. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Это был обычный солнечный день, ничто не предвещало беды, и тут же нас спросила, не толстая ли она.

0: FM представляет.
1: Снова в нашем зале
0: тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Сборная Камызякского края. Город Камызяк.
2: Камызякская мэрия накануне дня города.
3: Все, завтра день города Камызяк. Кто там из Москвы? Звезды приезжают, нет?
2: Волочкова может.
3: Ой, не надо! Че я там не видел? Бузову позовите.
4: Бузова может, но наша церковь против. Боятся влияния потерять.
3: Так, короче.
5: Ой, не приедет и не приедет. Как говорится, баба с возу, а посередине гвоздик.
3: Чего?
5: Ну так говорится. Готовься не летом, а коса на улице.
3: Где так говорится? Ты что гонишь?
5: Ну вы же сами мне сказали читать побольше. Вот я сразу две книги и читаю. Загадки и поговорки. Хочу наверстать упущенное.
3: Русик, ты не упусти наверстанное! Я ж тебе давал. Хорошая книга. Уголовный кодекс Российской Федерации.
5: Ой, там сюжет слабый. Просто все нельзя и все.
3: Короче, ну и что, звезды не приедут? Ну и что, сами будем звездами, правильно?
4: Да зачем? Из бюджета же деньги на звезд выделяли. Где деньги?
3: Ой, заладили. Где деньги, где деньги? Я отдал деньги малознакомым женщинам за хорошо знакомые мне ощущения.
4: Да вы же мэр, вы не имеете права себя так вести.
3: Так а ну-ка иди сюда, ты посмотри, как он со мной разговаривает. Ты неблагодарный человек. Ты вспомни, кто тебе вообще в нашем городе разрешил быть оппозиционером. Кто тебе деньги платит?
4: Ну не вы же.
3: Ну кто, через Русика тебе кто передает?
5: Ты на кого прешь, а? Ты пойми, бестолочь, даренному коню в зубы
3: так
5: нельзя скушать.
3: Руслан, иди сюда. Ты знаешь, что сделай? Ты сейчас выйди на улицу, там подъедет КамАЗ с полным кузовом щебня. Ну ты увидишь, щебня много будет. Сзади машины встанешь и вот так махни, скажи, давай. И завали себе хлебало.
5: Все, понял, висит груша, потехи час.
3: Короче, смотрите, что сделаем. Значит так, мы на огромном баннере распечатаем фотографию салюта. И четыре сильных лебедя по команде поднимут этот баннер вверх. Все, люди слышали музыку, люди видели салют. Довольны, разошлись по домам.
4: Вот да нафига нам вообще такой праздник нужен?
3: Ну, нам-то этот праздник не нужен, а вот нам нужен.
4: Кому нам?
3: Смотрите, вот есть мы. Мэр, прокурор, судья, нотариус, да? А есть мы. Ни мэр, ни прокурор, ни судья, ни нотариус. Понимаете? Для нас это праздник, чего? Ну, что это день города, да? А для нас это праздник! Это день города! Понятно? Поэтому если мы сделаем день города плохо, мы будем недовольны. И тогда мы придут к нам. И сделают из нас нас. Мы же этого не хотим.
4: Не хотим.
3: Мы этого не хотим. Поэтому давайте репетировать. Завтра на нас 10 тысяч нас придет смотреть.
0: КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры на Юмор ФМ.

Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: радиоканал «Юмор-ФМ» для слушателей старше 16 лет. Ну-ка, на «Юмор-ФМ».
1: Жду, когда в аптеках начнут продавать время. Ведь только время лечит.

0: Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Вы спрашиваете.
1: Здравствуйте. Такой вопрос. Мы делаем ремонт, а свекровь везде активно хочет поучаствовать. Выбери стен, мебели, сантехники. Подскажите, пожалуйста, как ее вежливо остановить и не обидеть?
0: Сатья отвечает.
2: Подвал. Цепи, кляп, наручники, да. Но с другой стороны, есть, вдруг она финансировала что-то. Неизвестно, такое тоже может быть. Поэтому, если она спонсор, внимательно ее слушайте. Она все рассказывает, и вы так не делаете. Прямо записывайте, чего делать не надо, потому что, ну, 100% это что будет? Это все будет лепнина. Это все будет обои в розах, да, хрусталь, все в линолеуме, включая стены. А потом, когда все это будет готово, она обидится, но на новоселье сказать: давайте выпьем за мою любимую маму, которая помогла нам советами. Благодаря ей получился этот шедевр. Мама, спасибо. Когда мы будем строить дом, мы обязательно позовем тебя. Ну ладно, маленькая история про себя. Помню, я как-то решил поклеить обои. Да-да, я только женился и поклеил обои. И я поклеил во всех комнатах. Везде кирпичики. В комнате были кирпичики, в спальне были кирпичики, кухня была в кирпичиках. А у меня еще оставались кирпичики. Я изнутри обклеил шкаф на кухне. Вот так, тоже кирпичиками. Жена сказала: очень хорошо. Но, по-моему, лимит кирпичиков в жизни в этой закончился. Больше меня не подпускают. Хорошо, что на первом ремонте это случилось. А потом как-то было, мы делали какой-то ремонт. Она говорит: хочешь поклеить обойки? Я говорю: нет. Она говорит: я имею в виду выбрать, какие тебе нравятся. Ты же любишь обойки? Я говорю: а где? Она говорит: вот здесь, на этой стене. Вот, ну, прямо одна стена, вот квадрат такой. Я говорю: хорошо. Ну, я уже понял, я был человек серьезный. Какие кирпичики? Ну, да. Камыш. Камыш. Или бамбук, или камыш. Ну, что-то такое. Наклеил красиво. Через неделю там шкаф поставили. Устроили. Да.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор

0: СТ.
1: Змея в иллюминаторе, змея в иллюминаторе, встречаю тещу в аэропорту.
0: Шутки, песни, плюс шоу музыкальных пародий. Все звезды плюс Стас Ярушин плюс

0: Остается, только не всегда у них что-то получается.
1: Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на официальном канале Юмор ФМ на Рутьюб, категория 16+. В эфире средства массовой информации, радиоканал Юмор ФМ. Регистрационный номер, серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января.

0: Шевченко на Юмор-ФМ.
1: Новое слово «форс-мажор». Внезапный приступ аппетита, как правило, перед сном.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самые лучшие.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
2: Предлагаю партию шахматы, друзья. Пьяная шахматистка приходит домой. Ну, как приходит? Приползает на четвереньках, муж открывает и говорит: «Да ты с ума сошла? Ты только посмотри на себя. Ну, как тебе? Ты же шахматистка. Ты почему на четвереньках приползла?» Жена в ответ: «Королева как хочет, так и ходит». Как говорится, день на день не приходится. Представьте, в роскошной квартире на роскошной кровати спит роскошная блондинка. Звенит роскошный будильник, она просыпается, спускает свои роскошные ножки. Надевая роскошные прекрасные тапочки, сладко потягивается, снимает покрывало с клетки с попугаем. Подходит к прекрасным занавескам, раздвигает их, смотрит в окно на чудесный пейзаж. Тут звонит телефон. Блондинка снимает трубку. «Да, любимый, да, я уже встала, проснулась, жду тебя. А что, ты не приедешь? Не можешь? На следующей неделе? Ну, хорошо». Кладет трубку, расстроившись, задвигает занавески, накрывает покрывалом клетку с попугаем, снимает тапочки, ложится в кровать и засыпает. В кромешной темноте голос попугая из клетки:
3: «Да, блин, вот такой вот коротенький денек».
2: В занятиях спортом очень важна регулярность. Пришел мужик в фитнес-клуб, записался на первое занятие, сел на велотренажер и сидит. 10 минут сидит, 20, 30. Сосед-спортсмен не выдержал и спрашивает: «Мужик, ты что сидишь-то? Че педали не крутишь? А че мне их крутить? Я под горочку качу».
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор ФМ.
4: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L, номер ТУ 35-00-279 для лиц старше 16 лет.

0: Маркуленко на Юмор-ФМ.
1: Ходят слухи, что существует такая девушка, которая вернулась к своему бывшему парню после того, как он сочинил ей грустный рэп про любовь.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Как лечит стариков врач? Здравствуйте, папаша. Здравствуйте, доктор. Врач, папаша, времени мало, на что жалуетесь и домой? Старик, знаете, меня по ночам что-то схватывает за талию и держит. Врач, жена у вас есть? Старик, умерла жена. Врач, видите, жена уже умерла. А вы на что жалуетесь? Старик, знаете, врач, все знаю. Вам сколько лет? Ого, 73. Что же вы еще хотите? Старик, понимаете, доктор, по утрам, врач, понимаю, отец мой, по утрам и по вечерам, это все возрастное. Папаша, иди спокойно, не загромождай. Старик, но этого раньше не было. Врач, конечно, не было. Конечно, не было. Вам когда-нибудь было 73? В первый раз. Старик, может быть, послушаете? Врач, что слушать? Я знаю наизусть. Ну, поднимите рубаху побыстрее, папаша. Так и быть, не дышите, отче. Теперь дышите, дитя мое. Теперь согнитесь пополам. Старик, тяжело. Врач, видите, уже тяжело. Начинаем перекличку. Ревматизм, старик, есть. Радикулит, старик, есть. Ревмокардит, старик, есть. Желудок, старик, нет, врач, все нормально. Все нормально, старик, все в порядке. Старик, как же, врач, возрастное все. Ну, от времени, от времени. Старик, может быть, выпишите что-нибудь, врач? Да что выписывать, рецепт тратить? Иди спокойно, папаш, иди домой. Старик, может быть, греть? Врач, грей, сядь на печку, приободрись. Старик, паровое у меня, врач, возрастное, папаша, возрастное. 73 года громыхал. Отдыхай, борец. Мне молодежь надо лечить. Следующий. Дальше. Он мне рассказывал. Он мне как-то рассказывал, как однажды на пустынном берегу под Керчью, в страшную штормовую ночь, когда ревело море, метались тучи, и проблеск маяка почти не виден, ровно в 3 часа его дико потянуло в Америку. Это продолжалось примерно 15 минут. Затем море успокоилось, тучи пропали, и он остался в чем был.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: В Москве 3 часа. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Британские ученые скрестили крабовые палочки и получили крабовые крестики.